заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой».

Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине.

Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак — окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия»,

Поцелуя принцессы недостаточно для того, чтобы лягушка превратилась в принца. Но, согласно теории эволюции, земноводные, каковыми являются лягушки, действительно превратились в млекопитающих. Каковым относятся и принцы. В наши дни теория эволюции принимается как неоспоримый факт. Но так было не всегда. Еще 150 лет назад, до того, как некоторые натуралисты отправились в путешествие и потрясли мир своими еретическими идеями, мало кто подвергал сомнению истину, что книга бытия — обзор прошлого, открывающий нам тайну происхождения видов, откровение всемогущего Творца падшему творению. Исследуя пласты вулканической породы на Галапагосских островах в Южной Америке, Чарльз Дарвин был ошеломлен удивительной дикой природой. Он увидел гигантских сухопутных черепах различных форм и размеров, живущих на разных островах. И он представил, что, изменяясь таким образом в течение достаточно длительного времени, черепахи могут в конце концов превратиться в нечто совершенно иное.

Ричард Доукинс, профессор по общественному пониманию науки Оксфордского университета, автор нескольких книг, которые стали бестселлерами. Он даже является одним из ярых защитников дарвинизма. Я думаю, что великая тайна жизни заключается в ответе на вопрос, как возникла такая сложность живых существ? Или, другими словами, каков источник информации, поскольку информация — это мера сложности. А сложные формы жизни — это не просто сложно устроенные системы, это приспособленные живые организмы, которые питаются, двигаются и прилагают все усилия, чтобы выжить. И они выглядят как прекрасно созданные механизмы, механизмы, предназначенные для того, чтобы выживать. Но не все специалисты согласны, что сложность живых организмов можно объяснить накоплением множества случайных изменений, и поэтому все больше ученых ставят под сомнение теорию Дарвина. Молекулярный биолог Майкл Дентон, старший исследователь университета Отаго, Новая Зеландия. Он считает, что дарвинизм – теория в кризисе. Она предполагает так называемый фактор эволюции, но в то же время не дает объяснения механизмам предполагаемого перехода простейших форм жизни в более сложные в результате случайных процессов. Я не считаю, что теория эволюции является неоспоримым фактом, как заявляют многие биологи. Я называю эту теорию великим космологическим или же космогеническим мифом 20 века. И я утверждаю, что в биологии за последние 20 лет все еще не произошло ничего, что как-то изменило бы это глубокое убеждение. Я все же считаю, что теория эволюции не является адекватным объяснением происхождения видов. Теория Дарвина считает неоспоримым фактом, что простейшие формы жизни эволюционировали в течение миллионов лет и, постепенно изменяясь, превратились в живые организмы во всей их сложности и в том разнообразии, которое мы наблюдаем сегодня. И это произошло без вмешательства всемогущего Творца. И, конечно же, возникает вопрос, откуда появилась такая сложность? Откуда появилась вся эта информация? Она не могла появиться случайно. Это абсолютно невероятно. Как такие сложные и прекрасно организованные существа, как птица, еж или человек, могли появиться случайно? Это абсолютно невозможно, чтобы на пустом месте, где нет никакой информации, просто появилось невообразимо сложное живое существо, причем совершенно случайно и сразу. Этого не может быть. Это так же вероятно, как то, что, бросив кости 1000 раз, вы каждый раз получите 6. Но если допустить небольшую долю счастливого случая в одном поколении, а потом в следующем и в последующем, эти случайности будут постепенно накапливаться, и таким образом из любой простейшей формы можно получить любую сложную. Все это необходимо, это время. Итак, как же это происходит? Это происходит путем последовательно восходящей эволюции посредством естественного отбора.

То, что предки современных рыб появились в первичном океане, потом вынуждены были покинуть воду и превратились в земноводных, принято современной наукой за аксиому. Земноводные стали пресмыкающимися, а те, в свою очередь, млекопитающими. Эволюционисты утверждают, что некоторые из этих рептилий сбросили чешую, обросли перьями и взлетели, превратившись в птиц. Но рептилии и птицы сильно отличаются друг от друга. У рептилий нет генетической информации, необходимой для формирования крыльев и перьев. Для того, чтобы рептилия превратилась в птицу, требуется большое количество сложной дополнительной информации. Дарвин пытался доказать возможность такого превращения, используя сложное представление о том, что рептилия могла стать птицей из-за накопления относительно небольших изменений. Майкл Дентон считает, что это невозможно. Существует множество примеров на биологическом уровне, которые, как мы видим, не вписываются в простой дарвиновский механизм. Это легкие птиц, перья, амнион, жгутики бактерий. Я имею в виду большое количество реально существующих в природе систем, которые имеют уникальную сложную структуру. В подобных системах необходимо точное и одновременное присутствие всех компонентов для того, чтобы вся система начала функционировать. Я не знаю, как эти системы могли сложиться посредством неуправляемых процессов. Возьмем, к примеру, перья. Маховые перья – это очень сложная структура, состоящая из ствола, бородок первого порядка и бородок второго порядка.

Я думаю, что этот пример с легкими способен убедить любого сторонника дарвинизма, так как невозможно представить, как что-либо подобное могло появиться в результате накопления небольших случайных изменений. Чтобы простейшая форма жизни превратилась в более сложную, требуется введение большого количества новой информации. Микроб имеет закодированную в ДНК сложную генетическую информацию, количество которой можно сравнить с двумя книгами в 500 страниц каждая, а количество информации в ДНК человека эквивалентно, по крайней мере, 1000 таких книг. Для того, чтобы превратить микроб в человека, потребуется целая библиотека новой информации. Так откуда же она появится? Профессор Вернер Гитт, глава отделения обработки информации Федерального института физики и технологии, Брауншвейг, Германия. Специалист по теории информации считает, что эволюция от простого к сложному посредством естественного отбора случайных изменений невозможна, так как при этом отсутствует источник новой информации. Профессор Вернер Гитт, Федеральный институт. Самая большая проблема теории эволюции – это происхождение информации. Откуда появляется информация? Простейшая, например, амеба, не может просто взять и превратиться в слона или человека, так как эти системы содержат гораздо больше информации. И источником этой информации не может быть случайный процесс. Дарвинисты говорят, что новая информация возникает в результате генетических мутаций, которые передаются из поколения в поколение. Генетические мутации — это случайные ошибки, возникающие примерно так же, как и ошибки при переписывании какого-либо текста. Согласно теории эволюции, наиболее благоприятные мутации сохраняются посредством естественного отбора. Молекулярная генетика представляет действительно потрясающие доказательства, против которых едва ли кто-то сможет возразить. Мы можем на молекулярном уровне проследить, как именно происходят эти изменения в ДНК. И это происходит подобно тому, как изменяются слова и предложения при многократном переписывании текста. Таким образом, мы можем увидеть причину тех анатомических изменений, которые наблюдал Дарвин. Генетические мутации происходят, когда гены повреждены, например, вследствие радиационного облучения или воздействия ядовитых химических веществ. Одни мутации не имеют какого-либо эффекта, но большинство из них основательны и зачастую фатальны. И хотя некоторые мутации в целом вредны, некоторые из них могут быть относительно полезными. Дарвинисты утверждают, что эволюция происходит, когда такие полезные мутации накапливаются посредством естественного отбора. Галапагосские острова часто упоминаются при описании частных случаев эволюции. Уникальная дикая природа изучается здесь учеными со всего мира. Туристам демонстрируют нелетающего галапагосского камранта, как пример эволюции, которая произошла благодаря полезной генетической мутации. Галапагосский камрант утратил генетическую информацию, необходимую для формирования крыльев, и теперь может неплохо нырять и плавать, что может считаться некоторым преимуществом. Гиды, работающие на галапагосах, объясняют это следующим образом. Благодаря этому преимуществу нелетающий камрант оставил большое потомство, которое выжило благодаря естественному отбору, тогда как другие птицы с нормальными крыльями вымерли. Доктор Дон Баттон, биолог. На самом же деле, галапагосский камрант – это генетический мутант, утративший ту часть информации, которая необходима для формирования крыльев. Большинство мутаций, даже самых благоприятных, в действительности являются утратой информации. Новая информация при этом не появляется. Те примеры, которые используются, чтобы продемонстрировать эволюцию в действии, это, в принципе, примеры внутривидовых изменений, появление новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, устойчивость насекомых-вредителей к инсектицидам, изменение окраски березовой пяденицы. Все это либо реорганизация существующей информации, либо ее утрата. Но новая информация при этом не появляется. Отрицание случая как объяснение биологических феноменов, наблюдаемых сегодня на Земле, ведет к поиску других объяснений. И, по-моему, единственно разумно предположить наличие Создателя. Изучая окружающий нас мир во всей его красоте,

и упорядоченности, открывая законы, согласно которым существует Вселенная, мы можем представить только два взаимоисключающих объяснения. Первое то, что Вселенная была создана и устроена всемогущим Богом, а второе, что сама Вселенная каким-то образом является живой, самоорганизующейся системой. У стены плача в Иерусалиме ортодоксальные иудеи поклоняются Богу творения. Согласно книге Бытия, мы появились не случайно, а по замыслу. Чтобы прокомментировать роль мутаций в теории эволюции, мы обратились к биофизику доктору Ли Спентнеру, как выдающемуся эксперту в этой области. Специализируясь в области физики и информационной математики, он также изучает отношение сигнал-шум в ДНК и свои исследования проводит в университете Джона Хопкинса. Он издает и редактирует журнал по теоретической и математической эволюционной биологии. Доктор Спентнер считает, что имеющиеся факты свидетельствуют в пользу библейской точки зрения, согласно которой Бог создал определенные основные виды, которые со временем стали разнообразными в ходе приспособления к окружающей среде. Я действительно не считаю, что неодарвинистскую модель можно принять как описание широкомасштабной глобальной эволюции. Все, что можно сделать, это рассмотреть ее как гипотезу. В принципе, можно предположить, что было много небольших этапов эволюции, каких-то небольших изменений, результатом которых явились какие-то более крупные изменения. Это можно считать теоретически и математически невозможным, но на практике экспериментально никто не обнаружил ни единой мутации, которая бы действительно привела к появлению новой информации. Фактически, каждая полезная мутация, которую я видел, является потерей информации.

Отправимся теперь в Королевский парк в Австралии. Если, как мы видим, мутации и естественный отбор не ведут к увеличению генетической сложности, то есть не добавляют информацию, то как обстоит дело с искусственным отбором? С помощью селективного разведения действительно можно получить множество пород или сортов, но существуют ли какие-то пределы подобных изменений? Сам Чарльз Дарвин придавал большое значение одомашниванию. Допустим, я хочу провести эксперимент, чтобы показать, как искусственный отбор дает результаты. Что я буду делать? Допустим, в моем распоряжении 1000 лет. Что можно сделать за это время? В каждом поколении я могу разводить особей, чтобы получить те характеристики, которые мне нужны. Что я буду делать в течение этих 1000 лет? Я возьму на себя функции естественного отбора, выбирая для дальнейшего размножения только тех особей, которые наилучшим образом проявляют необходимые мне качества. И если таким образом я получу, скажем, пекинеса из волка за несколько тысячелетий, я смогу экстраполировать этот результат и увидеть, как далеко можно было бы продвинуться за миллиарды лет. Вы можете разводить собак сотни или миллионы лет, но если у вас нет источника новой генетической информации, то они все равно останутся собаками. Проблема эволюционистов заключается в том, что нет такого источника новой информации. И естественный отбор, и искусственный отбор ведут к потере генетической информации. Возьмем, к примеру, длинношерстную собаку и скрестим ее с другой длинношерстной. А затем будем отбирать соответствующих щенков и разводить только их. В конце концов, мы получим разновидности длинношерстных собак, которые будут содержать только гены, отвечающие за появление длинной шерсти. Но это не значит, что от такой собаки не может произойти короткошерстная, так как у нее нет соответствующих генов, произошла утрата генетической информации. При естественном отборе происходит то же самое. Если мы возьмем обычную стаю волков, в которой есть особи с длинной и с короткой шерстью, и поместим их в зону с очень холодным климатом, то это приведет к вымиранию короткошерстных особей, и мы получим разновидность волков с длинной шерстью, которые приспособлены к таким условиям. Но это опять-таки адаптация, никакая новая информация не появилась. Фактически этот процесс также ведет к потере генетической информации, которая необходима для формирования короткой шерсти. Большое разнообразие особей возможно благодаря рекомбинации имеющихся генов, а мутации могут привести к переорганизации хромосом и потере информации, которая обеспечивает внутривидовое разнообразие. Это фундаментальная проблема, и мутации и естественный отбор ведут к потере информации. Это значит, что не существует возможности для усложнения организации или эволюции. Невозможно получить новую информацию в результате случайного процесса. Если есть компьютерная программа, то, соответственно, есть программист. Если есть машина, то должен быть конструктор. Если есть биологическая информация в клетке, то логичным выводом будет существование создателя, который вложил эту информацию, создал эти программы, гены для синтеза белков и построения органов. Это просто необходимо. Итак, мы можем сказать, что эволюция невозможна. Каждый школьник изучает предполагаемую эволюцию лошади от маленьких непарнокопытных до больших однокопытных современных лошадей.

0: Но действительно ли лошадь эволюционировала? Многие ученые сомневаются в этом. Существует много разновидностей лошадей, которые можно получить в результате селекции. Но это все равно лошади. Можно получить маленьких лошадей, больших, с разным количеством пальцев. Эволюционисты ставят эти разновидности в некоторой последовательности, начиная с ископаемого горного барсука, а затем утверждают, что это доказательство эволюции. Но все это, за исключением горного барсука, является результатом внутривидовой изменчивости. Из лошадей получаются лошади, в этом и заключается их эволюция. Для эволюции требуется неимоверное количество информации. И, конечно же, информация не может быть результатом случайных мутаций. Дарвиновская модель утверждает, что это возможно, но это никогда не подтверждалось какими-либо расчетами. Я же сделал соответствующие подсчеты, и они опровергают это предположение. Профессор Докинс, вы можете привести пример генетической мутации или эволюционного процесса, который можно было бы наблюдать и который увеличивали бы количество информации в генами? Существует общее неправильное понимание эволюции, согласно которому рыбы превратились в пресмыкающиеся в млекопитающих. И мы сегодня можем увидеть наших животных предков, а также промежуточные формы между рыбой и пресмыкающимися и млекопитающими, или рыбу, наполовину ставшую пресмыкающимся. Но это совершенно не так. Рыбы — современные животные, такие же современные, как и мы с вами. Они произошли от тех же предков, что и мы. Где-то примерно 300 миллионов лет назад жили существа, которые были предками и современных рыб, и современных людей. И если бы вы были там в то время, вы бы смогли увидеть их на первых этапах эволюции, предков современных рыб, выходящих, скажем, из воды на сушу и превращающихся в нечто вроде земноводных. Но это было очень давно, и нельзя ожидать, что мы сегодня сможем наблюдать подобные процессы. Если вы хотите поверить в неодарвинистскую теорию, то вам придется согласиться с тем, что информация возникает постепенно, понемногу, в каждом небольшом отрезке времени. И если вы тщательно изучите все это на математическом уровне, то будете вынуждены предположить большое количество мутаций, несущих новую информацию на каждом этапе эволюции. И все эти мутации должны способствовать адаптации организма. Но если этих мутаций было так много, то мы должны наблюдать их и сегодня. Но в том-то все и дело, что мы ничего подобного не видим. Все мутации, изученные на молекулярном уровне, ведут к потере, а не к приобретению информации организмом. Согласно библейской точке зрения о сотворении, вся существующая сегодня генетическая информация была заложена...
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит шестая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
1: Показав на него, Зинаида Кирилловна шепнула на ухо Марии Николаевне: «Жених моей Татьяны, Евгением звать, летом хотят пожениться». Мария Николаевна улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой. Тут заговорил Валерий: «Дорогие друзья, мы собрались в последний раз в этом году. Что этот год нам принес? Кому радость, кому горе, кому здоровье, а кому болезнь? А кому-то он принес первую встречу со Христом. Одного такого человека я хочу вам представить, но прежде хочу немного рассказать о нем, или вернее, о ней. Как-то наш малыш заблудился, ушел далеко от дома и не мог найти дорогу назад. К счастью, он повстречал пожилую женщину из соседнего подъезда».
2: «Ой, да ведь это он про меня рассказывает!» — испугалась Мария Николаевна. «Ух, что же это будет?»
1: А Валерий, как ни в чем не бывало, продолжал. Он рассказал об их первой встрече, которая произошла благодаря Виталику, о большой дружбе их сына с ней, о первом посещении кружка по разбору Библии в их квартире и, наконец, о том, как она заболела и в больнице нашла Господа. Потом он отыскал глазами Марию Николаевну и неожиданно сказал: «А теперь я попрошу эту сестру встать». Все повернулись в ту сторону, куда смотрел Валерий, и ей ничего не оставалось делать, как встать, взяв Виталика на руки. Множество глаз смотрели на нее, и она услышала, как несколько человек громко воскликнули: «Слава Богу!» Потом она сделала то, что от себя совершенно не ожидала. Она заговорила при всех. Ей вдруг показалось, что она окружена близкими друзьями и просто должна им что-то сказать. «Я благодарна Валерию и Виктории за то, что они привели меня к Господу». Мария Николаевна не узнала собственного голоса. Он звучал как-то глухо и тихо. «Но больше всего я благодарна самому Богу, что Он нашел меня. И вам всем тоже спасибо. Хорошо, что вы есть». Она хотела еще что-то сказать, но у нее вдруг перехватило дыхание, и из глаз полились слезы. Она села, а со всех сторон к ней потянулись руки. Совершенно незнакомые люди улыбались и поздравляли ее. Ей опять показалось, что она их всех уже давно знает и любит. Удивительно, как это она могла до сих пор жить без этих людей? Молодой человек, который руководил хором, встал и громким голосом запел: «Радостную песнь воспойте в небесах! Блудный сын навеки возвращен!» Все встали, и десятки голосов подхватили – С Богом примиренный, в радостных слезах, в вечные объятия заключен. Историю блудного сына Мария Николаевна знала, но песню пели для нее и о ней. Она была этим блудным сыном, вернее, заблудшей дочерью, которая в конце длинной жизни вернулась домой. Слава, слава, пойте в небесах, в торте все земные голоса, не умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа. Песня лилась легко, радостно. Было заметно, что поющие знают ее и изливают в ней всю свою радость. Радостную песнь воспойте в небесах. Найдена пропавшая овца. Странник удаленный, мертвый во грехах, жив теперь в обители Отца. Мария Николаевна посмотрела на Викторию. Она улыбалась, а по ее щекам текли слезы. Рядом с ней стояла Татьяна, дочь Зинаиды Кирилловны. Когда их взгляды встретились, та радостно закивала. Когда песня кончилась, все сели, но было заметно, что в зале установилась радостная атмосфера. Слово опять взял Валерий. «Друзья, давайте остаток дня проведем, не придерживаясь привычной программы. Можно рассказать что-то во славу Господа. Можно поделиться радостью, которую довелось пережить в проходящем году. Это не обязательно должно быть большое событие. Господь помогает нам и в повседневных делах. Также можно спеть или рассказать стихотворение. Сейчас еще раз поет хор, а потом приглашаем желающих».

После пения хора вперед вышли девочки-двойняшки. Видно было, что они очень волновались. В этом году мы нашли Господа. Это стало самым радостным событием нашей жизни. Мы просто шли по улице и услышали голос Валеры. Вернее, Господь позвал нас через него. И вот сейчас мы хотим спеть во славу Господа песню. Вы нас извините, мы очень волнуемся, ведь мы еще никогда при людях не пели. Девушки запели, а Валерий подыграл им на гитаре. Потом звучали стихотворения, песни, свидетельства. Мария Николаевна не сводила глаз с выступавших и не замечала, как проходит время. Для нее все было ново и интересно. Одно выступление поразило ее больше всего. Вперед вышел мужчина лет 35 и с волнением в голосе заговорил. «Многие из вас меня знают, но никто не знает, каким я был до того, как уверовал. Я был грубым и злым человеком. Напившись, избивал жену, детей, даже родителей. Дошло до того, что все от меня отвернулись. И родители, и дети. А жена подала на развод. Я, конечно, мысли о разводе не допускал. Ничего, думал, никуда она от меня не денется. Только сильнее пить стал. Тут она не выдержала и написала заявление в милицию. Получил я за свое поведение 3 года. Да заодно суд и развел нас. Сижу я, значит, в колонии и планы мести вынашиваю. Однажды к нам приехала группа музыкантов. Собрались мы все в клубе, сидим и слушаем. Они песни про Бога поют и рассказывают нам о нем. Я такого еще никогда не слышал. Сначала не верил им, смеялся. Но когда стали раздавать Евангелие, взял одно. Дай, думаю, почитаю, может быть, найду что-нибудь полезное для себя. Начал я читать. И заинтересовала меня эта книга. Через некоторое время приехала другая группа христиан и тоже рассказала нам о Боге. В конце выступления один из них спросил нас, может быть, кто желает помолиться Богу и покаяться перед Ним в своих грехах? Смотрю, несколько ребят подняли руки. Потом эти люди стали приезжать к нам почти каждую неделю. Проводили беседы, раздавали книги. Первое время я посещал эти беседы от скуки. Но потом всерьез заинтересовался и решил покаяться. Коснулся Господь моего сердца. Что я чувствовал на душе, невозможно описать. Это поймет только тот, кто сам пережил подобное. Но сегодня не об этом хочу вам рассказать. Уже в заключении стал я задумываться о том, что натворил. Как провинился перед родителями, женой и детьми. Ведь любил я их и все равно обижал. Написал я им письма, в которых рассказал, что уверовал в Господа и попросил прощения. Родители мне сразу ответили: «Прощаем, дескать, тебя. Только что же это ты из одной крайности да в другую бросаешься?» Был пьяницей, и вдруг в святые подался. А от жены ни слуху, ни духу. Я ей еще одно письмо написал, и опять безответно. После освобождения я поселился у родителей. И в первый же вечер отправился к своей семье.
Жена, увидев меня, побледнела вся. «Уйди», — говорит, — «а то милицию вызову». Я ей попытался объяснить, что уже не тот, но она мне не поверила. Мужчина смолк. Видно было, что он очень волновался. Потом он вынул платок и вытер набежавшую слезу. И вот так я с тех пор и живу. И родителей посылал к ней, и Валера уже был у нее, а она ни в какую. А я чувствую в душе, что должен получить прощение у жены. Согрешил я перед ней. Моя просьба к вам, братья и сестры, помолитесь за меня и за мою жену, чтобы она тоже поверила в Господа, чтобы сама получила прощение и научилась прощать. Нет мне мира, пока не получу прощения от нее. Мужчина сел. В зале воцарилась тишина. Ее нарушил Алексей Викторович. Дорогие братья и сестры, голос его звучал, как всегда, ровно и спокойно. Когда блудный сын отправился к своему отцу, то он что сказал? «Отче, согрешил я перед небом и пред тобой». Вы заметили? Он чувствовал свою вину как перед Богом, так и перед собственным отцом. Бог хочет, чтобы мы исправляли свои грехи как перед Ним, так и перед людьми. Мы же порой считаем, подумаешь, Господь простил, а остальное не важно. Нет, дорогие, важно. Правильно просит брат. Нет ему мира, пока не получит прощения от жены и детей. Давайте мы сейчас встанем и помолимся о нем и о его жене. Будем просить Бога, чтобы он уладил эту ситуацию. Все дружно встали и начали молиться так сосредоточенно, что у Марии Николаевны появилась уверенность, что такую молитву Бог обязательно услышит. Столько его детей вместе просили о помощи. Чтобы лучше сосредоточиться, она закрыла глаза и начала молиться вслух. К своему удивлению, она обнаружила, что молитва у нее получается. Больше ничего ее не отвлекало. Молитва лилась спокойно и плавно. Нужные слова сами приходили на ум. И в который раз за этот вечер она почувствовала себя как дома. Вокруг стояли ее братья и сестры, ее родственники. Неожиданно в ее груди возникло чувство горячей любви ко всем людям. Ей захотелось всех обнять и каждому сказать что-то хорошее. Но пока она разговаривала с Богом.

Домой Мария Николаевна вернулась в радостном волнении. Хотя было уже довольно поздно, она не чувствовала усталости. Виктория пригласила ее зайти к ним. Она быстро уложила Виталика спать, и они втроем, в тесном семейном кругу, как сказал Валерий, встретили наступление Нового года. Не было ни водки, ни ругани. Все прошло тихо, спокойно и доброжелательно. Впервые за долгие годы Мария Николаевна отмечала наступление Нового года не одна перед телевизором, а в кругу близких людей. Поговорили о том, о сём, а потом Валерий прочел псалом из Библии. Они помолились, и Мария Николаевна отправилась домой. Лежа в постели, она вспоминала прошедший год. Какие огромные изменения он внес в ее жизнь. Она обрела Господа, получила мир в сердце, нашла новых друзей. С Божьей помощью победила тяжелую болезнь. Закончился год таким интересным вечером среди людей, большинство из которых были ей незнакомы, но которые подарили ей столько любви и внимания. Она мысленно вернулась к сегодняшнему вечеру, вспомнила свидетельства, стихи, попыталась напеть несколько запомнившихся мелодий. Жаль, что память у нее стала не та, что раньше. Многое забывается. Во время собрания к ней подошел Алексей Викторович и шепотом поинтересовался о ее самочувствии, пощупал пульс и вывел на несколько минут на свежий воздух. Он постоял вместе с ней, а когда они вернулись, то все расступились, и они опять смогли сесть на свое место. Хотя людей было очень много, все это прошло без привычной в такой тесноте толкотни и озлобленности. После собрания с ней заговорил мужчина, с которым она встречалась у Виктории, имя которого она никак не могла запомнить. Он поздоровался и представил ей свою жену. Она сегодня в первый раз пришла с ним на собрание. Мария Николаевна долго ворочалась в постели. Радостное возбуждение не давало ей уснуть. А надо бы! Завтра опять будет собрание, на которое ей очень хотелось пойти. Такое в ее жизни было впервые. Раньше, когда она еще работала, ее приглашали на вечеринки по случаю дня рождения или новоселье у коллег. Но там веселье сводилось к пьянкам да разврату, оставлявшим неприятное чувство. После ухода на пенсию у нее возникло желание опять провести вечер в компании, поговорить, посмеяться. Но то, что она пережила на собрании, и сравнивать нельзя было с общением на вечеринках. Она сразу, с первого раза, стала членом большой семьи. Особенно тронули ее слова бывшего хулигана. «Бог совершенно изменил человека, а жена не верит, не хочет или не может простить». Ее можно понять. Бедная женщина натерпелась, наверное, много за все эти годы. Как ей, неверующей, объяснить, что Господь изменяет человека и делает его новым? Трудно. Она и сама недавно еще не верила этому, скептически относилась к верующим, даже сторонилась родителей Виталика. Как бы она почувствовала себя, если бы к ней пришел просить прощения человек, который тяжело и несправедливо обидел ее? Например, ее сестра. Она испортила ее жизнь, отбила мужа. Когда Мария Николаевна вспоминала об этом, у нее всегда тяжко становилось на душе. Не любила она этих воспоминаний, но иногда не справлялась с собой, и обида на сестру снова захлестывала ее. Так и теперь она сама не заметила, как воспоминания о былом горе
вытеснили мысли о ее чудно проведенном вечере. Она вспоминала свою любовь, замужество, радость общения с близким человеком. Она была счастлива, когда вокруг было столько горя. Слишком много надежд разбила война. Слишком много чувств остались невыплеснутыми, невостребованными. Она чувствовала себя по-особому одаренной судьбой, радовалась своему счастью, наслаждалась им, порой не могла поверить в него. Потом первые признаки охлаждения любви мужа, первые подозрения, ее вопросы, его неумелая ложь. Наконец, тот страшный день, когда она застала их вместе. Виноватые глаза мужа, наглая усмешка сестры, которая была моложе и красивее ее. Горькие бессонные ночи, мокрая от слез подушка. Она хотела было ринуться в бой за свое счастье, но потом поняла, что отвоеванное счастье не настоящее. Настоящее приходит само, оно как подарок. Насильно мил не будешь. Потом унизительная процедура развода. Отчаяние от сознания того, что она должна одна влачить свой век. Ее счастье кончилось. Судьба обошла с ней так же жестоко, как и с другими. Только почему мое счастье было разрушено руками сестры? Череда бессонных ночей, море слез, и некому было заступиться, некому утешить. Одна, на всю жизнь одна –

жгучая обида. Сама она вскоре уехала в Саратов, где и жила по сей день, не поддерживая никаких контактов с сестрой. Иногда она завидовала людям, у которых были братья, сестры, племянники, но со временем это чувство притупилось. После измены мужа она стала осторожнее относиться к людям. По натуре доверчивая и незлопамятная, она мучительно переживала внутренний разлад. Хотелось верить людям, но полученный урок заставлял быть недоверчивой. Она замкнулась, ушла в себя, похоронила все надежды на личное счастье и с головой ушла в работу.

Мария Николаевна не заметила, как заснула. Ей снилось, что она жена этого бывшего заключенного. Он ползал перед ней на коленях и просил прощения. Но вдруг оказалось, что это ее сестра. Она униженно хватала ее за ноги и плакала, а ее бывший муж стоял в стороне и так же, как тогда, виновато улыбался. Простить? А по какому праву она разрушила ее жизнь? Лишила мужа? Нет, такое не прощается. Натворила? Пусть помучается. Из чего захотела? Простить! Она грубо оттолкнула сестру ногой. Мария Николаевна задыхалась от злорадства. Она все сильнее пинала свою сестру и громко при этом смеялась. Вместо ее бывшего мужа рядом вдруг оказался Алексей Викторович. Он виновато улыбался и тихим голосом повторял: «Почтеннейшая, ну, простите же, простите!» На следующее утро настроение у нее было подавленное. Сначала она не могла понять, отчего, но потом вспомнила сон и горько вздохнула. В самом деле такого, конечно, не будет. Сестра к ней не придет. Она, наверное, по сей день радуется, что отбила мужа. Да и кто знает, где она сейчас живет? Тяжело вздохнув, Мария Николаевна начала готовиться к собранию.

Как только она очутилась в теплой атмосфере молитвенного дома, ее настроение сразу улучшилось. На время она забыла свой сон и свои проблемы. Церковь отмечала начало Нового года. Опять были стихи и песни. Только свидетельств было меньше. Зато несколько коротких проповедей. Одна из них особенно коснулась ее сердца. Незнакомый молодой человек говорил о духовном росте. Людей он сравнивал с промышленными предприятиями. У них всегда есть план на будущее. Что они хотят сделать, чего достигнуть? А что мы хотим достигнуть, дорогие братья и сестры? Каков наш план на наступивший год? Можно, конечно, жить как попало, самотеком, но можно поставить себе цель и стремиться к ней –

сколько таких целей указывает нам Библия. Вот, например, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе с 8 стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Павел показывает нам одну из целей, которую мы должны достигнуть. А если не достигнуть, то хотя бы приблизиться к ней в наступившем году. Люди часто раздражаются, злятся, но верующие должны отбросить эти нехорошие качества, так, как мы выбрасываем старую одежду. Верующим людям не к лицу гневаться. Или возьмем еще одно дурное проявление нашего характера – ярость. Давайте поставим себе задачу избавиться от нее. Разве хотя бы один раз в Библии говорится, что Иисус проявлял ярость? Нет. Он излучал кротость и смирение. И этого же ожидает от нас. Наша природа, дорогие друзья, по своей сути греховна. Но с помощью живущего в нас Святого Духа она может обновляться и изменяться. Последние слова сильно взволновали Марию Николаевну. Она вспомнила свой сон, ее даже в жар бросило. С какой яростью она пинала свою сестру, с каким злорадством отвергала ее просьбы. Что это было? Ярость? Был ли ее гнев справедливым? Ей была нанесена тяжелая обида. Долгие годы она огнем жгла ее сердце и требовала возмездия. Разве можно такое? Просто забыть, простить. Но, может быть, она погорячилась во сне. Но это же был только сон. А как бы она поступила наяву? Не хочется ли ей наяву, а не во сне, бить, унижать сестру, чтобы отомстить за прошлое? Услышанное взволновало Марию Николаевну, и она не могла больше слушать. Проповедь была адресована ей. Что теперь делать? Как жить? Надо ли что-то изменить в себе? Разве можно просто забыть такую обиду? Разве она виновата в случившемся? А если она не виновата, то имеет ли право держать в сердце зло на сестру? «Надо будет поговорить с Викторией на эту тему», — решила она. «Может быть, все не так уж и страшно? Может быть, обойдется?» После собрания Мария Николаевна столкнулась с бывшим заключенным, которого, как оказалось, звали Николаем. Она подала ему руку и несмело улыбнулась. Хотела сказать что-то приятное, но ничего не пришло в голову. По дороге домой она заговорила с Викторией о нем, и когда Виктория назвала его по фамилии, обнаружила, что у него та же фамилия, что и у ее бывшего мужа. Может быть, они родственники? Хотя откуда? Мир такой большой. На следующий день, когда ее волнение немного улеглось, Мария Николаевна решила разговор о своих отношениях с сестрой отложить на другой раз. С большим удовольствием Мария Николаевна продолжала посещать кружок по изучению Библии.
Она обнаружила там несколько новых лиц, и в том числе Николая. Мария Николаевна невольно стала присматриваться к нему. Однофамилец нашелся. А может быть, и не только? Однажды, после окончания очередного разбора, перед тем, как расходиться по домам, она подошла к нему. «Вы меня извините, Николай, за расспросы, но меня очень взволновал ваш рассказ об отношениях с женой. Что-нибудь изменилось? Или все осталось по-старому? Еще раз извините меня и поймите правильно, я не из любопытства спрашиваю. Я так за вас переживаю и молюсь каждый день». «Все по-старому, Мария Николаевна. Никаких изменений. Прямо не знаю, что и делать. На днях опять позвонил, пытался заговорить с женой. Но она ни в какую. Не верит мне, и все. Ты, говорит, хочешь только уговорить меня вернуться, чтобы потом опять измываться. Что я только не делал. Ничего не помогает». Родители пытались ее уговорить. Сестра к ней ходила. Тоже бесполезно. А я забыть ее не могу. Хочу, чтобы поверила мне и простила. А вы не пробовали через детей подойти к ней? Дети, наверное, скучают по отцу. Ой, что вы! Она меня к ним близко не подпускает. Милиции грозится. Молюсь день и ночь, чтобы Господь помог. Вся надежда только на Него. Спасибо и вам за ваши молитвы. Скажите, Николай, а вы здесь родились? Мария Николаевна сама удивилась, почему вдруг спросила об этом. Николай отрицательно покачал головой и сказал, что его родина – Александров, город, в котором она провела свою молодость, юность, которую когда-то с горечью в сердце покинула и в которой никогда больше не возвращалась. «А как ваших родителей звать? Вы знаете, я ведь тоже оттуда родом. Может быть, я их знаю? Маму звать Валентиной Николаевной, а отца – Василием Петровичем». Мария Николаевна услышала то, что она очень боялась услышать. Перед ней стоял ее племянник. Ее бросило в жар, и даже голова закружилась. «Скажите, Николай, а у вашей матери есть сестра? Может быть, я ее знаю? У матери есть какие-то родственники, но она об этом никогда не говорит. Может быть, и сестра. Когда-то по молодости они поссорились и с тех пор не встречались. Моя сестра и я пытались несколько раз узнать об этой истории, но мама не захотела». «Так вы что, знаете моих родителей?» «Может быть, знаю. Но это было так давно. А они все там же живут?» «Нет, уже давно перебрались в Саратов. Живут в новом микрорайоне, на другом берегу Волги». Мария Николаевна попрощалась и пошла домой.

0: Что же это Бог со мной замыслил? Свел меня с племянником-уголовником. К чему это, Виктория? Ничего не пойму. Хоть вы мне объясните и подскажите. Что делать? Извелась я вся. Мария Николаевна сидела у Виктории на кухне. Рядом с ней возился Виталик и всем своим видом высказывал неудовольствие тем, что бабушка занята не им. «Не знаю, Мария Николаевна, пути Господни неисповедимы. Какая-то цель у него с вами, а, возможно, и с вашими родственниками есть. Может быть, он хочет вас с ними примирить?» «Нас примирить? Нет, никогда!» Мария Николаевна выпрямилась и внутренне напряглась. «Если бы вы знали, сколько боли они мне причинили, всю жизнь разрушили!» «Нет, Виктория, это невозможно! Пусть они живут сами по себе, не хочу их видеть и слышать!» «Мария Николаевна, голубушка, вы не расстраивайтесь! Бог не станет возлагать на вас ношу, которую вы не в состоянии нести, не заставит вас делать то, к чему вы еще не готовы. Конечно, сестра причинила вам много горя, но ведь вам-то Господь все простил. Да как меня можно сравнивать с ней? Я ни у кого мужей не отбивала, семьи не разрушала. А вы думаете, что тяжесть греха имеет какое-то значение в глазах Бога? Все мы грешники перед Ним. Нет ни одного праведного человека в мире. Но Бог прощает все грехи, невзирая на их тяжесть. Но то Бог, а то я. Мария Николаевна отлично понимала, что заняла неправильную позицию. Но она просто не могла перебороть себя. В ней что-то было, что она не могла или не хотела преодолеть. Возможно, Виктория и права, но не хочет она и не может прямо сейчас взять да простить. Пусть сестра помучается, как она в свое время. Мария Николаевна, вы знаете, что об этом написано в Библии? Вам молитва «Отче наш» знакома? Мария Николаевна кивнула. Там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вы понимаете? Бог нам прощает так, как мы прощаем тем, кто виноват перед нами. Если мы не прощаем, то и Господь нам не может простить. «Так это значит, что Бог меня не простил? А когда я в больнице каялась, то вы мне сами говорили, что Господь мне все простил. Что же теперь получается? Я не прощена?» «Конечно, вы получили прощение от Бога. Вы Его дитя. Теперь Он хочет, чтобы вы привели свою жизнь в порядок, чтобы вы извинились перед теми, перед кем виноваты, и простили тех, кто виноват перед вами. Бог хочет, чтобы мы возрастали в святости и становились совершеннее, то есть лучше». «Не знаю, Виктория, все это правильно, но трудно мне так поступить. Не готова я еще к этому. Может быть, позже, но не сейчас прощу сестру. Племянника мне жаль. Он не виноват, что его родители так поступили. Хотя, когда я узнала, кто он такой, так все же немного позлорадствовала. Так, дескать, вам и надо, что сыночек мучается. Горе сплошное. Сам Николай человек хороший, а жизнь у него такая неудачная. А он сам-то знает, что вы его тетя? Нет, ничего ему не сказала. Может быть, когда-нибудь потом. А сейчас не стоит. Смотрите, Николаем его назвали в честь деда, моего отца. Мария Николаевна смолкла, задумалась. На лице появилась чуть заметная улыбка. Ее рука гладила головку Виталика. Еще один родственник появился. Да еще какой! На следующий день вечером к Марии Николаевне вдруг пришел Николай. «Здравствуйте, Мария Николаевна! Можно к вам?» «Конечно! Проходите!» Мария Николаевна от такой неожиданности немного растерялась. Зашли, сели. «Мария Николаевна, я вчера был у родителей и, между прочим, заговорил о знакомстве с вами. Рассказал и о том, что вы земляки. Так вы знаете, что с моей матерью случилось? Стоило мне назвать ваше имя, так она чуть в обморок не упала. Старалась виду не показать, но я заметил. Начала расспрашивать о вас. А я что? Кроме имени больше ничего и не знаю. Пытался я выпытать у матери, в чем дело. Но она ни в какую. Только попросила меня сторониться вас. Почему? Не знаю. Но чувствую, что должен узнать. Может быть... Вы расскажете, в чем дело?
1: Вы прослушали чтение шестой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Ангел открывает двери темницы. О проповедях апостолов говорил весь Иерусалим. В городах и селениях, расположенных в округе, люди также слышали, что апостолы наделены Божьей силой. Число обратившихся и присоединившихся к Церкви Христовой с каждым днем возрастало и достигло уже десятки тысяч. Чудеса, совершаемые апостолами именем Иисуса, производили на народ сильное впечатление. Из разных мест стекались в Иерусалим люди со своими недугами и болезнями. Больных приводили и приносили. Порой их постели ставили прямо на улице, по которой проходил Петр, ибо многие верили, что даже тень Петра может помочь бедному. И апостолы исцеляли их. По мере того, как в народе росло доверие к апостолам, усиливалась зависть и раздражение иудейской знати, которая видела, что учение Иисуса распространяется все больше, а апостолы, проповедовавшие его именем, завоевывают почет и уважение в народе.
1: «Необходимо немедленно что-то предпринять, чтобы уничтожить это учение», решили враги Иисуса Христа и приказали схватить апостолов и заключить их в темницу.
0: Наступила ночь, и первосвященник и его приближенные отправились по домам спать, полагая, что их волнения закончились, ибо апостолы сидят под замком. Тем временем ночью в темнице перед апостолами явился ангел Господень. «Идите в храм и говорите народу все сии слова жизни», — сказал он им. Ангел отворил двери темницы и вывел апостолов на окутанную ночной прохладой тихую улицу. Там он их покинул, а они отправились к себе домой, чтобы ранним утром пойти в храм и учить народ. Между тем, в то же самое утро первосвященник, созвав Синедрион и всех старейшин для суда над апостолами, послал солдат, чтобы они привели их из темницы. Но солдаты вернулись и доложили:
1: «Темница накрепко закрыта, стража стоит перед дверьми, однако, отворив темницу, мы в ней никого не нашли». «Что бы это означало?»
0: Первосвященник и его советники недоумевали и не знали, что предпринять. Пока они попытались выяснить, что же могло произойти, из храма пришел человек со свежими новостями.
1: «Те, кого вы заключили в темницу, сейчас в храме учат народ».
0: Что оставалось делать судьям? Схватить апостолов в храме, применив силу? Они не решались, ибо опасались, что народ может забросать их камнями. В конце концов, апостолов тихо, без принуждения, попросили прийти в зал суда. Апостолы пришли и предстали перед судилищем.
1: «Разве не запретили мы вам проповедовать об Иисусе?»
0: Резко и сурово прозвучал вопрос первосвященника.
1: «Вы наполнили Иерусалим своими проповедями и рассказываете народу, что мы повинны в смерти того человека».
0: Петр и остальные апостолы безбоязненно встали перед ними и ответили:
1: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили. Бог возвысил его, сделав Творцом жизни и Спасителем, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему мы, и Дух Святой, которым Бог наделяет повинующихся Ему».
0: Услышав такие слова, правители пришли в негодование. Они даже хотели отдать приказ о немедленной казни апостолов. Тогда поднялся со своего места один фарисей, известный и уважаемый всеми законоучитель, Гамалиил, и попросил, чтобы апостолов на короткое время вывели из зала суда, после чего сказал:
1: «Мужи израильские, серьезно обдумайте, прежде чем решить, как следует поступать вам. Оставьте этих людей в покое. Если учение, которое они проповедуют, дело рук человеческих, оно само исчезнет. А если от Бога, то не в ваших силах искоренить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками».
0: Гамалиил был почитаем как мудрый законоучитель. Его слова подействовали на членов Синедриона, и апостолам сохранили жизнь. Но противники Евангелия в своем негодовании жестоко избили апостолов перед тем, как отпустить их. Апостолам снова было приказано впредь не проповедовать об имени Иисуса. Избитые апостолы возвратились домой. И хотя спины их кровоточили, они радовались, ибо велика честь пострадать за Иисуса. Они считали, что их страдания легки по сравнению с теми, которые перенес Иисус. И вновь апостолы вернулись в храм. И ежедневно в храме и в домашних церквах рассказывали они людям о Боге и Христе Спасителе.

Иерусалимская церковь объединяла тысячи верующих в Иисуса Христа и в благую весть о Нем. Среди этих людей были и местные иудеи, и иноземные, многие из которых прибыли из стран, говорящих по-гречески. В те дни было принято называть местных жителей, населявших Палестину, евреями, а иноземных – эллинистами. Между евреями-палестинцами и евреями-эллинистами часто возникали ссоры и споры. Эллинисты жаловались на то, что их вдовы и нуждающиеся семьи не пользуются таким же вниманием и помощью, как бедняки и нуждающиеся из местных евреев. Тогда апостолы собрали всех верующих и обратились к ним с такими словами: «Нехорошо нам все время проводить в заботах о ежедневных нуждах. Главное в нашей жизни – это проповедь Евангелия. Итак, изберите из своей среды семерых людей, благонадежных, исполненных Духом Святым, чтобы они следили за справедливым распределением благ нуждающимся. Тогда у нас, апостолов, будет больше времени для молитвы и проповеди». Это предложение понравилось всему собранию. Сообща выбрали семерых благонадежных людей, чтобы они распоряжались общими деньгами и заботились о нуждающихся. Для этого были избраны Стефан и Филипп. Оба они много сделали для проповеди Евангелия. Об остальных пятерых мало известно. Все семеро предстали перед апостолами, которые возложили на них руки и молились, чтобы Бог благословил их труд. Это принесло большое благословение.

В многодетной семье Реутовых лето было самым любимым временем года. Теплого летнего солнца дети ожидали уже с самого начала осени. Жили Реутовы в небольшом селе. Как и все деревенские дети, они большую часть времени проводили на свежем воздухе. Почти каждый вечер дети играли в саду. Как там было хорошо! Около ароматных флоксов и левкоев жужжали трудолюбивые пчелы. Разноцветные бабочки украшали собой зеленые кустарники. Как здорово было играть среди такой красоты! Веселые голоса детей сливались с трелями дроздов и перекличкой зябликов. Каждый день, стараясь поскорее закончить порученные мамой домашние дела, все семеро детей направлялись в сад. Иногда мама отпускала их поиграть на лужайку на окраине села. В начале лета эту лужайку обнаружила старшая из девочек, 11-летняя Эвелина, когда возвращалась домой после посещения больной старушки. Каждую неделю она ходила посещать больных, помогала им наводить порядок в комнатах, ходила за покупками и лекарствами. А еще худенькая, невысокая, с черными косичками, веселая и живая Эвелина была зачинщицей всех домашних игр и затей. Поэтому, увидев ровную лужайку без ям и кочек, она поняла, что лучшего места для их игр не может и быть. Дом Реутовых находился ближе к центру села, но, несмотря на большое расстояние до любимой лужайки, дети всегда радостно бежали туда. В конце пути детям нужно было проходить по узкому переулку между двумя заборами. Один забор, за которым находился яблоневый сад, был высоким, каменным. Другим, из металлической сетки, был огорожен палисадник, который охраняла большая злая овчарка. Каждый раз при виде детей она бросалась на них, и лишь металлическая сетка защищала детей от собаки. Забор был длинным, и так как овчарка не была привязана, она сопровождала детей грозным рычанием и лаем до самого конца переулка. Дети с ужасом преодолевали опасный участок пути. Через это испытание им приходилось проходить каждый раз, идя на лужайку. Шуструю, подвижную Эвелину нельзя было назвать храброй. Она боялась больших жуков, ползающих по деревьям, гусей, шипящих на улицах, но больше всего она боялась собаки, которая каждый раз с рычанием встречала их у лужайки. Эвелина хотела быть смелой, но у нее не получалось. Однажды в гости к Реутовым приехал дядя Ваня Стрелков, которого Эвелина не видела целый год. Дети любили, когда он делился с ними рассказами из своей жизни. В этот раз, сидя вечером в саду под яблоней, дядя Ваня ласково обратился к детям. «Милые мои, когда я был еще ребенком, наша семья жила в деревне. На ее окраине темной стеной стоял густой сосновый лес. Мой дедушка был лесником и часто подолгу жил в небольшой сторожке в самой чаще леса. Однажды, когда он заболел, мама попросила меня отнести дедушке лекарства и приготовленный ею ужин. Приближался вечер. Признаюсь, я не был смелым мальчиком, и мысли о том, что сумерки застанут меня в лесу, нагоняли на меня страх. Но что было делать, если дедушка нуждался в лекарстве? На прощание, когда мы с мамой помолились и предали мой путь Господу, мама дала мне один совет. «Любимый мой мальчик, если тебе станет страшно, пой, пой громко, и страх убежит от тебя». Я отправился в путь. Благополучно добравшись до дедушки, я передал ему корзинку от мамы. «Тебе надо поскорее возвращаться», — предупредил меня дедушка. «Уже начинает темнеть». Я поспешил домой. Но как я не торопился, все же сумерки застали меня в лесу. Страх, как холодная змея, медленно подползал к моему сердцу. Каждый шорох, каждая ветка, цепляющая мою одежду, приводили меня в ужас. В какой-то момент мне стало так страшно, что я заплакал. «Господи, помоги мне!» — взмолился я. И тут мне на память пришли мамины слова. «Если тебе будет страшно, пой!» Петя начал робко. Но чем громче становилось мое пение, тем тверже были мои шаги. К концу путешествия весь мой страх совсем исчез. Я его победил. А сердце наполнили тишина и спокойствие. «И что?» — изумилась Эвелина. «Вы теперь совсем ничего не боитесь?» «Бывает, боюсь. Но как только начинаю петь и вспоминаю о могуществе Бога, страх сразу исчезает». «А вы верите, что Бог может защитить нас от любой опасности?» «Да!» — дружно закивали дети.
Поэтому верующему не стоит ничего бояться. В Библии написано: «Если Бог за нас, кто против нас?» — закончил свой рассказ дядя Ваня. «А давайте сейчас споем», — предложил кто-то из детей. Дружное пение разносилось далеко за пределами сада. Луч последний за горами вспыхнул и погас. «О Господь, останься с нами в этот поздний час!» Эвелина пела и представляла себе, как маленький мальчик один пробирается через темный лес, а рядом летит ангел и оберегает поющего ребенка. На западе небо еще теплилось последними красками вечерней зари, а высоко в ясном небе над головами детей одна за другой появлялись робкие звезды. В этот вечер Эвелина никак не могла уснуть. Мысль о победе над страхом не давала ей покоя. «А ведь правильно дядя Ваня сказал, что Бог может защитить каждого, а значит, и меня может», — думала девочка. «Как я хочу быть смелой! Теперь обязательно буду петь, когда мне будет страшно». Приняв это важное решение, девочка спокойно уснула. Дни пролетали быстро. Лето подходило к концу, и дети старались чаще бывать на любимой лужайке. Однажды после завтрака мама, как обычно, давала детям задание. «Эвелина, прибери комнаты на втором этаже, а ты, Паша, почисти курятник и не забудь поменять в поилке воду, а то там скоро заведутся головастики. Даник и Кристина, подметите кухню и веранду. Дети, пожалуйста, трудитесь с любовью, делайте все как для Господа». Желая поскорее закончить работу, дети отправились выполнять мамины поручения. «Эвелина», — окликнула девочку мама, — «доченька, я совсем забыла. Помой, пожалуйста, окно на веранде. После дождя на прошлой неделе оно стало таким грязным». «Конечно, мамочка». Эвелине было приятно, что она стала незаменимой маминой помощницей. Она чувствовала себя совсем взрослой. Ей нравилось помогать другим. Ведь этому учил Иисус Христос, которого девочка очень любила. После покаяния она стремилась быть во всем похожей на своего небесного учителя и жить так, как написано в Библии. Быстро поднявшись по лестнице, Эвелина принялась за уборку. Через 2 часа в комнату вбежала Кристина. «Эвелина, ты еще долго? Мы все уже закончили, а мама разрешила нам поиграть на лужайке». «На лужайке? Подождите меня, мне осталось только домыть пол. Давай быстрее, мы пойдем медленно, ты нас догонишь». Эвелина поспешно закончила уборку. Схватив скакалку, она выбежала на улицу, даже не взглянув на грязное окно. В спешке девочка совсем забыла о маминой просьбе. Вскоре Эвелина вместе с братьями и сестрами весело шагала к окраине села. Собака, как обычно, встретила прохожих грозным рычанием, поэтому дети почти пробежали по переулку, и еще долго им вслед раздавался свирепый лай. Но вскоре и Эвелина, и остальные дети начали веселую игру, и воздух на поляне зазвенел от их радостных голосов. Вдруг Эвелина вспомнила про окно и, оставив игру, опустила голову. «Как же мне быть?» — растерялась она. «Вернуться домой и вымыть окно или остаться, а вечером просто попросить прощения за свою забывчивость?» Эвелине было трудно отказаться от интересной игры, но огорчать маму ей тоже не хотелось. Совесть мучила ее. «Вернусь», — твердо решила Эвелина, но тут же испугалась. «Как же я пойду одна мимо собаки?» Девочка почувствовала, как страх ледяными тисками сжал ее сердце. «Кристина! Кристина!» — подозвала она сестру. «Пожалуйста, сходи со мной домой. Я вымою окно на веранде, и мы сразу же вернемся назад». Эвелина умоляюще посмотрела на сестру. «Вдвоем идти мимо собаки? Нет, я боюсь. Попроси лучше мальчиков», — замотала головой Кристина и, развернувшись, побежала играть. «Паша, братишка, пожалуйста, сходи со мной домой», — умоляющим тоном обратилась Эвелина к брату. Паша остановился и стал вертеть в руках мяч. «Эвелина, прости, но я не смогу. Понимаешь, а на кого мы младших оставим?» Паша поднял глаза на сестру. «Да, тоже правильно», — согласилась Эвелина. А на глаза у нее навернулись слезы. Паша пошел играть дальше, а расстроенная Эвелина продолжала подходить то к одному, то к другому, но попутчика себе так и не нашла. Никто не хотел соглашаться на опасное путешествие, и ей ничего не оставалось делать, как возвращаться одной. «И как я могла позабыть о маминой просьбе?» — досадовала Эвелина.
А как встретит меня собака? Вдруг овчарка перепрыгнет через забор? От этих мыслей сердце Эвелины забилось сильнее, и девочка задрожала всем телом. «Боже, что же мне делать? Помоги!» — взмолилась девочка, когда до опасного места оставалось меньше 15 шагов. Медленно приближаясь к забору, Эвелина услышала леденящее душу рычание. Неожиданно в ее памяти прозвучали слова дяди Вани. «Песней можно укрепить свой дух, поэтому в страшные и тяжелые минуты я всегда пою. Петь! Петь! Я буду петь!» Радостная надежда наполнила сердце Эвелины. Она нерешительно запела. «Бог мой скала, сокрыт в нем я, покров во время бури». Продолжая петь, девочка вступила на узкую тропинку и пошла вдоль забора. Собака остановила на ней свой злобный взгляд, но, к удивлению Эвелины, не залаяла. Почувствовав прилив сил, девочка стала петь громче. Ее шаги становились все тверже и смелее. Собака шла за ней следом до конца забора, но так и не издала ни единого звука. «Господи, я благодарю тебя! Ты не оставил меня в трудную минуту!» – прошептала Эвелина в восторге. Для нее это было настоящее чудо. С радостью она побежала по улице к дому, а в ее сердце звучала песнь хвалы и благодарение любящему и заботливому Творцу. «Теперь я поняла, что Бог всесилен и что пение действительно помогает победить страх. Надо только искренне доверять Богу и от сердца воспевать Ему хвалу. Теперь я всегда буду петь», — твердо решила она. И вечером Эвелина поделилась своей радостью с родными, и вся семья благодарила Бога за оказанную милость. Эвелина долго еще размышляла о Боге, который чудно ее сохранил. После рассказа дяди Вани она представляла себе, как маленький мальчик идет по лесу, хранимый ангелами. Но сегодня она ясно увидела, что и ей любящий Бог послал свою защиту. Теперь Эвелина с нетерпением ждала приезда дяди Вани, чтобы рассказать ему о своей маленькой, но такой серьезной победе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать книгу Иеремии «Страдающего пророка». Это одна из самых замечательных книг Библии. Конечно, в Библии все книги замечательные, но эта книга очень необычна. Большинство пророков мало рассказывает нам о себе. Они описывают свои пророчества, но не жизнь. А вот книга пророка Иеремии — это не только пророчество, но одновременно и автобиография. И Иеремия много рассказывает нам о своей жизни. Позвольте мне сейчас вкратце сообщить вам то, что мы знаем о нем. Я хочу представить вам человека, с которым мы встретимся, изучая эту книгу. Иеремия родился в Анафофе, к северу от Иерусалима. Он был избран пророком еще до рождения. Когда Бог призвал его к служению, он был еще очень молод. Служение его началось в период правления царя Иосии, и он оплакивал этого царя на похоронах. Иеремии было запрещено жениться, потому что он жил в ужасные времена. У него не было последователей, его гнали, ненавидели, избивали, заковывали в колодки, бросали в темницу, обвиняли в предательстве. Ему приходилось ужасно страдать из-за своих собственных пророчеств. Он был готов сдаться, но Бог не позволил ему. Иеремия видел разрушение Иерусалима и вавилонский плен. Вавилонский военачальник позволил ему остаться.

избирал человека нежного и любящего, с дрожащим голосом и со слезами на глазах. Собственные пророчества разбили ему сердце, и Иеремия был великим верующим. Честно говоря, я не думаю, что мы с вами выбрали бы такого мягкотелого человека, чтобы передать людям какую-то суровую весть. Мы нашли бы какого-нибудь уверенного и жесткого человека, чтобы он с твердой и неумолимой бессердечностью объявил жителям Иудеи о грозящих наказаниях и бедствиях. Но Бог поступил не так. Он избрал человека, способного к сопереживанию. Лорд Макколи сказал про Иеремию: «Трудно представить себе ситуацию более мучительную, чем положение этого великого человека, вынужденного наблюдать за агонией своей несчастной страны, опекать ее в перемежающихся приступах потрясения и бреда, предшествующих ее распаду, смотреть, как жизненные силы постепенно иссякают, пока не останется лишь холод, тьма и тление». Таково было положение и призвание Иеремии. Он смотрел, как его народ угоняют в рабство. Известный исследователь Библии доктор Мурхет очень живо описывает сложившиеся к тому моменту обстоятельства. Иеремии суждено было пророчествовать в то время, когда Иудея приближалась к последней трагической катастрофе. Политическое возбуждение достигло апогея, бушевали самые низменные страсти. Люди прислушивались к самым губительным советам. Иеремии суждено было стоять на своем, пока его народ устремлялся к гибели. Люди, которых он нежно любил, не слушали его и падали в пропасть. Мы с вами, друзья мои, живем во времена, которые, возможно, похожи на время Иеремии. Человечество многого добилось. Люди полетели на Луну, сделали атомную бомбу. Великие государства, такие как, например, Америка, сильны, но царящее в них внутреннее моральное разложение рано или поздно приведет к катастрофе. И эта катастрофа близится. Возможно, за углом нас подстерегает революция. Нам не нравится, когда в средствах массовой информации сообщают нечто подобное. У нас есть масса специалистов, которые постоянно обсуждают, как нам добиться дальнейших успехов, как решить все проблемы. О Боге сегодня совершенно не вспоминают. А если о Библии что-то и говорят, то без веры, походя, как бы случайно. Даже верующие, слышащие слова Бога, отбрасывают их в сторону. Я знаю это. Вот почему я говорю, что мы с вами находимся примерно в том же положении, что и Иеремия. И поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этой книге. Иеремия не был так могуществен, как Илия, так красноречив, как Исаия, так одарен, как Иезекииль. Это был застенчивый и робкий человек, осознающий свою беспомощность, жаждущий симпатии и любви, которую ему не суждено было познать. Именно такого человека избрал Бог, чтобы возвестить свое слово грешному, развращенному веку. У Матфея в 16 главе стихи 13 и 14 есть такие слова. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Мнения были разными, никто не знал, кто Иисус на самом деле». Они думали по какой-то причине, что он Илия или Иоанн Креститель. Были такие, что приняли Христа за Иеремию. И тоже не случайно. Поскольку Иеремия тоже был мужем скорбей, он знал, что такое боль. Разница между пророком Иеремией и Господом Иисусом Христом заключалась в том, что Господь принял на себя смерть.

нашу скорбь, а Иеремия нес свое собственное бремя, разрывавшее ему сердце. Однажды он пришел к Господу и сказал: «Я больше не могу, это слишком больно, у меня нервный срыв, выбери кого-нибудь другого». А Господь ответил ему: «Ладно, но только запомни, я уверен, что ты снова вернешься служить мне». Так и произошло. И Иеремия действительно вернулся, сказав: «Слово Господа, как огонь внутри меня, мне надо выпустить его наружу». Иеремия, великий пророк, покорился воле Бога, хотя это служение и разбивало ему сердце. А Богу нужен был именно такой человек, ибо это был самый подходящий человек для передачи этого страшного послания. Бог хотел, чтобы народ Израиля знал: он посылает их в изгнание, он осуждает их, но это наказание больно в первую очередь для него самого. Как говорил Исаия в 28 главе стих 21: «Божий суд — необычайное дело». Служение Иеремии началось примерно через 100 лет после Исаии. Он начал служение во время правления царя Осии и продолжал его до вавилонского плена. Иеремия предсказал 70 лет вавилонского плена, но он видел и свет, который брезжил за тьмой рабства. Ни один пророк не говорил с такой радостью о будущем. Мы еще увидим это, изучая его чудесные пророчества. Весть, которую должен был сообщить народу Иеремия, самая неприятная, какая только могла быть. И, конечно, народу она не понравилась. Иеремию считали предателем, потому что он говорил о победе Вавилона, в отличие от пророка Исаии, который почти за 100 лет до того говорил, что Иерусалим устоит. Что изменилось за это время? За времена Иеремии оставалось только одно — сдаться. Бог больше не надеялся на исправление своего народа. Уже начинались языческие времена, времена владычества Вавилона. Иеремия должен был возвестить Израилю о его отступничестве. Это слово встречается в книге этого пророка 13 раз. В других местах Ветхого Завета оно встречается только 4 раза. 1 раз в притчах и 3 раза у пророка Осии, который тоже принес народу Божьему обличительную весть об отступничестве. Иеремия чрезвычайно часто повторяет слово «Вавилон» 164 раза, больше, чем во всем остальном Писании. А Вавилон, как вы наверняка помните, был врагом народа Божьего. Мы знаем об этом из исторических книг, которые помогают нам лучше понимать пророческие книги. В частности, книги царств и Паралипоменон рассказывают о том же самом периоде времени, в который жил пророк Иеремия. В основном пророчества произносились в период времени, который освящен в исторических книгах. Только пророки Аггей, Захария и Малахия пророчествовали после изгнания, в период, о котором говорится в книгах Ездры и Неемии. Поэтому я порекомендовал бы вам время от времени обращаться к историческим книгам, чтобы не упускать из виду обширную историческую панораму, на фоне которой Иеремия давал свои пророчества. Итак, давайте начнем читать книгу пророка Иеремии. Его служение начинается в правлении царя Оси. Послушайте 1 стих 1 главы. «Слова Иеремии, сына Хилкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой». Здесь упоминается Хилкия, отец Иеремии. Он был первосвященником, обнаружившим книгу закона во времена правления Иосии. Именно обнаружение закона, который Господь дал Моисею, было той искрой, из которой загорелось духовное пробуждение в те времена. Причина пробуждения не люди, а Слово Божье. Не люди, а книга.
Слово Божье – причина всех пробуждений, какие только не случаются в истории церкви. Бог действует через людей. Однако именно Его Слово приводит к пробуждению. Об этом пробуждении рассказывается в исторических книгах 4 Царств, глава 22, и 2 Паралипоменон, глава 34. Анафов — это родной город Иеремии. Он находится в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Послушайте теперь 2 стих 1 главы. «Которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его». Итак, Иосии было 8 лет, когда он начал править страной, и правил он ею в течение 31 года. Служение Иеремии началось, когда царю Иосии было 22. Очевидно, самому Иеремии тоже было около 20. Так что оба они были молодыми людьми и, возможно, дружили. Иеремия пророчествовал в течение 18 лет правления Иосии и оплакивал его на похоронах. Мы читаем об этом во 2 книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Однажды царь Иосия сделал большую глупость. Такое может случиться с каждым, даже если этот человек предан Богу. Иосия объявил войну египетскому фараону в Кархимисе, хотя тот и не собирался угрожать иудеям. Иосия зачем-то отправился сражаться с ним на равнину Мегиддо, и там царя Иосию убили». Иеремия оплакивал его смерть, потому что Иосия был хорошим царем. Последнее пробуждение Божий народ испытал при правлении Иосии, и это было великое пробуждение. После смерти Иосии пророку Иеремии довелось увидеть, как народ погружается во мрак, из которого он так и не выбрался вплоть до вавилонского плена. В 3 стихе описываются последующие обстоятельства служения пророка. «И также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце». Итак, из этого и из предыдущего стиха мы точно узнаем, когда Иеремия пророчествовал. С 13-го года правления Иосии до порабощения Иерусалима. Мы знаем, что когда Иудея была порабощена, вавилонский царь Навуходоносор позволил Иеремии остаться в родной земле. Послушайте, что сказано в 11 и 12 стихах 39 главы Иеремии. «А о Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей. Возьми его и имей его во внимание, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Конечно же, пророку Иеремии не хотелось отправляться в Вавилон вместе со всеми остальными, ведь его соплеменники не хотели слушать его и попали в плен, в точности, как он и предсказывал. Навуходоносор дал Иеремии возможность выбора, и пророк предпочел остаться в родной земле с теми немногими, кто в ней остался. Но эти немногие решили бежать в Египет, несмотря на советы Иеремии, и взяли его с собой. В Египте Иеремия продолжал нести им Слово Божье. Во 2 книге Паралипоменон, глава 36, мы можем найти пропущенные фрагменты этой истории. Иоахаз, сын Иосии, не упоминается в записках Иеремии. Он правил всего 3 месяца и практически ничего не успел сделать. Потом египетский царь посадил на престол своего брата Елиакима, имя которого переменили на Иоаким. Он правил 11 лет.
Иеремия предостерегал его, чтобы он не выступал против вавилонского царя Навуходоносора, но Иоаким не послушал совета Иеремии и был повержен вавилонянами. После свержения Иоакима вавилонский царь посадил на престол в Иерусалиме Иехонии, который правил 3 месяца и 10 дней. В книге Иеремии Иехония тоже не упоминается, потому что правил он слишком мало. Навуходоносор захватил его в плен. Потом Иерусалимом правил Сидекия, дядя Иехонии, в течение 11 лет. Когда Сидекия взбунтовался против Навуходоносора, тот пришел с войсками, разрушил Иерусалим, убил сыновей Сидекии, выколол ему глаза и угнал его в вавилонский плен. Все это звучит ужасно. И это действительно было ужасно. Но нам следует помнить, что Навуходоносор был очень терпелив по отношению к Иерусалиму. Кроме того, жители города отказывались слушать предостережения, которые Бог передавал им через пророка Иеремию. Иеремия продолжал служение, оставаясь в Иерусалиме. Когда его вынудили отправиться в Египет, он продолжил служение и там, до самой смерти. Мы можем сказать, что Иеремия всю жизнь страдал и был очень одинок. Таким было его служение. А теперь мы прочитаем, как оно началось. Послушайте 4 стих. «И было ко мне слово Господне». К Иеремии было слово Господне. Это чрезвычайно важно. Если вы не готовы принять эту истину, можете просто отложить книгу в сторону. Вы ничего не поймете из нее. Это действительно слово Божье. И рассказывать вам, что Бог велел Иеремии, буду не я. Бог сам это рассказывает в своем слове. Итак, Бог говорит Иеремии, как записано в 5 стихе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я опознал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Я рад, что мать Иеремии не сделала аборт, иначе этот великий пророк не родился бы. Сегодня многие люди спрашивают, в какой момент ребенка можно считать уже человеком? Позвольте сказать вам, ребенок — человек с самого момента зачатия. Прочтите 38-й псалом. Давид говорит там в стихе 15-м. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». То есть жизнь его началась в тот момент, когда он возник в материнском чреве. Один гинеколог сказал мне, что плод начинает развиваться очень быстро и по существу уже содержит в себе жизнь. Аборт — это неоправданное убийство, за исключением тех случаев, когда он делается для спасения жизни. Вот что говорится об этом в Слове Божьем. «Бог сказал Иеремии, я познал и призвал тебя еще до того, как ты родился». Зачем Бог сказал это Иеремии? Друзья мои, Бог собирается попросить Иеремию сообщить жителям Иудеи, что он отвергает их. Иеремию посадят в темницу за то, что он выполнит повеление Божье. Провозглашаемые Иеремией слова разобьют ему сердце, потому что он любил свой народ, и ему ничуть не нравилось возвещать то, что повелел Бог. Но Бог хотел, чтобы именно такой, способный к состраданию человек, нес людям это послание. К Ахаву и Иезавели Бог послал сурового пророка Илию, а вот к народу Иудеи перед пленом Бог послал Иеремию. Бог хотел, чтобы народ Божий знал, как Бог любит их, как хочет спасти их и избавить от бедствий. Вот почему Бог говорит все это Иеремии. Он ободряет его. «Я хочу, чтобы ты знал, Иеремия, я призвал тебя».
Я предопределил тебя к пророческому служению и освятил тебя не случайно. Освятить человека в данном случае значит избрать его для совершения воли Божьей. Старые сосуды, которые использовали в скинии и храме, обыкновенные глиняные горшки и котелки, назывались святыми. Вы спросите, что в них было такого особенного? А то, что они использовались для служения Богу. Свято все, что выделено исключительно для Бога. Бог говорит: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на нашей следующей встрече. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Свидетельство. Николай Мезенов. «Мой путь к Богу». Мир вам да умножится во Христе Иисусе. Как нам нравится ваш журнал «Вера и жизнь». Самое главное, по моему мнению, в этом журнале нет ни тени осуждения других конфессий. Даже наоборот, приводятся статьи православных подвижников, таких как Иоанн Златоуст. Иногда в периодических публикациях одни деноминации перемывают кости другим, и вроде журналы интересные, что-то даже полезное можно для себя взять, но когда читаешь такие вещи, сразу хочется отложить его в сторону. Мне также попадался журнал питерского издательства, похожий на ваш, «От сердца к сердцу». В основном же читаем только Евангелие и Псалтырь. Читаем вслух, разбираем, а чего сами не понимаем, спрашиваем у более опытных людей. Я пришел к Богу в тюрьме. Говорят, что каждый к Богу идет своим путем. Я этот путь мог пройти, как мне кажется, и без тюрьмы, если бы понимал раньше, что все, что со мной происходит, исходит от Бога, что Он желает меня грешного спасти. Но, к сожалению, в тот момент я был духовно слеп и видел в жизни только удачные и неудачные моменты. В 2000 году органы опеки забрали меня от семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Отцу дали время исправиться. К нам в центр приходили верующие, раздавали книги Нового Завета, рассказывали о Боге, давали подарки. Но я оставался глух, хотя всегда с удовольствием ходил на их лекции и слушал их проповеди. Скажу честно, было даже интересно. Потом нас отправили в детский дом за 600 километров от моего города. В детдоме я прожил до 2004 года, а после сбежал, чтобы вернуться домой. И вот мы с другом, нам было по 14 лет, шли 3 дня по дороге, ночью спали в кустах, ели только хлеб, который прихватили с собой из детдома. Это был август. Стояла 30-градусная жара, попутные машины не останавливались, сил не было, очень хотелось есть, пить и спать. Одним словом, караул. И в какой-то момент я просто ни с того ни с сего взмолился Богу: «Господи, если Ты есть, то пошли какую-нибудь машину, чтобы нас хоть немного подвезли». Как только я проговорил эти слова, услышал шум приближающейся машины. Я поднял руку и при этом даже не посмотрел назад. Машина остановилась. Водитель довез нас прямо до подъезда дома моей бабушки, а по дороге напоил и накормил нас. Я и сейчас все помню, будто это произошло только вчера, хотя с тех пор прошло уже более 12 лет. Тогда же, как только мы добрались до места, я забыл о Боге и о чем Его просил. До 2007 года я жил у бабушки. Воровал. Меня поймали и посадили в колонию для малолетних. В 2009 году я освободился. На свободе стал жить с верующей девушкой, православной христианкой. Каждые выходные она ходила в церковь и меня пыталась уговорить, но мне было некогда, я был весь в делах и заботах. Сейчас, вспоминая об этом, даже смешно. Однажды я взял у товарища машину и поехал решать свои дела в деревню за 4 километра от города. Когда закончил, отметил это дело и на радостях пьяный поехал в город. Я заснул за рулем на скорости 100-120 километров в час. Неуправляемую машину занесло, и она кувыркалась по дороге 70 метров. Все подробности я узнал от сотрудников ГАИ. Самое интересное, что когда к месту ДТП приехали службы, из машины, а точнее из куска железа, который от машины остался, меня не спешили извлекать, так как понимали, что там стопроцентный труп. Слава Богу, что я в машине был один и не зацепил встречные машины. Кто-то из спасателей МЧС догадался потрогать мой пульс. Оказалось, что я был жив. Меня вытащили из машины и на вертолете МЧС отправили в госпиталь, так как врачи опасались, что на машине меня не довезут, дорога плохая. В больнице врачи оперативно провели все необходимые обследования и были крайне удивлены, что в результате такой страшной аварии у меня были лишь переломы большого пальца, правой ноги и мизинца правой руки, сотрясение головного мозга средней степени и совсем чуть-чуть поцарапана голова, даже не зашивали. И все. Когда я пришел в сознание, врач мне сказал: «Сходи в церковь и поставь свечку». А гаишник добавил: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Я всего 2 недели пролежал в больнице. У всех, кто видел машину после аварии, а ее привезли во двор друга, был один вопрос: сколько трупов было в ней? Когда же я говорил, что в машине я был один и остался в живых, многие не верили, а те, кто верил, твердили одно и то же: «Тебя спас Бог». А мне больше нравились слова гаишника про бронежилет. Со своей девушкой после аварии я расстался. После этого я начал воровать машины. Меня поймали и посадили на 5 лет в колонию общего режима в июне 2010 года. Должен был выйти в июне 2015. 2 года длился суд, и в колонию я приехал в 2012 году. 1 августа 2012 года я из карантина вышел в отряд, а в колонии красный-красный ход, беспредел. Режим я не нарушал, но, пробыв 29 дней, убил осужденного, о чем теперь очень сильно сожалею и в чем раскаиваюсь. Можно было все вытерпеть и перенести, но амбиции и гордыня взяли верх. Из колонии меня вывезли в СИЗО, начальника колонии уволили, саму же колонию развезли, так как дело мое вел следственный комитет, и я следователю все, как было, без утайки рассказал. Под следствием я просидел год. Мне дали 18 лет строгого режима. Из них первые 5 лет крытой тюрьмы. В СИЗО, в Кемерово, уже не помню как, мне в руки попал Новый Завет. С ним я и поехал по этапу. Сидел в Челябинске в одиночке, ждал этапа на тюрьму и вспомнил Бога. Просил Его, чтобы меня посадили в нормальную камеру. Я и попал в такую камеру. Так мне показалось. В ней я просидел 11 месяцев. После к нам заехал один приблотненный элемент. Больше всего я боялся повторения событий прошлого и попросил, чтобы меня посадили в одиночку. Оперативники позвали верующего Андрея, и тот взял меня к себе в камеру. Брат Андрей привел меня к Богу. Я покаялся и принял крещение. Затем я нашел адрес сестры осужденного, которого я убил. Написал ей письмо, в котором просил прощения. Не знаю, простила она или нет, но Бог видит, что я действительно очень об этом сожалею. И дело вовсе не в сроке, который мне дали. Дело в том, что я понимаю, я мог всего этого избежать. Ведь обмануть можно кого угодно, но только не Бога. Сейчас с Божьей помощью приводим других арестантов к Богу. Конечно, тех, кто сам этого желает. По другим камерам раздаем христианскую литературу. Вот я и рассказал вам весь мой путь к Богу. Впереди одна неизвестность, но я все заботы стараюсь возложить на Бога и верю, что Он меня не оставит. На свободе у меня растет сын. Он родился, когда я уже сидел. В ноябре ему будет 7 лет, его мама мне не пишет. Присылала одно время фотографии, а потом перестала. Я молюсь за них, а ее не осуждаю, так как понимаю, что я, только я, сам во всем виноват. Недавно узнал, что у меня есть родная сестра по матери. Она родилась в 1998 году, я в 1990. Я о ней вообще ничего не знал. В полиции мне дали ее адрес, я написал ей письмо. Но она не хочет общаться. Не знаю почему, ведь мы с ней ни разу не виделись. Что мне остается делать? Только уповать на Господа и его промысел. Ведь все, что происходит, происходит по его святой воле и служит нам во благо. Братья Андрей, Сергей и Рафаил передают всей миссии христианский привет. «Храни вас всех Господь, и да сподобит всех Господь нас, своих чад, бодрствовать, молиться и готовиться к Его пришествию. Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
1: С миссионерских полей. Виктор Танцюра. Уроки доверия Богу. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Исаия 49:23. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинно имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. За 11 лет палаточного служения миссии «Свет на Востоке» мы совершили около 200 недельных миссионерских поездок по всей Украине и за ее пределами. Бог продолжает учить нас надеяться не на свои силы, опыт, знания, а только на Него. Перед миссионерскими поездками нам пожертвовали деньги на покупку аппарата для изготовления сахарной ваты для детей. Мы не успели приобрести аппарат перед первой поездкой. Из-за этого я переживал и думал, вот если бы мы взяли с собой аппарат, все дети бы были наши. Мы, конечно, много молились, чтобы Бог привел детей в палатку, потому что надежда была только на Него. Бог сделал больше, чем мы ожидали. Каждый день приходили около 70 детей. И несмотря на то, что по ночам местные жители бросали в палатку камни, кричали, оскорбляя нас, настроение у нас было отличное. Ведь Бог ответил на наши молитвы. Десятки детей каждый день слышали Слово Божье. Когда мы в одну из следующих поездок привезли аппарат сахарной ваты, я подумал, ну теперь у нас точно будет полная палатка детей. При этом я немного расслабился в молитвах. В результате пришло всего 7 детей. Мы всячески пытались разрекламировать мероприятие, говорили, что бесплатно делаем детям сахарную вату, думали, что дети не приходят, потому что не знают о нашем чудо-аппарате. Но все наши попытки оказались тщетными. Новые дети так и не пришли. Для меня это был урок, что надеяться нужно не на свои действия, обстоятельства или людей, а только на Бога. И этот урок Бог преподал мне еще несколько раз прошедшим летом. Я многому научился во время поездок по Донецкой области. Там мы побывали в 4 разных населенных пунктах. В поселке Шевченко мы были довольно далеко от линии фронта. В Очеретино слышали взрывы и автоматные очереди.
3: Нам рассказывали, что за несколько месяцев до нашего приезда обстреливали окраины этого поселка. В Авдеевку мы ехали, зная, что окрестности города и промзону обстреливают практически каждый день. Нередко снаряды залетают и в центральную часть Авдеевки. Как мы молились! Ведь когда страшно, всегда много и искренне молишься. За нас также ревностно молились тысячи христиан. Мы уж точно знали, что надеяться нужно только на Бога. Каждый день мы слышали взрывы и автоматные очереди буквально в нескольких километрах от нашей палатки. В первые дни было особенно тревожно, но к концу недели мы уже привыкли к звукам обстрелов и практически не обращали на них внимания. Немало жителей Авдеевки относились к нам настороженно, некоторые даже враждебно. Мы понимали, что местные жители находятся в состоянии постоянного нервного напряжения. В Авдеевке мы особенно заметили, что Евангелие даже из врагов может сделать друзей. В парке я встретил бабушку с палочкой, которая мне рассказала свою невеселую историю. Она два раза была ранена в ноги осколками снарядов, отчего ходит с трудом. Пенсии не хватает на самые необходимые лекарства и еду. Бабушка имела очень печальные прогнозы относительно своей дальнейшей жизни. Я ей рассказал благую весть. Она выслушала меня очень внимательно и помолилась молитвой покаяния. Лицо ее просветлело. Бабушка пообещала прийти на вечернее богослужение в палатку. По опыту знаю, что многие обещают, но немногие приходят. И я подумал, вряд ли она придет, тем более с такими проблемами с ногами. Но зайдя вечером перед служением в палатку, я увидел ее на первой скамейке. Она была очень рада меня видеть. После служения бабушка просто сияла. Она искренне благодарила нас, говоря, «Вы себе даже не представляете, какое доброе дело делаете». Потом она протянула мне деньги и сказала, «Я хочу пожертвовать на ваше служение». Я чуть не прослезился, понимая, что ей самой не хватает даже на самое необходимое. Искренне поблагодарив, я мягко отказался. Тогда бабушка сказала, «Я буду молиться за вас». И потом твердо добавила, «Я каждый день буду молиться за вас». Всю неделю Бог реально нас охранял и днем, и ночью. В понедельник мы уехали, во вторник был обстрел Авдеевки, тех улиц, по которым мы ходили и рассказывали Евангелие. Четвертым населенным пунктом Донецкой области был город Лиман, который находится далеко от линии фронта, возле Харьковской области. Люди там поспокойнее. Наша ревность в молитвах немного угасла. И вот в одну из ночей в палатку пришел пьяный мужчина и бито избил братьев из поместной церкви, которые в ту ночь дежурили. В это время его напарник стоял у входа с бойцовской собакой. Пришлось вызывать полицию, которая арестовала пьяного мужчину. Слава Богу, что дежурные отделались только синяками и ссадинами, что Бог явил милость и никому не попало по голове. Мы снова начали ревностно молиться, и оставшаяся часть времени в Лимане прошла спокойно. Еще один урок Бог преподал мне, когда мы были в моем родном селе в Черкасской области. Там практически все меня знают. Много лет подряд на Рождество мы приезжаем в школу с кукольным театром и подарками. Каждый раз я провожу со старшеклассниками библейские занятия. В январе в школе я спросил учеников, придут ли они летом в палатку. Они дружно ответили, что придут. Я был уверен, что в палатке будет много и взрослых, и детей, и эта уверенность существенно погасила ревность моих молитв. Какое же было мое разочарование, когда в палатку приходило не больше детей и взрослых, чем в среднем по Украине. Каждый день многие обещали прийти, но почти никто не приходил. В последний день нашего служения я был в посте. Я много молился, размышлял над прошедшей неделей. Мне вспомнилась женщина, которую я практически не знал. Она искренне, со слезами на глазах, молилась молитвой покаяния. Бог побудил меня молиться о ней в тот день, и я, как ребенок, просил Бога, «Пожалуйста, приведи ее в этот последний вечер в палатку». И Бог привел и не одну, а с соседкой. После окончания вечерней программы они обе подошли ко мне и сказали, «Мы хотим попросить прощения». Я удивился, за что? Они сказали, за то, что мы не с первого дня ходили. Мы только теперь поняли, сколько важного упустили. Бог сегодня так много говорил нам, и хотелось слушать еще и еще. Вы не представляете, как мы вам благодарны за сегодняшний вечер. Я так радовался и благодарил Бога за ответ на молитву. Во многих местах Библии написано, что тот, кто надеется на Бога, не посрамится. И я понял, что мне это напоминание нужно практически каждый день. Так часто у меня бывает искушение надеяться на людей, на обстоятельства, на себя более, чем на Бога. И каждый раз я убеждаюсь в библейской истине. «Кто надеется на себя, тот глуп». Притчи 28-26. Из опыта миссионерских поездок я понял, что чаще всего надежда на Бога отражается в наших молитвах. И если мы мало молимся, значит, мало надеемся на Бога, а больше на себя. Мы ревнуем о том, чтобы много молиться в миссионерских поездках. При насыщенном графике это нелегко, но это обильно вознаграждается Богом и приносит Ему много славы.
4: Вера и жизнь. Лидия Андронова. По-человечески или по-солдатски? Я кому сказала? Быстро собирай игрушки и в постель. Мам, ну можно еще 5 минут поиграть? Нет, я же сказала. Ты что, не понимаешь? Как ни грустно, но многим из нас знакомы такие ситуации. Читая это, легко представить, каким тоном говорятся такие слова. Приказным. Как часто он приводит к хорошим результатам. Одна мамочка, любя своих детей, очень хотела научить их беспрекословному подчинению. Для этого она холодным тоном раздавала указания под угрозой наказания. Через некоторое время она услышала разговор детей между собой. Он был на повышенных тонах и с теми же угрозами. «Вы что, ребята, надо же ласково друг с другом разговаривать», — вмешалась мама. Но для себя поняла, они просто не умеют по-другому выходить из житейских ситуаций. В другой семье мама, восхищаясь своими детьми, говорила: «Они у меня такие послушные, такие ласковые, даже сама не знаю от чего». «То, что сеешь, то и жнешь», — говорю ей. «Да я вроде бы и не сеяла, они сами как-то так выросли». Пока мы беседовали, у детей возникла конфликтная ситуация. Маленький ребенок хотел играть именно той игрушкой, которая для ребенка постарше была особенно дорога. Знаете, я в жизни не видела столько терпения. Спокойно, убеждая и прося, вдохновляя и хваля своего ребенка, мама добивалась превосходных результатов. «Денечка, ну дай Яночке. Видишь, она плачет». «Ты у меня такой молодец! Не жадина!» «Она немного поиграет и отдаст». Причем после каждого захода Денечка отдавал игрушку, но, видимо, не мог смириться с этим до конца. И через некоторое время подсовывал Яночке что-то другое взамен. Яна плакала, а мама терпеливо начинала все сначала. Может, кому-то покажется, что этими сюсюканьями можно испортить ребенка. Но вы представьте себе, что вам попался супруг, воспитанный приказным тоном. Как договориться? Радостно ли слушаться? Как ни странно, но в отношениях со взрослыми мы понимаем, что такой подход вреден, и что с человеком лучше обращаться по-человечески, а не по-солдатски. В отношениях же с детьми мы зачастую решаем не напрягаться. Давайте брать пример с нашего Небесного Отца. Как Он с любовью и терпением воспитывает нас, так и мы будем относиться к нашим детям. Письма читателей. Он открылся мне. Дорогие в Господе сотрудники миссии «Свет на Востоке». В нашей общине прибавились подписчики на журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мы любим, хотя не всегда соглашаемся с авторами, которые пытаются судить-редить, какая религия самая правильная. Может, мы позволим это Богу решать? Пора уже переходить от фарисейского превосходства некоторых к простой Христовой любви. Ведь мы, христиане, живем по Новому Завету. И еще хотелось бы некоторым авторам напомнить: зло, пьянство и сквернословие не зависят от национальности. И не надо гнобить православных христиан. Моя бабушка ушла к Господу в 90 лет, была православной христианкой, пережила революцию, Великую Отечественную войну и много еще чего. Жила она по совести и Господа любила не меньше, чем другие. Всю жизнь она молилась о нас. Уверовала моя мама, тоже ушла к Господу в 86 лет.
5: Я с детства искала Господа, и Он открылся мне, когда мне было 37 лет. И все, кроме моих детей, что было в жизни до Него, считаю прахом и пеплом. Только приняв Господа в свое сердце, я родилась заново. И не жалею об этом. Господь ведет каждого особо. Уверовала моя дочь, пришла к Господу через семейные неурядицы. Сын верит, но пока еще не доверился Господу. Я верю, что Господь достучится до всех моих близких, ведь Он слышит наши молитвы. Хвала Ему. Вся наша община посылает вам огромный привет. Желаем вам здоровья и благополучия, любить тех, кому вы служите. Пусть Господь обильно благословит вас во всех ваших делах, угодных Ему. За все спасибо. Вы давно стали дорогими членами нашей большой христианской семьи. Поэтому на замечание в начале письма не надо обижаться. С любовью ко всем, Зинаида Кощеева. Семя обязательно принесет плод. Благодарим Бога за всех сотрудников журнала, а также за помощников в его распространении. Сердечное спасибо вам за ваш труд, за то, что преданно служите нам, читателям. Проповеди, опубликованные в вашем журнале, помогают нам глубже познать Божью истину. Большинство читателей журнала – люди среднего и пожилого возраста, те, кто приучен читать духовную литературу. Я, читая Слово Божье, часто сомневаюсь, правильно ли я его понимаю. Но когда нахожу подтверждение в ваших журналах, то радуюсь и благодарю Бога за то, что я на правильном пути. Спасибо за опубликованные статьи в номерах журналов за 2017 год, разъясняющие суть тезисов реформации. Я не называю авторов, чтобы никого не обидеть. Я читаю все статьи, но те из них, в которых нахожу что-то новое для себя, я перечитываю по нескольку раз. Например, статьи в третьем номере «Только Писанием» и в четвертом «Только Христос». Мы верим, что посеянное вами семя обязательно принесет плод. Ваш труд не тщетен пред Господом нашим Иисусом Христом. От имени читателей церкви поселка Акжетпес, Акмолинская область, Казахстан. Нина Новокшонова.
6: Не перестаю удивляться. Пишу вам впервые, хотя подписчиком замечательного христианского издания являюсь более 20 лет. Моя семья обрела веру в Господа нашего Иисуса Христа в 1994 году. Время для страны было непростое. Многие наши соотечественники прошли через страдания и испытания 90-х. Об этом написано много свидетельств, поэтому не буду повторяться. Сейчас не могу вспомнить, каким образом журнал «Вера и жизнь» впервые попал в нашу семью. Тогда мы очень нуждались в помощи и поддержке. И Господь не замедлил с ответом. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. Вначале журнал приходил бандеролью, бесплатно. Позднее – дочь оформила годовую подписку, и мы стали постоянными читателями. Ваш журнал просвещал духовно не только нас, родителей, но и помогал воспитывать детей, прививать им христианские ценности. Они уже давно взрослые. Дочь Ирина с мужем Сергеем участвуют в служении среди молодежи, воспитывают дочь. Видя добрые плоды в их жизни, мы с женой радуемся и не перестаем удивляться, как благ и милостив Господь. Младший сын Михаил пока еще не в завете с Господом, но мы знаем, что Иисус трудится и в его сердце. Хочется от всей души пожелать коллективу редакции обильных благословений в жизни и труде, который вы совершаете во имя нашего Господа, тем самым направляя на путь спасения многих и многих заблудившихся и разочаровавшихся в жизни людей. Постскриптум. В 1995 году неожиданно для себя обнаружил дар стихосложения. В каждом стихотворении я вижу ответ Бога на мои переживания. Вот один из них, написан 14 апреля 1996 года, в день Светлого Христова Воскресения. Иисус, сколько в имени этом мы имеем сокровищ теперь. Он для мира стал истинным светом и открыл нам спасение дверь. Он зашел на Голгофу, страдая, добровольно стал жертвой за грех. И потом, на кресте умирая, он с любовью молился за тех, кто судил по закону земному, кто терзал и глумился, и бил. Он не мог поступить по-другому, до конца свою чашу испил. Мы искуплены кровью Иисуса, жизнь продлил он еще на века. Дал нам веру, что в царстве искусов сохраняет от скверны греха. Он в наследие слово оставил, по которому следует жить. Мир не знал совершения правил, как в страданиях можно любить. О Иисус, сколько в имени этом! Даже мир вряд ли смог бы вместить. Разве может любовь быть запретом? А без веры нет смысла и жить. Павел Каплиев. Иисус Христос сказал: «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 19-20.
7: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Плод праведника, древо жизни – и мудрый привлекает души. Книга притчи Соломоновых, 11 глава, 30 стих. Девочка, считавшая Иисуса Христа своим личным спасителем, сказала матери: «Мама, я хочу, чтобы ты подарила мне одно фруктовое дерево, которое у нас в саду». «А для чего оно тебе? Ведь все, что есть в нашем саду, принадлежит всей нашей семье». «Да, но я имею в виду нечто совсем другое. Я хочу иметь какое-то дерево, как мое собственное, чтобы плоды его я могла отдать Господу». Мать разрешила девочке выбрать для себя дерево. Положив руки на стол одной яблони, девочка сказала: «Деревце, теперь ты принадлежишь Господу». Прошло несколько лет, и мать послала на дело Божие пожертвования и позже сообщила, откуда она их получила. Она написала: «Нашу девочку взял Господь. Уже год, как она с Ним, и только в этом году ее дерево принесло первые плоды. Я продала яблоки с этого дерева и посылаю вам на дело Божие средства, которые получены мною от ее дерева». Когда отходит вечность христианин, люди обычно говорят: «Он ушел отсюда, чтобы получить свое воздаяние». Но рассказанная история говорит о том, что долгое время спустя, после смерти христианина, состояние его, или, вернее, награда его, продолжает приумножаться. Каждое сделанное нами для Господа доброе дело продолжает распространять вокруг себя, подобно камню, брошенному в воду, волны добра, которые затрагивают жизнь других людей вплоть до пришествия Иисуса Христа. Плод праведника – древо жизни. Все, что мы делаем доброго, дает и будет давать новые добрые плоды. И когда мы предстанем пред Господом, будем удивлены обилием нашего посева и урожая добра. Так, например, христианин, который привел Господу евангелиста Билли Грэма, получит также часть награды в результате того, что сделали доброго люди, приведенные к Богу Грэмом, а затем несколько меньше меры и того, что было сделано людьми, уверовавшими через этих людей, и так далее. В силу этого только Господь в состоянии определить размеры награды для каждого из своих чад.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

я положу свое сердце как розу. Мое сердце в слезах, словно в каплях росы. Разошлась толпа с горькой пылью.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «В пути не ссорьтесь». И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Бытие, 45 глава, 24 стих. Оказывается, не только плохая погода может испортить настроение путешественнику. Большего врага, чем ссора, которая обычно начинается из-за пустяка, в пути нет. «Смотри, Света, какое интересное дерево! Давай попросим папу передохнуть здесь несколько минут, пока я набросаю эскиз», – сказал Кирюша. Они оба увлекались рисованием. Надо признать, что у них получалось довольно неплохо. «А мне кажется, вон то дерево интереснее. Я хотела бы нарисовать именно его», – возразила Света. «Что там интересного ты нашла? Обыкновенное дерево», – равнодушно ответил Кирюша. «Ничего ты не понимаешь. Или думаешь, что я не разбираюсь в искусстве?» – обиделась Света. «А я все равно возьму и нарисую». «Да что ты ко мне пристала со своим деревом?» – вспылил Кирюша. «Мне кажется, что ты действительно не понимаешь». «Ребята, бросьте вы спорить», – вмешалась мама. «Зачем вы портите настроение себе и нам?» Света и Кирюша прекратили спор, но путь свой продолжали на приличном расстоянии друг от друга. А два интересных дерева так и не попали в коллекцию эскизов начинающих художников. Они, как и прежде, радостно смотрели в ясное голубое небо, за все благодаря Бога. Если вам кажется, что у вас есть веская причина затеять спор, вспомните, куда и зачем вы держите свой путь, и прислушайтесь к мудрому совету руководимого Богом человека. Не ссорьтесь на дороге.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Возвращение домой. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Книга Руфь, 1 глава, 19 стих. Во всем мире любят встречи с теми, кого давно не видели. Родственники, живущие далеко друг от друга, постоянно собираются на семейные встречи. Лучшие друзья собираются, чтобы посмотреть, как живется каждому из них. Встречаются и военные, чтобы обновить дружбу военных лет. В университетах и колледжах устраивают вечера встреч, собрания, на которых выпускники могут поддерживать связь друг с другом. Но вот такие разнообразные встречи происходили и тысячи лет назад. Но происходили они не по желанию, не ради удовольствия, и их не ждали с радостным предвкушением. Они происходили по необходимости. Вот, к примеру, Наимень, жившая в Вифлееме, покинула этот город с мужем и детьми, но мечты обернулись бедствием. Муж Наимени и оба ее сына погибли, и Наимень, уже как вдова, возвращалась в Вифлеем вместе с Руфью, своей невесткой, из чужой земли. Наимень возвращалась с пустыми руками. Наимень, чье имя означает «приятное», прошла 70 пыльных миль домой в Вифлеем. Когда старые знакомые встречали ее словами «Это Наимень», она могла ответить им только «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, что означает горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Бог действует в нашей жизни при помощи людей, событий и обстоятельств, но вовсе не для того, чтобы послать горесть, а только для того, чтобы сделать нас лучше. Помните два обещания. Божье намерение о нас – это намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. И мы знаем, что любящих Бога все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Что же еще вы можете сделать, кроме того, чтобы запомнить эти Божьи обещания, чтобы стать плодовитыми в земле страдания вашего? Бытие 41:52. Всегда благодарите. Невозможно быть печальным и благодарным одновременно. Ефесянам 5:20. Молитесь, не переставая. Даже сквозь слезы молитва остается песней сердца к Богу. 1 Фессалоникийцам 5:17. Протягивайте руку помощи ближним. Утешайте других тем утешением, которым Бог утешил вас. 2 Коринфянам 1:4.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня речь пойдет на тему Иоховета «Женщина, научившаяся радоваться скорби».

Библия должна быть путеводителем для каждой женщины, ищущей смысл в жизни. В Писании сказано, что Бог создал женщину по своему образу и подобию, и что она также может быть в общении с Иисусом Христом, Спасителем мира. И еще в Библии сказано, что для того, чтобы с честью исполнять свое назначение, женщина должна жить в тесном общении со своим Создателем.

«С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Иакова 1 глава, 2 и 3 стихи. Откройте вместе со мной книгу «Исход», 1 главу, будем читать с 8 по 22 стихи. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: „Вот народ сынов Израилевых, многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей“. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, другое Фуя, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Засие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И еще один отрывок прочитаем из книги Исхода, 2 главы, читаем с 1 по 10 стихи. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: „Это из еврейских детей“. И сказала сестра его дочери фараоновой: „Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца“? Дочь фараонова сказал ей: „Сходи“. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: „Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату“. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, „Я из воды вынула его“». Сейчас прозвучит песня, а потом мы приступим к рассуждению этой истории.

Крик новорожденного ребенка нарушил тишину в доме. Измученная мать Иоховеда отдыхала на подушках. Родовые муки прошли, и ее охватило счастье материнства. Она снова произвела на свет человека. Бог, да будет прославлено имя Его. Наступила минута, на которую она уповала и которой в то же время боялась. «Мальчик или девочка?» – спросила она с надеждой. Не услышав ответа, Иоховеда прислушалась к звукам, доносившимся извне. В воздухе щелкнул удар хлыста, обрушившегося на спину одного из ее соплеменников. Послышался пронзительный крик иудея, а в ответ громкое проклятие разъяренного египтянина. Подобные звуки в иудейской колонии теперь раздавались все чаще, вызывая страх и неуверенность в завтрашнем дне. Положение израильтян в египетской провинции Гесем никогда не было легким, а в последнее время и вовсе ухудшилось. Сначала египтяне относились к иудеям с благосклонностью из-за влияния Иосифа, сына Иакова. Благодаря его проницательности и мудрому руководству Египет благополучно пережил страшный голод, и тогда египтяне почувствовали, что оказались в неоплатном долгу перед ним. Их страна стала прибежищем для голодающих со всего Ближнего Востока. Египтяне помнили о своем долге перед израильтянами даже спустя годы после смерти Иосифа. Но прошли века, и ситуация постепенно изменилась. А Бог по-прежнему благословлял свой народ, живший на чужой земле. Численность израильтян увеличивалась, а земельные владения расширялись. Эти благословения, ниспосланные на израильтян, напугали египтян. Они ужесточили контроль над иудеями и пытались приостановить рост их численности притеснениями и тяжелым, изнурительным трудом. Но их попытки потерпели неудачу. Число израильтян неуклонно возрастало. Наконец фараон решил ликвидировать проблему в самом ее корне. Он призвал еврейских повивальных бабок, которые принимали роды у израильтянок, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Это жестокое повеление также не дало результатов, так как повивальные бабки больше боялись Бога, чем царя. Они нашли себе оправдание. Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Положение не изменилось, и через 3 года, когда родился первый сын Амрама и Иоховеды, так как повивальные бабки не выполняли приказ, царь дал новое повеление на этот раз всей нации. Всякого новорожденного у евреев сына должно быть бросить в реку, а всякую дочь оставить в живых. Приказ поверг в страх и без того угнетенных израильтян. Для евреек радость материнства превратилась в ужасное ожидание. С этой минуты за первым криком новорожденных мальчиков неизменно следовал их последний, предсмертный крик, когда их бросали в холодные воды Нила. А родителям оставалось только с ужасом наблюдать, как крокодилы проглатывали их ребенка. «Пища для крокодилов!» Иоховеда вздрогнула. «Вот что сделал из нашей плоти и крови фараон!» От криков снаружи она возвратилась к своим личным проблемам. Прошло всего несколько секунд после ее вопроса, но ей показалось, что повивальная бабка замешкалась с ответом. А когда женщина взглянула на нее, Иоховеда заметила страх в ее глазах. «Мальчик!» — выдохнула наконец повитуха, и в голосе ее прозвучало сострадание. «Дай мне ребенка!» — едва слышно пробормотала Иоховеда. Через минуту она прижимала к сердцу мягкое розовое крохотное тельце. «Какой же ты красивый!» — прошептала она. Пока она смотрела на свое дитя, неожиданная мысль осенила ее.
Это был не просто красивый ребенок. Он был прекрасен для Бога. У Бога были планы для ее маленького сына. И Иоховеда не могла точно определить, что это были за планы, но она знала о них и знала наверняка. С этого момента она решила бороться за жизнь своего сына. В сердце ее не было печали, ибо она доверилась Богу. И Иоховеда и ее муж были левитами и, следовательно, принадлежали колену, которому позднее будет поручено служение в храме Божьем. Хотя оба были рождены в рабстве, они сохранили веру в Бога, и веру свою Иоховеда продолжала обращать к нему. Благодаря этой преданности Богу она обрела внутреннюю убежденность в Божьем предначертании, которое должно было явить себя позднее. Бог собирался совершить нечто великое для мира, для угнетенных евреев, для этой испытанной им семьи. И для исполнения своего плана он выбрал Иоховеду. Теперь многое зависело от ее веры. Библия говорит, что Бог чтил Иоховеду и ее мужа. Их вера придала им дерзновение не подчиниться повелению царя. Они повиновались высшему руководству, руководству Божьему. Нарушая приказ фараона, день за днем они скрывали своего ребенка, и действовали они так из послушания Богу и любви к ребенку. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Галатам 2.16. Но для того, чтобы христианин получил ответ на свою молитву, он должен молиться с верой. Матфея 21.21. Однако, если он сомневается и не молится с верой, его молитва останется неотвеченной, ибо все содеянное без веры – грех. Римлянам 14.23. Чего они ждали? Чудо? Их решение, несомненно, лежало в пределах возможного. Бог, создавший человека, весь мир, небо и землю, имел власть над всем. Его возможности безграничны, для него нет преград, как нет ничего невозможного. Постепенно Иоховеда начала понимать, что Бог собирался совершить через нее чудо, и все же какое-то время все оставалось по-прежнему. Атмосфера в стране все еще была гнетущей и враждебной для евреев. Царь не унимался, и укрывать ребенка с каждым днем ставалось все труднее. Его тихий голосок становился сильнее, и его плач мог быть услышан. Иоховеда даже не могла представить, каким чудным, пленяющим было Божье повеление для этого ребенка, призванного им. Каждый ребенок приходит в мир с особой миссией. У каждого человека своя судьба. Ребенок, которого она ежедневно мыла, пеленала и кормила, которому предстояло стать вождем народа, все еще был скрыт от посторонних глаз. Чего они ждали? Чудо? Их решение, несомненно, лежало в пределах возможного. Бог, создавший человека, весь мир, небо и землю, имел власть над всем. Его возможности безграничны. Для него нет преград, как нет ничего невозможного. Постепенно Иоховеда начала понимать, что Бог собирался совершить через нее чудо. И все же какое-то время все оставалось по-прежнему. Атмосфера в стране все еще была гнетущей и враждебной для евреев. Царь не унимался, и укрывать ребенка с каждым днем становилось все труднее. Его тихий голосок становился сильнее, и его плач мог быть услышан. Иоховеда даже не могла представить, каким чудным, пленяющим было Божье повеление для этого ребенка, призванного им. Каждый ребенок приходил в мир с особой миссией. У каждого человека своя судьба. Ребенок, которого она ежедневно мыла, пеленала и кормила, которому предстояло стать вождем народа, все еще был скрыт от посторонних глаз. Бог избрал ее сына, чтобы сделать его самой выдающейся личностью Ветхого Завета.
Именно он передаст еврейскому народу Божьи законы, которые станут основой и фундаментом общества. Он предвещал приход Сына Божьего, Мессии, и первый шаг к осуществлению этих планов должны была сделать его матерь. Хотя проблемы народа Божьего в то время казались неразрешимыми, у Бога был свой план решения этих проблем. И о плане спасения Божьего народа должен был возвестить этот ребенок. Шли дни, а между опасностью и верой шла борьба за первенство. Была опасность, нависшая над ребенком, и была твердая вера его матери. Этот испытательный период еще более укрепил мать в храбрости и вере. Возрастающая вера научила ее изобретательности. Она наловчилась прятать ребенка и придумала способ спасти ему жизнь. Она сообразила, как научить маленького Аарона не выдать своего новорожденного брата. Она присматривала за Мириам, единственной дочерью, несмотря на заботы о новорожденном. Бог позаботился о детях Иоховеды. Их будущее тесно переплелось с будущим младенца. Иоховеда отвечала за них так же, как и за новорожденного сына. План, разработанный Иоховедой, был прост и гениален. Он был вдохновлен верой, данной свыше. Сам Бог подсказал идею, которая сделала план этот гениальным и, как оказалось, успешным сверх ожиданий. Первым делом Иоховеда перенесла простую тростниковую корзинку, возможно, свою корзину для покупок, в маленькую лодку. Борта корзины должны были защитить ребенка от крокодилов. Затем она тщательно покрыла корзину водонепроницаемым битумом и смолой. Река, угрожавшая младенцу смертью, должна была спасти ему жизнь. Она должна была стать ребенку союзником и другом. Тихо и осторожно Иоховеда приступила к работе, продумав каждую деталь. Постепенно, по мере созревания ее собственных решений, она столкнулась с планами, которые готовил Бог на небесах для освобождения своего народа на земле. Роль Иоховеды в Божьем плане была жизненно важной, но она могла двигаться только в том направлении, которое указывал ей Он. Вера Иоховеды помогла ей справиться со всеми проблемами, и ничто не могло остановить ее. Трудностей она не боялась. Наоборот, испытания открывали ей путь к еще большим возможностям. Спасение младшего ребенка стало, благодаря Иоховеде, делом всей семьи, а проблемы и беспокойства – благословением для всех. Ее муж был вместе с ней в ее вере. Но именно она, мать, сплотила воедино всех членов семьи в то тяжкое время. Иоховеда решила посвятить свои планы маленькую дочь, что также являлось свидетельством ее веры. Опустив корзину в воды Нила и предоставив сына Богу, Иоховеда удалилась. Будущее ее малыша было теперь в его руках и в руках маленькой Мириам. Мириам незаметно наблюдала за плавучей колыбелькой, проявляя таким образом свою подготовленность для выполнения возложенной задачи. Уверенность и вера матери передалась и ей. Когда дочь фараона заметила корзину и приказала извлечь ее из реки, Мириам поступила очень разумно. Как только она увидела, что ее брат спасен принцессой, она подошла к ней. Ни словом, ни жестом она не выдала того, что имело отношение к этому ребенку. Голос ее звучал сдержанно, поведение не вызывало ни малейшего подозрения. Она сказала дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Этими словами она вернула ребенка его матери. Когда малыш вырос и принцесса приняла его как своего сына, она назвала его Моисеем, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Таким образом, во времена страшных гонений Иоховеда получила возможность заботиться о своем сыне, открыто никого не боясь. Дочь человека, который пытался убить ее ребенка, платила ей за воспитание этого ребенка и заботу о нем. Это был божественный юмор. Моисей был спасен, за его будущее не приходилось опасаться.
Раннее детство под материнским присмотром осталось позади, и перед ним открылись такие возможности при царском дворе, о которых другие молодые люди не могли и мечтать. Он, сын еврейских рабов, получил воспитание принца. Он располагал всеми преимуществами могущественных и образованных египетских вельмож. И пока еврейские мальчики по-прежнему погибали в Ниле, Моисей готовился к выполнению задачи, которую определил для него Бог. Его предназначение заключалось в избавлении своего народа. Иоховеда правильно воспитала своего сына. Несколько лет, в течение которых Моисей был с нею, определили его будущее и сформировали его личность. Ее вера в Бога стала близка ему. Обычаи евреев и их полное доверие Богу оставили неизгладимое впечатление в его восприимчивой душе. Его не трогало великолепие языческого царского дворца. Когда Моисей стал взрослым, он предпочел страдания своего народа богатству Египта. Он стал человеком веры. Он ходил перед невидимым Богом так, будто видел его. Он стал другом Бога. Это был исключительный Божий дар человеку. Иоховеда оправдала значение своего имени, и Иегова – ее слава. Было ли это имя дано ей верующими родителями в надежде, что она будет трудиться для Божьей славы? А может быть, она избрала его сама, как следствие глубочайших размышлений? Или это было имя, дарованное ей самим Богом? В Библии ее имя упоминается всего лишь дважды. Но оно навсегда вошло в историю как имя одной из самых почитаемых матерей, которые когда-либо жили на земле. Вероятно, никогда в истории трое детей одной матери не становились такими выдающимися личностями, какими стали дети Иоховеды. Ее дети показали миру, какое место в сердце их матери занимал Бог. Прославление его являлось высшей ее целью. Они доказали это своей жизнью. Когда Моисей стал вождем израильского народа, Аарон стал его священнослужителем, символизировавшим Божью святость и его милость к своему народу, и народ – Богу. Как ходатай своего народа, он предзнаменовал грядущего Христа. Мариам также возглавляла народ Божий, и она стала выдающейся личностью в истории Израиля. Она была первой пророчицей еврейского народа и использовала свой музыкальный дар для восхваления Бога. Таким образом, все трое детей Иоховеды посвятили свою жизнь служению Богу. В сердце их матери законы Божьи утвердились задолго до того, как они стали известны детям и были запечатлены в их сердцах. Она завершила свой подвиг и служение верой в обетовании Бога. Иоховеда жила очень давно и не могла услышать слов Иакова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но она доказала истинность этих слов, как и многие другие мужчины и женщины, герои веры, среди которых почетное место занимает и она. Они были обыкновенными людьми и стали известными благодаря своей вере. Они были способны на необыкновенные великие дела, потому что верили во всемогущего Бога. Наперекор давлению обстоятельств их мысли приобретали не горизонтальное направление, не плотское, а вертикальное, духовное. Убежденные в том, что Бог сильнее самых великих трудностей, они смело лицом к лицу встречали тяжкие испытания. Они познали также, с какой легкостью Бог превращал их врагов в союзников. Дорогие мои женщины, сегодня Иоховеда, мать этих трех детей, должна быть примером для каждой из вас. Ее вера, ее преданность, ее упование на Бога было таким сильным, что она имела храбрость и дерзновение воспрепятствовать царю, фараону, который имел власть только одним словом умертвить ее и все ее потомство, ее мужа и семью. Но она уповала на Бога, несмотря на все трудности и ситуации. Она доверяла ему, ибо она знала, что Бог
может сохранить ее ребенка. Как раз на том месте, куда бросали для смерти египтяне детей Израилевых. Можно сказать, что в косвенном смысле она исполнила приказ фараона. Она предала своего младенца водам Нила, но она предала не водам Нила его, а она предала его в руки Богу. И Бог не постыдил ее веры. Это такая главная мысль, на которой я хотела бы ваше внимание заострить. Бог верой и упование на Бога никогда не посрамляет. Бог воздает нам за веру, за те поступки, которые мы поступаем, веря Ему и уповая на Него. Когда мы ходим в Его заповедях и поступаем по Его заповедям, и поступаем в вере и в дерзновении, уповая на Него. И мы видим, какие последствия, как Бог оценивает веру этой женщины. Он возвращает ей ребенка на 3 года, дает его опять в руки матери, позволяя ей воспитать его, и она вкладывает за эти 3 года все, что она знает о святом Боге, в маленького младенца. Бог делает его принцем. Бог сохраняет его жизнь. Бог сохраняет через него и жизнь многих израильтян, и через него выводит свой народ от египетского рабства в страну свободы. Какое великое предназначение имел Бог для этой женщины Иоховеды, видя ее веру в него. Да благословит каждую из вас, чтобы вера Иоховеды Бог нашел и в каждой из вас. И чтобы вы могли делать, поступать по вере, делать поступки, которые будут благословением не только для вашего ребенка, не только для вашей семьи, но и для народа, в котором вы живете. Да благословит вас в этом Господь.

0-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвель. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. –

Друзья, мы все помним и знаем, какой сейчас праздник в Израиле. Это очень важный праздник, это богоугодный праздник, это праздник, который обозначен в Священном Писании. И я немного хочу поговорить о нем, просто напомнить к Суккоте, о празднике Кущей. Ну, просто напомнить, друзья, и, может быть, некоторые смыслы обозначить, потому что, ну, мы тоже читаем Священное Писание, тоже размышляем над ним. 7 дней он продолжается, по-моему, так, да? Вот. И это один из главных, таких очень серьезных, очень важных праздников, которые Господь заповедал. Праздник этот, он очень богат смысловой нагрузкой. Тут одновременный взгляд в прошлое, воспоминания, как народ выходил из Египта, поэтому вот эти вот, значит, кущи, вот. И это и настоящий праздник, потому что жатва празднуется, вот завершен урожай, и народ радуется, благодарит Бога. И это одновременный взгляд в будущее, потому что мы пилигримы, мы куда-то движемся, мы идем, поэтому вот временные жилища. И в этом большой символизм. Вот сколько осенью различных осенняя палитра предлагает красок различных, да, и теплых, и холодных тонов, столько, наверное, и в этом празднике смыслов, оттенков различных. Он очень богат такой смысловой нагрузкой. Ну, очень важно сказать, друзья, что предшествует этому празднику радостному, такому торжественному, вот этот день Йом-Кипур. И одного раввина спросили, как нам нужно праздновать правильно праздник Кущи. Он сказал, что нужно начинать правильно праздновать вот с этого Йом-Кипура. То есть, если ты как бы серьезно не отнесся вот к этому дню, если ты не прошел покаяние, очищение, если ты не исследовал свою жизнь, то бесполезно праздновать праздник Кущи. То есть обязательно к радости через печаль покаяния, обязательно к торжеству через осознание своих недостатков, своих каких-то изъянов своего пути. Это тоже очень важная такая деталь вот этих всех дней, которые мы с вами вместе проходим, проживаем. Друзья, несколько слов хочу сказать о том, что вот это пребывание в кущах, это воспоминание, как я уже сказал, вот этого 40-летнего пути Израиля из дома рабства в обетованную землю, из языческих пределов в Божьи пределы. Оно совершалось в движении, поэтому и кущи, поэтому нет каких-то таких вот основательных домов с фундаментами там и всего прочего. То есть на вот эти вот дни весь Израиль становится опять странниками и пришельцами. Они олицетворяют собой тех людей, которые вышли и идут, они двигаются, они в движении. И вы знаете, друзья, вот это вот, ну как бы, вот этот смысл очень важен для нас. В духовной жизни остановка смерти подобна. Нужно всегда простираться вперед, всегда двигаться и помнить, что мы странники и пришельцы на земле. Вот это мы должны всегда замечать. Потому что Господь Иисус Христос говорит как? «Я вас избрал, чтобы вы что? Шли». Не стояли, не застыли вот после покаяния вот в таком вот младенческом возрасте, а чтобы вы шли, чтобы вы двигались. Помните, наверное, знаменитую христианскую книгу «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна? Где застала его опасность, друзья? Вот он многие опасности прошел, со многими рисками встретился, да? Но тогда, когда он остановился на прекрасной лужайке, где хорошо пахло,
где был аромат и такая идиллическая картина, вот там он решил присесть, немножко отдохнуть. И все. И оказался где? В замке. Сомнение, наверное, где великан отчаяния был, да? Или наоборот? Вот так вот. То есть, вот вам остановка, вот вам потеря образа пилигрима. И все Писание, друзья, вот как бы красной нитью проходит вот эта мысль. Вперед и вперед двигаемся, достигли чего-то, уразумели, исполнили и двигаемся дальше. Растем дальше, двигаемся вперед, без оглядки, только вперед. Вышли, и Наиминь вышла с Руфью. Это тоже движение, друзья. На это тоже стоит обратить внимание. Они вышли и пошли в пределы Божьи, в наследие Господне, возвращаться. Вышел и Авраам. И вообще символом нашего праотца общего, да, являются такие предметы символами жизни. Это странический посох и шатер. Вот он, Авраам. Вот я его так представляю. Потому что он всегда двигался, он всегда шел. У нас, даже когда пришел в пределы обетованной земли, он ее исследовал. Господь ему говорит: двигайся. И вот перед ним каждый день, наверное, открывались новые горизонты. Новые горизонты. Это очень важно в христианской жизни, друзья. Иметь такое вот ищущее сердце, пытливый ум в правильном смысле, в хорошем смысле, чтобы мы ощущали в себе потребность познавать Бога, открывать для себя вот эти вот новые горизонты в духовной жизни. И это очень важно. И это тоже, друзья, праздникущий. Чтобы мы не теряли вот этот образ путешествующего в Иерусалим, в небесный. Праздник жатвы – это последний праздник, праздник кущей. И, наверное, друзья, я не ошибусь, если скажу такую мысль, что вот все еженедельные шабаты, все вот эти вот субботы, они являются такими анонсами, такими предвестниками, что ли, вот этого большого праздника, который случается в конце года, в завершении всех трудов, всех работ, это вот этот праздник покоя. Знаете, вот почему в кущах, почему праздник, почему вот свобода от ежедневных трудов, как мы слышали, брат Вениамин рассказывал, да, признаки праздника. Потому что, во-первых, Господь дал урожай, благословил. И самая главная мысль, друзья, которую я хочу вот подчеркнуть, это вхождение в покой. Вхождение в покой. Все, праздник. Натруженные руки отдыхают, мы радуемся. Почему? Все работы завершены. Все сделано. Последний колосок убран. Радость пред Господом за благословение, за обилие урожая. Потому что вот это ощущение радостное, вот это вот сладостное удовлетворение о том, что все сделано, все завершено, и после этого, как следствие вот этой завершенности трудов, покой. Покой. И в связи с этим, друзья, я хочу два текста Священного Писания прочитать, и мы продолжим наше рассуждение. Вторая глава книги Руфь. Слова Вооза, которые уже упоминались в наших общениях. Он характеризует поступок Руфи вот такими словами, друзья. Давайте послушаем. «Да воздаст», это вторая глава, 12 стих. «Да воздаст Господь за то дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вы знаете, друзья, ну, мы можем рассуждать, какие-то другие тексты искать, чтобы найти вот эту точную характеристику, или же, ну, когда, какое-то определение поступку Руфи. Но мне кажется, точнее никто не сказал. Вот Вооз, как человек мудрый очень, который знал все, что произошло, вот он дал точную оценку действиям Руфи. «Ты пришла, чтобы успокоиться под Божьими крылами».
Вот это основная мотивация, которым была движима Руфь. Вот это основная мотивация, друзья. И Воос ее увидел, и он точно очень определил. То есть это самая высокая точка. Самая высокая точка. Вот чем она руководствовалась. И это единственная была мотивация, потому что все остальное срабатывало против. Мужа не найдешь, народ будет относиться презрительно, там, ну и мы уже это говорили. Вот это единственная мотивация, которая пересилила все минусы, все их перечеркнула. Но эта мотивация правильная, друзья. И еще один текст я хочу прочитать, который я очень люблю. Мне он очень нравится, это послание к евреям. 4 глава, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, друзья, и в первом, и во втором месте речь идет о покое, об успокоенности. И мне кажется, вот этот праздник Кущи, праздник Суккот, вот его основной посыл в этом – завершены все работы, и наступает покой. Наступает праздник, наступает радость, наступает торжество. Потому что все работы завершены, все сделано. И новозаветний текст, он тоже об этом говорит, что те, которые Христовы, тот, который вошел в покой его посредством Иисуса Христа, он и сам успокоился от дел своих. Друзья, это настолько глубокие и интересные вот места Священного Писания, но немножко вернемся опять к книге Руфь. Смотрите, Руфь и Орфа. Два образа. Опять, друзья, давайте взглянем на них, посмотрим. В общем-то, это положительные личности. Согласны, да, со мной? Орфа – прекрасная женщина. Вообще, я скажу, друзья, что очень примечательно и, ну, как бы достойно внимания нашего, даже вот эта вот тема взаимоотношений Наимини и ее невесток. Потому что в жизни бывает нередко, ну, совсем все по-другому. Тем более здесь это такой контраст. Израильтянка и две моавитянки. И тем не менее, между ними были очень такие добрые, любезные отношения. По их диалогу мы смотрим, по их привязанности к Наимине. Это очень хорошие молодые женщины были. Руфь и Орфа. И обе плакали и шли за Наименью, и тяжело им было расставаться. Вот все одинаково, друзья. Руфь и Орфа. Вот эти два имени, они как бы вместе. А у меня вопрос, друзья. Вот в чем мы видим ключевое, такое вот принципиальное различие вот между этими двумя женщинами? Ну, потому что дальнейшая судьба их различна, то есть вроде бы вот все одинаково, и привязаны были, и пошли, но вот в чем различие ключевое, в чем дело? Что? Верно, правильно. Вы знаете, друзья, когда я размышлял над этим вопросом, мой ответ был такой. Вот когда они дошли до определенной точки, до определенного момента, им нужно было окончательно принять решение. Предварительное решение их было и одно, и второе, что вот мы идем, все, мы идем с тобой. Но Наимень понимала, какие испытания ждут впереди этих людей. И она стала как бы этими речами, вроде бы в которых она отговаривает их, отрезвлять их сознание. И, может быть, нам эти речи Наимини покажутся странными. Ну вот какой благовестник будет грешнику говорить: «Не, надо, подожди, ну ты не торопись в церковь. Сначала взвесь. Христиан гонят, их не любят. Ну как вам такое благовестие?» Вот такой вот благовестник Наимини, как вам?
И, да, и десятину давать надо, и так далее, там через запятую. Дальше все. И немножко выглядит это как бы на первый взгляд странно, друзья. Но я нахожу, что в этом большая мудрость этой женщины. Я имею в виду Наоми. Знаете, я вот перекидываю этот мостик в Новый Завет к словам Христа, которые ученикам своим, после того, как 70 отошли, он поворачивается к 12 и говорит: «А вы не хотите отойти?» То есть вот здесь проверялась их твердость, их убежденность, которую выразил за всех апостол Петр. К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И это было сильно. Поэтому, друзья, Наоминь так говорила. Но смотрите, друзья, вот чем отличается Орфа и Руфь? Вот эта вот точка принятия решения, она располагалась у них совершенно в разных местах сознания и сердца. Понимаете, о чем я говорю? Вот эта точка принятия решения. Это очень важный момент, друзья. У Орфы она располагалась в зоне земной жизни. Человек, он одновременно и как бы и физическое существо, и метафизическое. То есть он живет какой-то духовной жизнью, у него есть бессмертная душа, которую колбасой не накормишь, пусть даже... какая здесь пища у вас? Кошерной даже не накормишь. Да, вот. То есть есть запросы духовные, и есть земная жизнь. И у каждого человека вот эти две сферы пересекаются. И вот точка принятия решения у Орфы находилась в какой сфере? В сфере земной жизни. И для нее аргументы Наимини показались очень убедительными. Она среагировала на них. Потому что точка принятия решения была вот в этой сфере земной жизни. Для нее это важно было. Вот на это она среагировала. У Руфи точка принятия решения была совершенно в другой сфере. И для меня очень важно было вот эту деталь, тонкость, которую подметил вчера брат Дмитрий. Она же в ответ на уговоры Наимини. И заметьте, друзья, аргументы Наимини, они как бы проходились, они как бы взрыхляли какую сферу? Сферу земной жизни. И только намеком, как бы с такой, может быть, даже оттенком горечи, она говорила: «Возвратитесь к вашим богам». Но как бы акцент ее речи был, что мужей у вас не будет уже, то есть для земной жизни никакой перспективы. Но секрет выбора Руфи как раз заключается в том, что вот эти аргументы Наимини, они как бы мимо проходили. Мимо. То есть точка принятия решения у Руфи была выше намного. А аргументы Наимини, они проходились по низам. Вот поэтому и выбор такой. Поэтому одна среагировала, потому что точка принятия решения для нее была в сфере земной жизни. А у Руфи выше. Она искала большего. Да, как она сказала? «Твой народ не будет моим народом, а твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог». То есть такое впечатление, что это для нее осмысленный и как бы пройденный этап. Поэтому она говорит: «Не уговаривай меня, не надо, не работай». Покой. Знаете, друзья, вот и характеристика Вооза, его определение очень точно: «Ты пришла к Богу Израилеву, чтобы успокоиться под крылами Его». Праздник Кущи – это дни торжества и покоя, которые, я вот эту последовательность хочу еще раз, друзья, подметить, они наступают после того, как завершены все работы. Это последний праздник. Начало Пасха. В новозаветней интерпретации это воскресение Господа нашего Иисуса Христа, и все, что Он сделал, это вот старт такой, это посев
Дальше день Пятидесятницы, рождения церкви. Вот такой промежуточный уже результат, такое благословение, принесение первого плода, первый сноп. То есть с посева до первого плода. И вот это такой сигнал, что ага, есть благословение, есть результат, первый сноп, принесем его Господу. Но что еще предстоит сделать? Собрать весь урожай. То есть работы еще много. Мы в день Пятидесятницы радуемся, но это такая радость, знаете, с надеждой, что урожай мы сможем весь убрать. И вот, да, получим, ожидаем. Мы как бы, мы сейчас, вот, друзья, как бы вот в день Пятидесятницы живем, мы спасены в надежде, вот мы как бы радуемся, мы в Церкви Божьей. Ну и мы ожидаем, ну как бы истинного праздника кущи, когда мы войдем туда уже в Божье Царство, в Божий покой, но все это сейчас верой происходит, потому что в послании к евреям мы прочитали «вошел в покой его, потому что успокоился от дел своих». Вот эта деталь очень важная, друзья. «Успокоился от дел своих, все работы завершены». В Израиле урожай был убран, все сделано, все завершено, поэтому покой. И в жизни человека, друзья, вот этого покоя, завершенности, ну как бы своего личного вопроса достигла Руфь. Она пришла к Богу Израилеву, чтобы успокоиться под крылами его. Когда мы говорим о том, когда мы приходим ко Христу, мы получаем рождение свыше, да? И вот до этого момента, пока человек не пришел ко Христу, его дело жизни, вот его, свои дела не завершены. Не завершены. Грех, который царствует в жизни человека, он человеческую душу превращает в доме человеческом, вот внутри нас, нашей личности, грех разоряет человека полностью. Он душу просто вот изматывает. Я в этом году, мне удалось быть на Аляске, и там один брат рассказывал, как медведь вошел в дом, и что он там после себя оставил. Ну, это ужас. То есть там все поломано, все разворочено. Но я вам скажу, друзья, вот грех в жизни человека ведет себя хуже, чем медведь. Он просто выворачивает человеческую жизнь наизнанку. Он душу после греха, душа кровоточит и болит. И вот эта вот неустроенность внутренняя, от сопорождения человека его жизни грехом является большой и самой основной проблемой. Поэтому он беспокоен. И я вам скажу, друзья, вот каждый грешник, он эгоист. Он другим быть не может. Эгоизм на чем базируется? Эгоизм, как вы думаете? А? Да, но на чем он базируется? От чего он проистекает? Смотрите, да, вот, да, но почему так происходит? Вопрос, почему так происходит? Вот, неустроенность внутреннее разорение, которое человек испытывает, может быть, даже неосознанно, она рождает эгоизм. То есть там что-то не хватает, там неустроено, и начинаются вот такие движения. К себе. Вот на чем базируется эгоизм. На внутренней неустроенности. То есть Суккот еще праздновать бесполезно. Еще там ничего не завершено. И я, друзья, скажу, что почему грешник не может не быть не эгоистом? Потому что его внутренний мир разорен грехом, вот этим зверем, который там живет. И вот эта внутренняя неустроенность, вот эти внутренние многочисленные комплексы и порождают в нем эгоизм. Эгоизм – это как бы изнанка человеческой души.
Я такой, вот мне, я всегда ущербный. И понимаете, вот почему нет меры? Почему нет меры? Почему очень богатый человек, он одновременно, как правило, очень скупой, очень жадный и очень немилосердный? И возникает вопрос, почему меры нет? Да потому что материальными какими-то богатствами или же материальными какими-то ресурсами вот эти вот дыры духовные в душе, вот эти вот раны не излечить, это бесполезные средства. А человек думает, что вот когда... Вот эту мысль, друзья, я очень хочу, чтобы она нам была понятна. Эгоизм базируется на внутренней неустроенности. И тогда, когда человек приходит ко Христу, тогда, когда он повторяет вот этот путь Руфи, когда о нем тоже можно сказать, ты пришел к Богу Израилеву, ты пришел к своему Спасителю Христу, чтобы успокоиться под крылами Его, а Он исцеляет нашу душу. Он Духом Святым входит туда, и человек избавляется от эгоизма, он выходит в покой. А оказывается, вот здесь наступает покой. Все хорошо, всего хватает, все прекрасно. Он по-настоящему начинает радоваться, несмотря даже, независимо от того, в каких условиях, в каком материальном положении и в каком-то, так сказать, состоянии здоровья он находится. Он искренне радуется. Я видел, друзья, такие прекрасные картины, когда такие вот тяжелые инвалиды принимали крещение прямо в коляске, вот, искренне уверовав в Господа. Но счастливее людей вы не увидели бы в этот момент. Что такое? Да потому что вот здесь вот все пришло в порядок. И человек празднует вот этот праздник покоя. Поэтому, друзья, очень странно видеть христиан-эгоистов. Очень странно. Вообще, друзья, вот эта вот греховная, эгоистическая натура, она, знаете, вот подобна вот мертвое море, да? Ну, во-первых, оно самая низкая точка планеты, да? И вот смотрите, туда втекает, насколько я знаю, одна только река, да? Питает. Ну, в основном, может быть, там за исключением каких-то подземных, да. Но, видимо, по крайней мере, очевидно, вот питает мертвое море Иордан, но не вытекает из него ни капли. То есть вбирает в себя, не отдает ни капли, при этом мертвое и еще мелеет на метр в год. Вот вам образ, ну как бы вот такая аллегория эгоизма. Стяжает, при этом никакой пользы, и еще сам сохнет и мелеет. Вот это образ типичный грешника. Астрономы знают такое явление в космическом пространстве. Есть такие вот, ну как бы, зоны, которые называются черные дыры. Это загадочное явление, до сих пор не изученное до конца. Это вот какие-то зоны поглощают все, вот всякая материя, которая приближается туда, астероиды какие-то, вот все там поглощается и куда-то исчезает. Вот грешник представляет из себя вот такую картину, вот сколько бы он ни поглощал ресурсов, это как в бездонную какую-то бочку проваливается, и результата нет. Вот сколько туда не помести, бесполезно. Знаете, друзья, вот в книге «Притч» сказано о ненасытимости, у которой две дочери-близнеца. Как они называются? Давай. И вот эти вот образы, друзья, они тоже очень символичны. Нам следует о них помнить. Давай. И вот это лозунг человека-грешника, вот, эгоиста. Это типичный портрет. И там автор пишет, что никогда не скажет «довольно».
Огонь, он никогда не скажет «хватит». Земля, которая впитывает влагу, никогда не скажет «хватит». Все туда просачивается. А преисподняя и утроба неплодная. Вот, вот такие вот образы даны, очень яркие, друзья. И это образ эгоиста. Образ эгоиста, который не встретился со Христом, который... Но вот в чем роковая и такая вот очень распространенная ошибка наших земных собратьев? Как раз ошибка в том, которую совершила Орфа. Она, вот точка принятия решения у нее располагалась вот в этой земной жизни. Вот здесь. Вот, вот это для нее было важно. Да, вот, вот в земной жизни, вот то, что здесь. Вот здесь, вот здесь она отреагировала. И аргументы Наимини, которые, я еще раз повторяю, как раз вот стелились вот в этой зоне, они для нее оказались убедительными, а для Руфи нет, потому что точка принятия решения совершенно в другой области. Поэтому, друзья, вот этот праздник, который сейчас мы вспоминаем, он очень глубок по смыслу, и его праздновать может по-настоящему тот, кто вошел в покой. Кто действительно, чье дело жизни, вот упоминалась эта песня, да? «Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и мой личный вопрос». Вот этот, вот понимаете, вот каждый грешник, который ходит по этой земле и не встретился со Христом, это большой вопросительный знак. Вот он ходит, и вот, вот у него большой, у меня еще внутри все горит, у меня внутри еще все кровоточит. И отсюда вот это стяжательство, отсюда это, вот эта позиция и природа эгоизма, когда Господь как хлеб, как жизнь насыщает человека, как врач исцеляет его, как пастырь водит к водам тихим, вот тогда наступает вот эта жатва, тогда наступает вот этот праздник Суккот, покой. И дальше, друзья, на этом и все. Давайте сидеть и ожидать явления Христа. Нет. Помните вопрос апостола Павла, который он, вот единственный, который задал, когда встретил его Господь чудесным образом по пути в Дамаск. Один вопрос задал этот человек. Что повелишь мне делать? Понимаете, друзья, вот когда... Вот этот эгоизм схлопывается, когда уже у него нет питательной среды, когда Господь сделал нас счастливыми, когда послал к нам в сердце Духа Святого, человек от этой эгоистичной позиции, где в центре «я любимый», он становится эксцентричным. То есть там уже живет Христос, там свет, там успокоенность, там совершенство. И дальше, дальше вот этот вопрос становится для истинного христианина, для истинного последователя Христа весьма актуальным. Что повелишь мне делать? И я надеюсь, что слышит меня брат Алекс. Вот. Ну, может быть, записи послушает. Он спрашивал о том, какие предпосылки к тому, чтобы узнать свое призвание, свое предназначение. Так вот, друзья, вот эта вот стартовая точка, вот эта вот базовая величина, это вот в том, чтобы пережить вот это рождение свыше, чтобы стать эксцентричным, чтобы вот мое «я», оно сдвинулось, чтобы я престол уступил Христу в своем сердце, в своей жизни, чтобы я успокоился, вошел в этот покой, вошел в эту вечную субботу, вот, чтобы не в прообразе она мне явлена была, и не в прообразе ее исполнять каждую неделю, а войти туда и пребывать в ней и в понедельник, вторник, и в среду в этом покое, и уже жить не для себя, но для Господа. Что повелишь мне делать? И дальше, друзья, для христианина, для рожденного свыше человека актуальным очень становится вот этот вопрос, что повелишь мне делать, актуальным становится вопрос моего призвания, смысла в жизни. Господи, где ты меня предусмотрел использовать? В чем моя польза? Чем могу я послужить
твоему изволению. Вот это очень важные вопросы.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Корнилий. Имя Корнилий означает «рогатый». В наше время слову «рогатый» придано отпугивающее значение «рогатый дьявол» или презрительное «рогатый муж». Но в библейские времена под словом «рог» понималась сила величия. Пророчествуя о будущности колена Иосифова, Моисей сказал: «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Второзаконие 33:17. Анна, приведшая своего мальчика Самуила в дом Божий в Силоме, пела: «Вознесся рог мой в Боге моем. Господь будет судить концы земли и даст крепость цару своему. И вознесет рог помазанника своего». 1 Царств 2, 1 и 10 стих. Псалмопевец торжествовал: «Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Псалом 91, 10, 11. Асав ставил себе задачу: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Псалом 74, 11. Как у пророка Даниила, так и в книге Откровения говорится о страшном звере, похожем на барса, у которого ноги, как у медведя, пасть, как у льва, 7 голов, а на них 10 рогов. У Даниила и в Откровении имеется и пояснение. 10 рогов – суть 10 царей. Откровение 17:12. Еще в начале 20 века у некоторых народов Африки и Палестины мужчины и женщины в качестве украшения прикрепляли себе ко лбу серебряный рог. На древних египетских и римских монетах, а также на ассирийских барельефах, некоторых богов и героев изображали с рогами на голове. Микеланджело такое же украшение прикрепил и голове Моисея. В словаре Даля отмечено, что слово «рог», кроме обычного значения, имеет и переносное в смысле «сила», «могущество», «надменность» и приводит поговорку: «Был рог, да сбил Бог». Имея это в виду, можем сказать, что имя Корнилий, хотя в буквальном переводе означает «рогатый», по смыслу означает «могущественный, славный». О Корнилии описано в Деяниях апостолов 10:1-48. Нам в поучении сказано следующее: его имя Корнилий повторяется 8 раз. Под этим именем он был известен в Кесарии как в войске, так и в народе. Этим именем назвал его ангел Божий. Этим именем несколько раз называет его евангелист Лука. Но о себе он невысоко думал, и когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился. Корнилий был сотник из полка, называемого италийским. Сотник – это имеющий под своим командованием 100 воинов. Полк же, вернее, когорта, то есть 10-я часть легиона, около 500-600 человек, который принадлежал Корнилий, называлась италийской, в отличие от местных воинских соединений. В этой когорте могли служить только римляне или рожденные в Италии свободные граждане. Следовательно, Корнилий был природным европейцем. Он был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Слово «благочестивый» имеет широкое значение – религиозный, набожный, и относится к людям любого вероисповедания, включая языческие. Но слова «боящийся Бога» в Новом Завете относятся к обращенным из язычников, знающим и почитающим Бога, Творца неба и земли. в которого в то время веровали только евреи и очень немногие из других народов. Следовательно, Корнилий был человеком духовно просвещенным. Рождение и воспитание в Риме или в Италии, где поклонялись Юпитеру и другим римским богам и богиням, не удержало его от познания живого и истинного Бога. Он был человек, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. От военного человека трудно было ожидать что-либо подобное. А он был таким. И это заставляет нас быть осторожными в наших мнениях и суждениях о других людях. Ни происхождение, ни воспитание, ни положение на службе не могут быть такими преградами, через какие душа человека не могла бы перейти для поклонения живому Богу. Один из учителей церкви первых веков христианства сказал:

случаи приходят неожиданно, и от всех бед не было и нет страхования. В своем же доме Корнилий был человек, всегда молившийся Богу. Он принадлежал к нищим духам, которые постоянно нуждаются в Божьей милости и Божьих указаниях. Он не просто говорил или прочитывал кем-то составленные молитвы, а, как сам сказал Петру, постился и в 9 часу молился в своем доме. 9 час того времени означал 3 часа до захождения солнца. Следовательно, Корнилий большую часть дня провел в посте и молитве. По понятиям многих людей нашего времени, Корнилий был наиболее совершенным в духовном смысле человеком, верующий в живого Бога, скромный, благотворительный, молящийся и постящийся. Чего же еще надо? Апостол Петр написал, что Христовым служителям доверено Духом Святым такое благовествование, в которое желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1:12. То есть всмотреться в него и получить полное познание такого. Апостол Павел написал, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1:14. К постившемуся и молившемуся Корнилию явился муж в светлой одежде и сказал: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 10:36-30-33. Послушавшись ангела, Корнилий послал в Иопию, теперешнюю Яфу, двоих из своих слуг и воина, чтобы они пригласили Симона Петра. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его с большим почтением, поблагодарил Петра за приход, рассказал о своем видении и заявил: «Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». А в доме Корнилия, кроме его домашних, находились его родственники и близкие друзья. Удивленный и обрадованный Петр сказал им, что он нарушил еврейское постановление не сближаться с иноплеменником, потому что Бог открыл ему, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен ему. Сделавший такое вступление, Петр проповедовал им, что Иисус Христос есть Господь всех, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою, то есть сделал Христом. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, что, наконец, его убили, повесивши на древе, но что Бог воскресил его в 3-й день и дал ему являться предизбранным свидетелем, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, и что о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Это были те слова, какие надлежало Корнилию услышать, принять верою и получить спасение как дар милости Божьей. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого?» Бог послал апостола Петра в дом Корнилия открыть дверь спасения для всех верующих в Иисуса Христа из всех народов на земле. Аминь.

Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

забывать нам друг друга нельзя. Чтоб не быть как лист увядший, больше позаботься о себе. Если кто-то видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Свидетельство. Николай Мезенов. «Мой путь к Богу». Мир вам да умножится во Христе Иисусе. Как нам нравится ваш журнал «Вера и жизнь». Самое главное, по моему мнению, в этом журнале нет ни тени осуждения других конфессий. Даже наоборот, приводятся статьи православных подвижников, таких как Иоанн Златоуст. Иногда в периодических публикациях одни деноминации перемывают кости другим, и вроде журналы интересные, что-то даже полезное можно для себя взять, но когда читаешь такие вещи, сразу хочется отложить его в сторону. Мне также попадался журнал питерского издательства, похожий на ваш, «От сердца к сердцу». В основном же читаем только Евангелие и Псалтырь. Читаем вслух, разбираем, а чего сами не понимаем, спрашиваем у более опытных людей. Я пришел к Богу в тюрьме. Говорят, что каждый к Богу идет своим путем. Я этот путь мог пройти, как мне кажется, и без тюрьмы, если бы понимал раньше, что все, что со мной происходит, исходит от Бога, что Он желает меня грешного спасти. Но, к сожалению, в тот момент я был духовно слеп и видел в жизни только удачные и неудачные моменты. В 2000 году органы опеки забрали меня от семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Отцу дали время исправиться. К нам в центр приходили верующие, раздавали книги Нового Завета, рассказывали о Боге, давали подарки. Но я оставался глух, хотя всегда с удовольствием ходил на их лекции и слушал их проповеди. Скажу честно, было даже интересно. Потом нас отправили в детский дом за 600 километров от моего города. В детдоме я прожил до 2004 года, а после сбежал, чтобы вернуться домой. И вот мы с другом, нам было по 14 лет, шли 3 дня по дороге, ночью спали в кустах, ели только хлеб, который прихватили с собой из детдома. Это был август. Стояла 30-градусная жара, попутные машины не останавливались, сил не было, очень хотелось есть, пить и спать. Одним словом, караул. И в какой-то момент я просто ни с того ни с сего взмолился Богу: «Господи, если Ты есть, то пошли какую-нибудь машину, чтобы нас хоть немного подвезли». Как только я проговорил эти слова, услышал шум приближающейся машины. Я поднял руку и при этом даже не посмотрел назад. Машина остановилась. Водитель довез нас прямо до подъезда дома моей бабушки, а по дороге напоил и накормил нас. Я и сейчас все помню, будто это произошло только вчера, хотя с тех пор прошло уже более 12 лет. Тогда же, как только мы добрались до места, я забыл о Боге и о чем Его просил. До 2007 года я жил у бабушки. Воровал. Меня поймали и посадили в колонию для малолетних. В 2009 году я освободился. На свободе стал жить с верующей девушкой, православной христианкой. Каждые выходные она ходила в церковь и меня пыталась уговорить, но мне было некогда, я был весь в делах и заботах. Сейчас, вспоминая об этом, даже смешно. Однажды я взял у товарища машину и поехал решать свои дела в деревню за 4 километра от города. Когда закончил, отметил это дело и на радостях пьяный поехал в город. Я заснул за рулем на скорости 100-120 километров в час. Неуправляемую машину занесло, и она кувыркалась по дороге 70 метров. Все подробности я узнал от сотрудников ГАИ. Самое интересное, что когда к месту ДТП приехали службы, из машины, а точнее из куска железа, который от машины остался, меня не спешили извлекать, так как понимали, что там стопроцентный труп. Слава Богу, что я в машине был один и не зацепил встречные машины. Кто-то из спасателей МЧС догадался потрогать мой пульс. Оказалось, что я был жив. Меня вытащили из машины и на вертолете МЧС отправили в госпиталь, так как врачи опасались, что на машине меня не довезут, дорога плохая. В больнице врачи оперативно провели все необходимые обследования и были крайне удивлены, что в результате такой страшной аварии у меня были лишь переломы большого пальца, правой ноги и мизинца правой руки, сотрясение головного мозга средней степени и совсем чуть-чуть поцарапана голова, даже не зашивали. И все. Когда я пришел в сознание, врач мне сказал: «Сходи в церковь и поставь свечку». А гаишник добавил: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Я всего 2 недели пролежал в больнице. У всех, кто видел машину после аварии, а ее привезли во двор друга, был один вопрос: сколько трупов было в ней? Когда же я говорил, что в машине я был один и остался в живых, многие не верили, а те, кто верил, твердили одно и то же: «Тебя спас Бог». А мне больше нравились слова гаишника про бронежилет. Со своей девушкой после аварии я расстался. После этого я начал воровать машины. Меня поймали и посадили на 5 лет в колонию общего режима в июне 2010 года. Должен был выйти в июне 2015. 2 года длился суд, и в колонию я приехал в 2012 году. 1 августа 2012 года я из карантина вышел в отряд, а в колонии красный-красный ход, беспредел. Режим я не нарушал, но, пробыв 29 дней, убил осужденного, о чем теперь очень сильно сожалею и в чем раскаиваюсь. Можно было все вытерпеть и перенести, но амбиции и гордыня взяли верх. Из колонии меня вывезли в СИЗО, начальника колонии уволили, саму же колонию развезли, так как дело мое вел следственный комитет, и я следователю все, как было, без утайки рассказал. Под следствием я просидел год. Мне дали 18 лет строгого режима. Из них первые 5 лет крытой тюрьмы. В СИЗО, в Кемерово, уже не помню как, мне в руки попал Новый Завет. С ним я и поехал по этапу. Сидел в Челябинске в одиночке, ждал этапа на тюрьму и вспомнил Бога. Просил Его, чтобы меня посадили в нормальную камеру. Я и попал в такую камеру, так мне показалось. В ней я просидел 11 месяцев. После к нам заехал один приблотненный элемент. Больше всего я боялся повторения событий прошлого и попросил, чтобы меня посадили в одиночку. Оперативники позвали верующего Андрея, и тот взял меня к себе в камеру. Брат Андрей привел меня к Богу. Я покаялся и принял крещение. Затем я нашел адрес сестры осужденного, которого я убил. Написал ей письмо, в котором просил прощения. Не знаю, простила она или нет, но Бог видит, что я действительно очень об этом сожалею, и дело вовсе не в сроке, который мне дали. Дело в том, что я понимаю, я мог всего этого избежать. Ведь обмануть можно кого угодно, но только не Бога. Сейчас с Божьей помощью приводим других арестантов к Богу. Конечно, тех, кто сам этого желает. По другим камерам раздаем христианскую литературу. Вот я и рассказал вам весь мой путь к Богу. Впереди одна неизвестность, но я все заботы стараюсь возложить на Бога и верю, что Он меня не оставит. На свободе у меня растет сын. Он родился, когда я уже сидел. В ноябре ему будет 7 лет, его мама мне не пишет. Присылала одно время фотографии, а потом перестала. Я молюсь за них, а ее не осуждаю, так как понимаю, что я, только я, сам во всем виноват. Недавно узнал, что у меня есть родная сестра по матери. Она родилась в 1998 году, я в 1990. Я о ней вообще ничего не знал. В полиции мне дали ее адрес, я написал ей письмо. Но она не хочет общаться. Не знаю, почему, ведь мы с ней ни разу не виделись. Что мне остается делать? Только уповать на Господа и его промысел. Ведь все, что происходит, происходит по его святой воле и служит нам во благо. Братья Андрей, Сергей и Рафаил передают всей миссии христианский привет. «Храни вас всех Господь, и да сподобит всех Господь нас, своих чад, бодрствовать, молиться и готовиться к Его пришествию. Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
1: С миссионерских полей. Виктор Танцюра. Уроки доверия Богу. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Исайя 49:23. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинно имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. За 11 лет палаточного служения миссии «Свет на Востоке» мы совершили около 200 недельных миссионерских поездок по всей Украине и за ее пределами. Бог продолжает учить нас надеяться не на свои силы, опыт, знания, а только на Него. Перед миссионерскими поездками нам пожертвовали деньги на покупку аппарата для изготовления сахарной ваты для детей. Мы не успели приобрести аппарат перед первой поездкой. Из-за этого я переживал и думал, вот если бы мы взяли с собой аппарат, все дети бы были наши. Мы, конечно, много молились, чтобы Бог привел детей в палатку, потому что надежда была только на Него. Бог сделал больше, чем мы ожидали. Каждый день приходили около 70 детей. И несмотря на то, что по ночам местные жители бросали в палатку камни, кричали, оскорбляя нас, настроение у нас было отличное. Ведь Бог ответил на наши молитвы. Десятки детей каждый день слышали Слово Божье. Когда мы в одну из следующих поездок привезли аппарат сахарной ваты, я подумал, ну теперь у нас точно будет полная палатка детей. При этом я немного расслабился в молитвах. В результате пришло всего 7 детей. Мы всячески пытались разрекламировать мероприятие, говорили, что бесплатно делаем детям сахарную вату, думали, что дети не приходят, потому что не знают о нашем чудо-аппарате. Но все наши попытки оказались тщетными. Новые дети так и не пришли. Для меня это был урок, что надеяться нужно не на свои действия, обстоятельства или людей, а только на Бога. И этот урок Бог преподал мне еще несколько раз прошедшим летом. Я многому научился во время поездок по Донецкой области. Там мы побывали в 4 разных населенных пунктах. В поселке Шевченко мы были довольно далеко от линии фронта. В Очеретино слышали взрывы и автоматные очереди.
3: Нам рассказывали, что за несколько месяцев до нашего приезда обстреливали окраины этого поселка. В Авдеевку мы ехали, зная, что окрестности города и промзону обстреливают практически каждый день. Нередко снаряды залетают и в центральную часть Авдеевки. Как мы молились! Ведь когда страшно, всегда много и искренне молишься. За нас также ревностно молились тысячи христиан. Мы уж точно знали, что надеяться нужно только на Бога. Каждый день мы слышали взрывы и автоматные очереди буквально в нескольких километрах от нашей палатки. В первые дни было особенно тревожно, но к концу недели мы уже привыкли к звукам обстрелов и практически не обращали на них внимания. Немало жителей Авдеевки относились к нам настороженно, некоторые даже враждебно. Мы понимали, что местные жители находятся в состоянии постоянного нервного напряжения. В Авдеевке мы особенно заметили, что Евангелие даже из врагов может сделать друзей. В парке я встретил бабушку с палочкой, которая мне рассказала свою невеселую историю. Она два раза была ранена в ноги осколками снарядов, отчего ходит с трудом. Пенсии не хватает на самые необходимые лекарства и еду. Бабушка имела очень печальные прогнозы относительно своей дальнейшей жизни. Я ей рассказал благую весть. Она выслушала меня очень внимательно и помолилась молитвой покаяния. Лицо ее просветлело. Бабушка пообещала прийти на вечернее богослужение в палатку. По опыту знаю, что многие обещают, но немногие приходят. И я подумал, вряд ли она придет, тем более с такими проблемами с ногами. Но зайдя вечером перед служением в палатку, я увидел ее на первой скамейке. Она была очень рада меня видеть. После служения бабушка просто сияла. Она искренне благодарила нас, говоря, «Вы себе даже не представляете, какое доброе дело делаете». Потом она протянула мне деньги и сказала, «Я хочу пожертвовать на ваше служение». Я чуть не прослезился, понимая, что ей самой не хватает даже на самое необходимое. Искренне поблагодарив, я мягко отказался. Тогда бабушка сказала, «Я буду молиться за вас». И потом твердо добавила, «Я каждый день буду молиться за вас». Всю неделю Бог реально нас охранял и днем, и ночью. В понедельник мы уехали, во вторник был обстрел Авдеевки, тех улиц, по которым мы ходили и рассказывали Евангелие. Четвертым населенным пунктом Донецкой области был город Лиман, который находится далеко от линии фронта, возле Харьковской области. Люди там поспокойнее. Наша ревность в молитвах немного угасла. И вот в одну из ночей в палатку пришел пьяный мужчина и бито избил братьев из поместной церкви, которые в ту ночь дежурили. В это время его напарник стоял у входа с бойцовской собакой. Пришлось вызывать полицию, которая арестовала пьяного мужчину. Слава Богу, что дежурные отделались только синяками и ссадинами, что Бог явил милость и никому не попало по голове. Мы снова начали ревностно молиться, и оставшаяся часть времени в Лимане прошла спокойно. Еще один урок Бог преподал мне, когда мы были в моем родном селе в Черкасской области. Там практически все меня знают. Много лет подряд на Рождество мы приезжаем в школу с кукольным театром и подарками. Каждый раз я провожу со старшеклассниками библейские занятия. В январе в школе я спросил учеников, придут ли они летом в палатку. Они дружно ответили, что придут. Я был уверен, что в палатке будет много и взрослых, и детей, и эта уверенность существенно погасила ревность моих молитв. Какое же было мое разочарование, когда в палатку приходило не больше детей и взрослых, чем в среднем по Украине. Каждый день многие обещали прийти, но почти никто не приходил. В последний день нашего служения я был в посте. Я много молился, размышлял над прошедшей неделей. Мне вспомнилась женщина, которую я практически не знал. Она искренне, со слезами на глазах, молилась молитвой покаяния. Бог побудил меня молиться о ней в тот день, и я, как ребенок, просил Бога, «Пожалуйста, приведи ее в этот последний вечер в палатку». И Бог привел и не одну, а с соседкой. После окончания вечерней программы они обе подошли ко мне и сказали, «Мы хотим попросить прощения». Я удивился, за что? Они сказали, за то, что мы не с первого дня ходили. Мы только теперь поняли, сколько важного упустили. Бог сегодня так много говорил нам, и хотелось слушать еще и еще. Вы не представляете, как мы вам благодарны за сегодняшний вечер. Я так радовался и благодарил Бога за ответ на молитву. Во многих местах Библии написано, что тот, кто надеется на Бога, не посрамится. И я понял, что мне это напоминание нужно практически каждый день. Так часто у меня бывает искушение надеяться на людей, на обстоятельства, на себя более, чем на Бога. И каждый раз я убеждаюсь в библейской истине. «Кто надеется на себя, тот глуп». Притчи 28-26. Из опыта миссионерских поездок я понял, что чаще всего надежда на Бога отражается в наших молитвах. И если мы мало молимся, значит, мало надеемся на Бога, а больше на себя. Мы ревнуем о том, чтобы много молиться в миссионерских поездках. При насыщенном графике это нелегко, но это обильно вознаграждается Богом и приносит Ему много славы.
4: Вера и жизнь. Лидия Андронова. По-человечески или по-солдатски? Я кому сказала? Быстро собирай игрушки и в постель. Мам, ну можно еще 5 минут поиграть? Нет, я же сказала. Ты что, не понимаешь? Как ни грустно, но многим из нас знакомы такие ситуации. Читая это, легко представить, каким тоном говорятся такие слова. Приказным. Как часто он приводит к хорошим результатам. Одна мамочка, любя своих детей, очень хотела научить их беспрекословному подчинению. Для этого она холодным тоном раздавала указания под угрозой наказания. Через некоторое время она услышала разговор детей между собой. Он был на повышенных тонах и с теми же угрозами. «Вы что, ребята? Надо же ласково друг с другом разговаривать», — вмешалась мама. Но для себя поняла, они просто не умеют по-другому выходить из житейских ситуаций. В другой семье мама, восхищаясь своими детьми, говорила: «Они у меня такие послушные, такие ласковые, даже сама не знаю от чего». «То, что сеешь, то и жнешь», — говорю ей. «Да я вроде бы и не сеяла, они сами как-то так выросли». Пока мы беседовали, у детей возникла конфликтная ситуация. Маленький ребенок хотел играть именно той игрушкой, которая для ребенка постарше была особенно дорога. «Знаете, я в жизни не видела столько терпения. Спокойно, убеждая и прося, вдохновляя и хваля своего ребенка, мама добивалась превосходных результатов. «Денечка, ну дай Яночке. Видишь, она плачет». «Ты у меня такой молодец! Не жадина!» «Она немного поиграет и отдаст». Причем после каждого захода Денечка отдавал игрушку, но, видимо, не мог смириться с этим до конца. И через некоторое время подсовывал Яночке что-то другое взамен. Яна плакала, а мама терпеливо начинала все сначала. Может, кому-то покажется, что этими сюсюканьями можно испортить ребенка. Но вы представьте себе, что вам попался супруг, воспитанный приказным тоном. Как договориться? Радостно ли слушаться? Как ни странно, но в отношениях со взрослыми мы понимаем, что такой подход вреден и что с человеком лучше обращаться по-человечески, а не по-солдатски. В отношениях же с детьми мы зачастую решаем не напрягаться. Давайте брать пример с нашего Небесного Отца. Как Он с любовью и терпением воспитывает нас, так и мы будем относиться к нашим детям. Письма читателей. Он открылся мне. Дорогие в Господе сотрудники миссии «Свет на Востоке». В нашей общине прибавились подписчики на журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мы любим, хотя не всегда соглашаемся с авторами, которые пытаются судить-рядить, какая религия самая правильная. Может, мы позволим это Богу решать? Пора уже переходить от фарисейского превосходства некоторых к простой Христовой любви. Ведь мы, христиане, живем по Новому Завету. И еще хотелось бы некоторым авторам напомнить: зло, пьянство и сквернословие не зависят от национальности. И не надо гнобить православных христиан. Моя бабушка ушла к Господу в 90 лет, была православной христианкой, пережила революцию, Великую Отечественную войну и много еще чего. Жила она по совести и Господа любила не меньше, чем другие. Всю жизнь она молилась о нас. Уверовала моя мама, тоже ушла к Господу в 86 лет.
5: Я с детства искала Господа, и Он открылся мне, когда мне было 37 лет. И все, кроме моих детей, что было в жизни до Него, считаю прахом и пеплом. Только приняв Господа в свое сердце, я родилась заново. И не жалею об этом. Господь ведет каждого особо. Уверовала моя дочь, пришла к Господу через семейные неурядицы. Сын верит, но пока еще не доверился Господу. Я верю, что Господь достучится до всех моих близких, ведь Он слышит наши молитвы. Хвала Ему. Вся наша община посылает вам огромный привет. Желаем вам здоровья и благополучия, любить тех, кому вы служите. Пусть Господь обильно благословит вас во всех ваших делах, угодных Ему. За все спасибо. Вы давно стали дорогими членами нашей большой христианской семьи. Поэтому на замечание в начале письма не надо обижаться. С любовью ко всем, Зинаида Кощеева. Семя обязательно принесет плод. Благодарим Бога за всех сотрудников журнала, а также за помощников в его распространении. Сердечное спасибо вам за ваш труд, за то, что преданно служите нам, читателям. Проповеди, опубликованные в вашем журнале, помогают нам глубже познать Божью истину. Большинство читателей журнала – люди среднего и пожилого возраста, те, кто приучен читать духовную литературу. Я, читая Слово Божье, часто сомневаюсь, правильно ли я его понимаю. Но когда нахожу подтверждение в ваших журналах, то радуюсь и благодарю Бога за то, что я на правильном пути. Спасибо за опубликованные статьи в номерах журналов за 2017 год, разъясняющие суть тезисов реформации. Я не называю авторов, чтобы никого не обидеть. Я читаю все статьи, но те из них, в которых нахожу что-то новое для себя, я перечитываю по нескольку раз. Например, статьи в третьем номере «Только Писанием» и в четвертом «Только Христос». Мы верим, что посеянное вами семя обязательно принесет плод. Ваш труд не тщетен пред Господом нашим Иисусом Христом. От имени читателей церкви поселка Акжетпес, Акмолинская область, Казахстан. Нина Новокшонова.
6: Не перестаю удивляться. Пишу вам впервые, хотя подписчиком замечательного христианского издания являюсь более 20 лет. Моя семья обрела веру в Господа нашего Иисуса Христа в 1994 году. Время для страны было непростое. Многие наши соотечественники прошли через страдания и испытания 90-х. Об этом написано много свидетельств, поэтому не буду повторяться. Сейчас не могу вспомнить, каким образом журнал «Вера и жизнь» впервые попал в нашу семью. Тогда мы очень нуждались в помощи и поддержке. И Господь не замедлил с ответом. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. Вначале журнал приходил бандеролью, бесплатно. Позднее – дочь оформила годовую подписку, и мы стали постоянными читателями. Ваш журнал просвещал духовно не только нас, родителей, но и помогал воспитывать детей, прививать им христианские ценности. Они уже давно взрослые. Дочь Ирина с мужем Сергеем участвуют в служении среди молодежи, воспитывают дочь. Видя добрые плоды в их жизни, мы с женой радуемся и не перестаем удивляться, как благ и милостив Господь. Младший сын Михаил пока еще не в завете с Господом, но мы знаем, что Иисус трудится и в его сердце. Хочется от всей души пожелать коллективу редакции обильных благословений в жизни и труде, который вы совершаете во имя нашего Господа, тем самым направляя на путь спасения многих и многих заблудившихся и разочаровавшихся в жизни людей. Постскриптум. В 1995 году неожиданно для себя обнаружил дар стихосложения. В каждом стихотворении я вижу ответ Бога на мои переживания. Вот один из них, написан 14 апреля 1996 года, в день Светлого Христова Воскресения. «Иисус, сколько в имени этом мы имеем сокровищ теперь! Он для мира стал истинным светом и открыл нам спасение дверь. Он зашел на Голгофу, страдая, добровольно стал жертвой за грех. И потом, на кресте умирая, он с любовью молился за тех, кто судил по закону земному, кто терзал и глумился, и бил. Он не мог поступить по-другому, до конца свою чашу испил. Мы искуплены кровью Иисуса, жизнь продлил Он еще на века, дал нам веру, что в царстве искусов сохраняет от скверны греха. Он в наследие слово оставил, по которому следует жить. Мир не знал совершения правил, как в страданиях можно любить. О Иисус! Сколько в имени этом! Даже мир вряд ли смог бы вместить. Разве может любовь быть запретом? А без веры нет смысла и жить. Павел Каплиев. Иисус Христос сказал: «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 19-20.
7: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

Евангелие от Луки. Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

Евангелие от Луки. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди
братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им: Когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: Ни в чем. Тогда он сказал им: Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: Довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь
обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. В книге пророка Иеремии в 33 главе 3 стихе написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Сам Бог побуждает нас взывать о помощи, задавать вопросы и получать от Него, из Его слова Библии, на заданные вопросы ответы.
1: Николай Водневский – христианский поэт, писатель, ведущий радиопрограмм, основатель и в течение многих лет бессменный редактор журнала «Вера и жизнь», в своей книге дает ответы на жизненно важные вопросы своих читателей и радиослушателей. Прошло 2 десятилетия с момента выхода книги в свет, но она по-прежнему остается актуальной и востребованной, поскольку затронутые в ней проблемы не утратили своей актуальности. Можете в этом убедиться.

0: Кто прав? Вы сами знаете, как много на земле христианских религий. Вот и попробуй тут разобраться, кто прав, а кто не прав. Поэтому я держусь подальше от всех этих учений. Я верю в Бога, как могу.
1: Бог предвидел, что в борьбе против истины сатана поведет атаку, раскладывая христиан на многочисленные секты и группировки. Для того, чтобы человек мог разобраться в этом вопросе, Бог дал Евангелие. Атаки лукавого на Слово Божие безуспешны. Мы все можем иметь Писание, исследовать его. Возьмитесь за внимательное изучение Евангелия. В нем, как в зеркале, вы увидите себя. Оно поможет вам разобраться в вопросе, кто прав, а кто не прав. Дух Святой укажет вам на то христианское учение, которое стоит ближе к истине, ближе к Евангелию, и там вы найдете свое место. Пусть не смущают вас названия. Дело ведь совсем не в этом. Узнавайте людей по плодам, так учил Христос. Если учение хорошее, то и плоды будут хорошие. А важнее всего найти спасение, найти успокоение собственной душе. Все те, для кого Христос стал личным спасителем, едины и неделимы. Сатана ставит перегородки, но они до неба не доходят. Церковь Христова была, есть и будет светом миру.

0: Жизнь победы. Вчера я исповедовалась, а сегодня опять набедокурила. И так у меня получается всю жизнь. Сатана так и подмывает. Как ни крути, а все мы грешники. Желаешь одно, а получается другое.
1: Исповедание – хорошее дело. Но ведь можно исповедать грех и не раскаяться в нем, по-прежнему любить его. Когда вы возненавидите грех в сердце своем и раскаетесь в нем пред Богом, Он даст вам отвращение ко греху. Желаешь одно, а делаешь другое, будет до тех пор, пока не дадите Христу вселиться в сердце ваше Духом Святым. Ваше переживание мне хорошо знакомо. О нем знал и апостол Павел, когда писал: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Апостол Павел на этом не остановился. Он понял, что если же делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Но уже в следующей главе он пишет: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Бог даровал ему победу над собой и над грехом во Христе Иисусе. В этой победе нуждается каждый человек. Эту победу вы можете иметь также. Доверьтесь Христу, и Он победит.

0: Грех Иуды. Я пришел к заключению, что 95% христиан своей жизнью предают Христа. В это число вхожу и я. Скорблю, раскаиваюсь и сам себя за это ненавижу. И потому нет у меня на сердце покоя.
1: Каждый из нас в большей или меньшей мере причастен ко греху Иуды. Нелегко поверить, но это факт, что Христос был предан его призванным последователям. Но все ли христиане понимают, что предавать Христа сегодня более ужасное преступление, чем преступление Иуды? Почему? Потому что тот, кто считает себя учеником Христа, а жизнью своей отрекается от него, делает это при ярком свете Евангелия, которого во времена Иуды еще не было. В связи с беседами многие читатели спрашивают в письмах, почему христианство наших дней потеряло влияние на мир? Ответ прост. Потому что трудно найти границу, где кончается мир и где начинается христианство. Все смешалось вместе. Мир и церковь почти неотделимы. Большинство христиан живут в отцовской вере или в тени веры отцов, не пережив возрождения. Ясно, что они не могут поступать иначе, как неверующие люди. Где же выход? «И когда они ели, Иисус сказал ученикам, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них, «Не я ли, Господи?» Евангелие от Матфея. Если каждый христианин будет следить за собой с мыслью, не я ли предаю Господа, христианство станет величайшей моральной силой, преобразующей мир. Для всех согрешивших есть утешение в словах апостола Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: Писание обличает. В ваших беседах мне не нравится дух обличения. Вы не имеете права обличать, особенно православную церковь.
1: Право обличения – это право всех. Не обличать тех, кто достоин обличения – это значит не любить. Обличать – это значит указывать человеку на его заблуждение. Если человек глотает яд, а вы, видя это, молчите, вы делаете преступление. Случается, что и меня люди обличают, указывают на мои недостатки, и я их только благодарю за это. Конечно, не все любят обличение. Когда хвалят, хорошо, а если обличают, беда. Апостол Павел писал Тимофею: «Но ты обличай». Второе послание Тимофею. Царь Ирод уважал Иоанна Крестителя, охотно слушал его речи до тех пор, пока Иоанн не обличил его. «Не должно тебе жить с женой брата твоего». И нам, каждому, нужно проверять себя. Если мое сердце не способно принимать обличений, опасное дело. Плохо, когда и церковь в целом не принимает обличений, а обличитель церкви – Евангелие. Учение Христа. Если обличение справедливо, а Писание обличает только справедливо, почему не принять обличение? Бывает, что даже люди мира сего обличают церковь. Когда Герцен называл нашу церковь азиатской, преклоняющейся не перед Христом, а перед царем, разве это была неправда? Вот и получилось падение весьма великое. Знаменитый критик Белинский в известном письме к Гоголю писал: «Церковь стала опорой кнута и деспотизма». На это же многократно указывал Лев Николаевич Толстой. Если бы эти обличения были приняты вовремя и с полной серьезностью, возможно, мы не были бы беженцами.

0: Нет взаимовыручки. У нас церковная жизнь совсем замирает. Службы проходят каждое воскресенье, а церкви почти пустые. И даже те, которые ходят в церковь, спорят между собой. Нет у нас взаимовыручки, даже между верующими.
1: Молиться Богу в то время, когда в душе живет ненависть и злоба к человеку, это все равно, что говорить по телефону, когда у вас перерезаны провода. Молись сколько угодно, ставь свечи, отбивай поклоны, но если сердце не очищено от зла и греха, всему грош цена. Может ли быть в сердце мир, единодушие, взаимовыручка? Конечно, если люди сначала примирятся с Богом, примут в сердце Христа. Только Христос может научить людей любить друг друга. Вот что писал апостол Павел христианам. «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Вот что делает Христос для верующих в Него. Сколько было бы радости на земле, если бы христиане действительно пережили это примирение. Мир преобразился бы, и церкви не были бы пустыми. В Африке есть особый вид муравья. Он, как и все муравьи, трудолюбив, но имеет еще одну особенность – взаимовыручку. Когда один из членов этой великой семьи слабеет здоровьем и не может передвигаться, его берут более сильные на свои плечи и выносят его из потаенных щелей муравейника наверх для проветривания. А люди не больше ли муравья? Людям следовало бы поучиться у муравья. Когда эгоизм, свои корысти и злоба заполняет сердца людей, они сами от этого страдают и портят жизнь другим. Есть ли выход из этого положения? Конечно, есть. Надо покаяться и довериться Христу. Вместо каменного сердца Он даст новое сердце, плотяное, способное радоваться и любить ближнего, как самого себя.

0: «С миром, но не в мире. Прочтите, милый друг, что я вам напишу. Наша церковь не отделяет себя от мира, как и не отделялся от мира Христос. А вас мы называем сектантами, потому что вы отгородились от общества русского, замкнулись в своей оболочке».
1: Невозможно быть настоящим христианином и жить по обычаям мира. Сатана ничего не имеет против нашей религиозности, если мы остаемся одной ногой в мире. Вы пишете, что церковь поступает правильно, не отделяя себя от мира. А вот апостол Иаков говорит иначе. «Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Что такое мир? То, что не от Бога, что не славит Бога. Бог не может назвать чистым и непорочным то, что носит запах мира, греха, и только окрашено религиозностью. Конечно, место христианина не монастырь, а мир. Мы призваны жить с миром, но не в мире. Хорошо, когда корабль стоит на воде, иначе он рассохнется, но плохо, когда вода в корабле. Христианин должен идти в мир, но не жить с миром, идти в народ, но жить по Евангелию. Послание говорит, что Христос будет судить мир, и суд близок. Христос умер на кресте, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Кто не отделится от мира, тот погибнет с ним, несмотря на религиозность. В басне Измайлова рассказывается, как крестьянин накрыл сетью воробьев, клевавших огород. Он начал бить их хворостиной. Одна птичка взмолилась: «Не бей меня, я не воробей, я овсянка». Крестьянин бил и приговаривал: «Так тебе и надо, не летай с плутами». Библия говорит, плохие сообщества развращают добрые нравы. Христос пил и ел с грешниками, чтобы найти дорогу к их сердцам и спасти их от греха. Он пил и ел с ними, но оставался безгрешен. Но вам и мне вряд ли это удастся. Людей мира сего мы должны любить, но не принимать участия в их злых делах.

0: Музыка – язык души. Вы как-то писали об отношении христиан к литературе. Я согласна с вашим мнением, что Библия должна быть первой нашей книгой. Но как вы смотрите на музыку?
1: Музыка – язык души. Одна из форм выражения человеческих чувств и родная сестра поэзии. Но души бывают разные, и потому и музыка разная. Из рожденных от Бога, освященных небом душ, выходит дивная музыка хвалы Богу, псалмы Давида, хоралы Баха, оратория Генделя, Мессия, более 800 гимнов Фанни Кросби, переведенных почти на все языки мира, дивные песни и гимны, которые верующие поют на своих собраниях и так далее. Чистая, настоящая музыка имеет небесное происхождение. Музыка – совершеннее слово, каким бы художественным оно ни было. Если есть что-либо небесное на земле, то это музыка. К сожалению, многое в произведениях нынешних композиторов не зовет душу к небу, а гнетет к земле, потому сами творцы этой музыки не знают живого Бога и не стремятся к Нему. Есть в современной музыке и чисто сатанинские жанры, разлагающие души молодых. Верующим Бог дал Духа Святого и Его силу распознать духов, от Бога ли они. Греха нужно избегать во всем, значит, и в музыке.

0: Из больницы. У меня был друг. 9 лет бывал в моем доме, пил и ел. И я считался с ним. Теперь я лежу в больнице. Заходят ко мне чужие люди, даже другой религии, а этот друг ни разу. Только прислал карточку. На душе у меня было больно. Читаю ваши беседы и решил вам об этом написать.
1: Дорогой читатель, друзья Иова были близки к нему тогда, когда он был здоров и богат. Они разделяли его благословение, ели хлеб и пили виноградный сок. А когда Иов заболел, бездомные собаки стали его друзьями. Но в беде Иов нашел друга в Боге. «А я знаю, Искупитель мой жив!» — воскликнул он в тяжелую минуту. «Жив и ваш Искупитель, дорогой читатель! Он хочет быть вашим близким другом. Бог допускает иногда разочарование в друзьях, чтобы мы прилепились к Нему, нашли в Нем истинного друга. Люди могут делать раны, перевязывать не могут. Христос перевяжет вашу рану. Пребывайте в Нем. Он вас никогда не оставит. Желаю скорого выздоровления.

0: Хорошее лекарство. Одна у меня беда. Нервы растрепаны, как струна, и все это от переживаний во время войны. Оттого у меня много неприятностей с мужем, а он меня не понимает. Хотя мы оба верующие люди.
1: У одной женщины был ворчливый муж. Она пришла к знакомому доктору и говорит: «Доктор, дайте мне лекарство от нервов. Муж расстраивает, не выдерживаю». Доктор дал ей бутылку с жидкостью и сказал: «Когда муж придет с работы, возьми столовую ложку этого лекарства в рот, не выплевывай его и не проглатывай до отхода ко сну». Через неделю встретились. Доктор спрашивает больную: «Ну как, помогло лекарство?» Женщина ответила: «Очень даже помогло, спасибо, доктор. Нельзя ли выписать еще бутылочку?» «Все вышло», — сказала женщина. «Это лекарство вы можете получить без рецепта», — ответил доктор. «Я дал вам обыкновенное питьевое, немного подкрашенной воды. Молчанием и терпением можно побеждать искушение лукавого, действующего на наши больные нервы. Но еще лучше — живой, искренней молитвой».

0: опасно. Моя мама читает ваши беседы и дома говорит, что вы хорошо знаете Библию. У меня такое дело. Мне очень нравится парень из нашего класса. И я знаю, что он меня любит. Он хочет прийти в наш дом и обменяться кольцами. Он хочет прийти к нам в дом и обменяться кольцами. Но как только родители узнают, что он другой религии, они запретят мне с ним встречаться. Разве Евангелие не учит, что все люди равны? Напишите об этом, чтобы моя мама прочла.
1: Евангелие действительно учит, что все люди равны. Все грешники. Но есть покаявшиеся грешники, принявшие в сердце Христа, уверовавшие в Него. А есть грешники, отвергающие Христа. Я не знаю, каково ваше отношение ко Христу, ничего не знаю о вашем парне, но знайте, что знакомство молодых людей с целью брака приносит больше радости и благословений, когда обе стороны имеют одинаковые религиозные убеждения. Ваши родители это хорошо знают, у них есть опыт. Две веры в одной семье создают большие трудности, особенно когда появятся дети. Вы, пожалуй, думаете, что любовь все победит. Но это неверно. Когда цветы осыпятся, и вы начнете практическую семейную жизнь, сразу же обнаружится ваша непоправимая ошибка. Евангелие советует верующим людям вступать в брак только в Господе. Если вы верите в Иисуса Христа как личного Спасителя, верьте, что Он пошлет вам достойного партнера, друга жизни. Играть тяжелую и непосильную роль не советую. Читайте Евангелие и беседы вместе с родителями.

0: Нужно ли заботиться? В Евангелии написано: «Не заботьтесь ни о чем, а учитесь у птиц небесных». Но скажите откровенно, не абсурд ли это? Мыслимо ли человеку жить по птичьи?
1: Вы цитируете Писание неправильно и тем придаете иной смысл словам Христа. Этот вопрос понимать нужно так, как написано. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их». Евангелие от Матфея. Жить так, как живут небесные птицы, можно и нужно. Это счастливая жизнь, не обремененная заботами на десятки лет вперед. Человек не должен переходить мост, пока до него не дошел. А миллионы людей именно так и поступают. Учиться у птиц небесных – это не значит каждый день с утра до вечера греть на солнце спину. Птица очень трудолюбивая тварь, но у птиц всему есть свое время и мера. Вы и я еще лежим в постели, а птички небесные уже клюв чистят. Они уже позавтракали и готовятся к прославлению Творца. Жить по птичьи – это вовсе не значит ничего не делать. Это не значит открыть широко клюв и ждать, пока в рот залетит мошка. Так ведь птицы не делают. Они вьют гнезда, выкармливают птенцов, выхаживают их, как примерная мать. Но птицы никогда не отягощают себя заботами о завтрашнем дне. «Даст Бог день, даст и пищу» – вот пословица христианина. Озабоченность людей, их тревога о завтрашнем дне, до которого еще не дожили, говорит о том, что люди не доверяют Богу. Поэтому Христос и советовал посмотреть и поучиться у птиц небесных. Они умеют радоваться жизни. Апостол Павел советует: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это значит не быть постоянно озабоченным. Есть нужда? Принеси ее в молитве Господу. Он укажет, как поступить, что нужно сделать. Он печется о нас.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 41. Маленькие пилигримы избавлены ангелом. Маленькие пилигримы боялись, что им придется пробыть всю ночь в сетях льстеца. «Ведь за это время, — сказал христианин, — он может дойти до злого принца и рассказать ему, а тот пошлет своих солдат, и они унесут нас к себе». Когда солнышко начало садиться, мальчики услышали приближающиеся шаги. Они звучали все ближе и отчетливее, тем самым приводя в еще больший ужас несчастных детей. Но они увидели только одного человека, и по его сияющей одежде и нежному доброму лицу они сразу же узнали, что это был настоящий царский служитель. Когда он увидел маленьких пилигримов, он остановился и спросил: «Как вы могли попасть в эти сети?» «Мы подошли к раздвоенной дороге, — сказал христианин, — и не могли определить, по какому пути идти. В это время к нам подошел человек в белой одежде и сказал, что он идет в небесный град, и тогда мы последовали за ним». «Это был льстец, — ответил царский служитель. Затем он наклонился и разорвал сеть на мелкие части. Надеющийся и христианин выбрались из них и стали на тропинке перед человеком в ожидании, что же он скажет им дальше. Лицо его было печальное, и маленький христианин вдруг вспомнил лицо евангелиста.

0: которая также была печальна и строга, когда он нашел его среди камней. Сияющий посланник повернулся к царскому пути и предложил мальчикам идти за ним. Маленькие христианины, надеющиеся, взялись за руки и тихонько пошли. Когда же они подошли к правильному пути, пришелец остановился. «Где вы ночевали в прошлую ночь?» — спросил он. «На горах вместе с пастухами». «А они что, не дали вам маленькой карты?» «Дали», — ответили мальчики и повесили головы, потому что им стало очень стыдно. «Посмотрели ли вы в карту, когда вы были на распутье?» «Нет», — еле слышно прошептал надеющийся, а христианин добавил. «Мы совсем забыли». «Что еще пастухи сказали вам? Предупредили ли они вас о том, что встретится льстец?» «Да, они говорили, но мы не послушались их».
1: «Но вы послушались его. Как же это получается?»
0: «Мы не подумали даже, что человек может быть льстецом, потому что он был таким добрым с нами». Теперь мальчики расплакались. Но добрый пришелец положил свои руки им на плечи и сказал: «Да, вы поступили очень неразумно, но я думаю, что теперь вы сожалеете об этом». «Мы очень-очень сожалеем и раскаиваемся», — всхлипнул несчастный христианин. «И это опять была моя вина, а не надеющегося».
2: «Нет», — сказал их избавитель, — «виновны вы оба. И если бы царь не послал меня к вам навстречу, вас бы, конечно, утащили или же убили солдаты злого принца. Но хотя царь и послал своего служителя искать заблудившихся детей, чтобы привести их обратно на правильную дорогу, он был огорчен ими, и он повелел своему служителю наказать их за их безрассудство».
0: «Царь простит вас», — сказал он, — «но я обязан наказать вас, потому что вы являетесь пилигримами уже долгое время. И вы бы не заблудились, если бы поступили так, как пастухи вам сказали». В это время христианин и надеющийся увидели, что в руках он держит хлыст, которым он вдруг стал бить их много раз. Удары были сильными и больными, но они знали, что достойны наказания. Когда же он закончил, то сказал: «Царь никогда больше не будет помнить их непослушание. Наш дорогой царевич, — сказал он, — однажды был пилигримом, и он не забыл опасности и трудности этого пути. Он всегда наблюдает за вами, и когда вы поступаете опрометчиво, он просит своего отца простить вам ради него». Глава 42. Неверующий. После того, как светлый посланец оставил их, они твердо шли по своему пути. И 2 или 3 дня они не встречали ни друзей, ни врагов. Они пересекли очень широкую равнину, которая лежала между отрадными горами и прекрасной страной с низкими холмами и длинными долинами, которые были отмечены на их карте как «Земля Восторга». Часть земли называлась «Очарованная земля», и надеющийся напомнил христианину о том, что пастухи предупреждали их об опасности этой земли, чтобы они ни в коем случае не уснули здесь. «Я не забыл», — сказал христианин, — «но я очень рад, что ты это тоже помнишь. Мы должны быть очень осторожными теперь, потому что это было бы ужасно после такого долгого путешествия быть унесенным, как тот несчастный, которого мы недавно встречали». «Мы не будем больше слушать льстеца», — сказал надеющийся. «Смотри, кто-то идет впереди нас». «О», — сказал христианин, — «да ведь он идет к небесному городу». «Не к небесному городу, а навстречу нам. Может быть, он идет к нам?»
2: «Я не думаю, что он один из лучезарных посланников царя», — проговорил надеющийся, когда человек приблизился к ним, и они могли его разглядеть.
0: «Смотри, на нем одежда пилигрима, но он идет в противоположную сторону. Человек, которого звали Неверующий,
1: остановился, когда подошел к детям и спросил их, куда они идут. Лицо его было приятным, а голос проникновенным. Но мальчики знали, что они не должны верить его словам. «Мы идем в небесный город, город царя», — ответил христианин на его вопрос. Неверующий засмеялся. «Ах, бедные ребятишки!» — проговорил он. «Неужели вы, преодолев все это длинное путешествие, не нашли истины?» «Какой истины?» — спросил надеющийся. «Ведь это такое утомительное путешествие!» — продолжал неверующий. «И если вы когда-либо придете к его концу, вы только расстроитесь».
2: «Почему?»
1: Неверующий притворился печальным. «Дело в том, что никакого царя нет, и небесного города также никогда не было».
2: «Нет, это неправда!» — воскликнул христианин. «Мы слышали о нем от самих царских служителей».
1: Неверующий обнял мальчиков за плечи и старался повернуть их обратно. «Милые детки, вы еще очень молодые, а я уже старею. Послушайте, что я вам расскажу. Очень-очень давно я так же, как и вы, услышал эту историю. Я оставил свой дом и пошел искать небесный город».
2: «Ну, конечно же, вы его очень скоро найдете», — прервал его христианин.
1: «Нет, я был намного дальше, чем вы. 20 лет я шел по этому пути, но я не нашел ничего подобного».
2: Тогда христианин повернулся к надеющимся с очень печальным лицом и спросил.
1: «Ты думаешь, он говорит правду?»
2: «Нет», — ответил надеющийся. «Я уверен, что это неправда. Не слушай его. Ты знаешь, что мы видели город с отрадных гор. Давай поторопимся, чтобы сияющий посланец опять не наказал нас».
1: Неверующий стоял, наблюдая за мальчиками. «Пойдемте со мной обратно», — опять начал он. «Я приведу вас домой в полном благополучии».
2: Но христианин смело ответил ему. «Ты стараешься обмануть нас, но мы не верим тому, что ты говоришь. Мы уверены, что слова царя верны и что есть небесный город. Мы видели его ворота, когда были с пастухами».
1: Неверующий покачал головой.
2: «Ох, вы ошибаетесь. Ну, дело ваше, вы можете пойти поискать. А я пойду в мою родную страну».
1: «А мы пойдем к царю», — ответил христианин. И так они отправились дальше, а неверующий захохотал над ними. Глава 43. Очарованная земля. К концу дня они подошли к той части долины, которая называлась «Очарованная земля». Это было очень приятное место, окруженное холмами, и воздух здесь был всегда мягким и теплым. По ней спокойно протекали ручейки, и легкое движение воздуха едва шевелило листья деревьев. Все вокруг выглядело спокойно и счастливо. Но луга, которые простирались по обеим сторонам пути, не были огорожены, как это было в мирной долине. Поэтому для пилигримов было совсем небезопасно уснуть в этом месте. Слуги злого принца часто прятались за камнями или в кустах, и когда неосторожные путешественники засыпали здесь, это была гарантия, что их ограбят, если не утащат к злому принцу.
2: «О, мой брат!» — неожиданно воскликнул надеющийся. «Я так хочу спать! Мои глаза слипаются. Давай присядем и чуть-чуть отдохнем».
1: «Нет, только не здесь!» И он крепко сжал руку надеющегося, стал трясти его.
2: «Надеющийся! Надеющийся! Ведь ты забыл, что это очарованная земля!»
1: «Угу!» — сонно ответил надеющийся. «Но ведь вокруг никакой опасности. Я только постою несколько минут. Не жди меня». И с этими словами он свалился на траву. Но христианин подхватил его и поставил на ноги опять. Он стал трясти его изо всех сил.
2: «Подумай немножко», — проговорил он. «Неужели ты не помнишь о том, что говорили нам пастухи?»
1: Он продолжал трясти его до тех пор, пока надеющийся окончательно проснулся. Тогда маленький пилигрим
0: понял всю опасность своего положения. Ах, что бы я делал, если б я был один? Я уверен, что я бы заснул. Никогда в моей жизни я не чувствовал такой усталости. Знаешь, я тоже захотел спать, — ответил христианин. Но пока я тряс тебя, то и сам проснулся. Мы должны быть очень благодарны за то, что мы вместе. Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Это поможет нам бодрствовать. Ты никогда не рассказывал мне, как ты стал на путь паломничества.
1: О, я начал еще до того, как ты, — ответил надеющийся. Я знал верного очень хорошо. И когда первый евангелист поговорил с ним, он пришел ко мне и рассказал все, что он слышал о царе. Я не обратил тогда никакого внимания. Но потом я вспомнил его рассказ и подумал, что это было бы неплохо жить в небесном городе. И так однажды я побежал к узким воротам и начал свое путешествие. Но когда я пришел на ярмарку суеты, я остановился, чтобы поиграть с мальчиками на улице. И тогда же они уговорили меня остаться и никуда не уходить. И так я остался. Но тебе ведь там не нравилось, не так ли?
0: Нет, иногда мне там нравилось. Но часто мной владевал страх, и я чувствовал себя несчастным. Когда пилигримы проходили через город, мне было стыдно, и я боялся, что они могут меня увидеть. Потом пришли вы с верным, и как только я его увидел, узнал сразу же. «Ты видел, как нас били?» — спросил христианин.
1: «Да, я наблюдал за тобой, когда ты был посажен в клетку. Однажды я пробрался к самому засову. Я думаю, что в это время ты спал, но верный увидел меня, и он говорил со мной.
0: Что же он сказал тебе?»
1: Он уговаривал меня, чтобы я немедленно оставил город. Еще он сказал, что царь простит меня ради своего возлюбленного сына. Затем я наблюдал все это ужасное зрелище. И я знаю, что верный переносил все страдания с терпением, потому что он очень любил царя. Тогда я решил, что когда тебя освободят, попросить тебя взять меня с собой.
0: «Как я рад, что ты это сделал!» — сказал христианин. «Ведь нам так хорошо вместе! А ты разве не чувствуешь радости?»
1: «Конечно!» — ответил надеющийся. «Я уверен теперь, что царь любит меня. И очень скоро мы придем в его прекрасный город».
2: Глава 44. Маленькие пилигримы поджидают неведающего. Все это время неведующий медленно шел один. Льстец и неведующий. Неверующие не обратили на него никакого внимания, потому что они знали, что с самого начала он начал свое путешествие неправильно. И когда он подойдет к небесному городу, то царские слуги не позволят ему войти в ворота, но отошлют его обратно к его господину, злому принцу. Поэтому неведующий не встречал никаких трудностей на своем пути. Ему даже не хотелось спать в очарованной земле. Когда надеющийся и маленький христианин прошли через это опасное место, они вспомнили неведующего. Им было интересно, как проходит его путешествие. Надеющийся зачем-то оглянулся.
0: «Смотри, он идет позади нас», — сказал он. «Может быть, подождем его?»
1: «Да, наверное, это будет неплохо», — ответил христианин. «И если он чувствует сонливость, то мы поможем ему бодрствовать».
2: Маленькие пилигримы остановились и стали ждать. Но хотя неведущий и видел, что они стоят, ждут, он, казалось, был равнодушен и не собирался их догонять.
1: «Как жаль, что ты идешь сзади», — сказал христианин, обращаясь к нему, когда он все же медленно поравнялся с ними.
0: «Неужели ты не хочешь идти с нами?»
1: «Мне все равно», — ответил неведущий. «Сам я иду намного быстрее. Я всегда думаю по пути».
0: «О чем же ты думаешь?» — спросил надеющийся.
1: «О царе и о небесном городе».
0: «Но ведь просто думать совсем недостаточно», — сказал христианин.
1: «Мы должны прилагать к этому старания, чтобы увидеть царя и его город.
0: Я так и делаю».
1: «Тогда почему же ты не идешь быстрее?» Меня устраивает та скорость, с которой я иду. Я уверен, что когда-нибудь все равно достигну небесного города. Да и почему я должен спешить, а не идти так, как мне хочется? Ну, если ты будешь беспечным, то обязательно попадешь в какие-нибудь опасности или переживания. Ну, если это произойдет, то царь обязательно поможет мне. Царь не будет помогать тебе, если ты не будешь стараться быть ему послушным, — сказал надеющийся, который чувствовал, что неведущий не знает почти ничего о царе, ни о его законах. «Я стараюсь быть ему послушным», — ответил мальчик. «Я оставил мой дом и стал пилигримом. Что же еще от меня требуется?» «Но ты не проходил мимо креста», — сказал христианин. «И я боюсь, что если у тебя нет свитка и одежды пилигрима, царские служители не позволят тебе войти в город». «Я уверен, что вы заблуждаетесь в ваших рассуждениях», — ответил неведущий. «Я читал, что царевич сам даст белоснежную одежду каждому пилигриму. И я нисколько не сомневаюсь, что он пришлет мне мою очень скоро. Почему я должен идти к узким воротам и ко кресту, чтобы только взглянуть на них? Это будет выглядеть, как будто я не поверил тому, что сказал царевич». В этот момент христианин вспомнил о приглашении, которое евангелист вручил ему, прежде чем он ушел из дома. «Может быть, неведущий имеет такое же? Посылал ли тебе царь приглашение?» — спросил он. «Нет, конечно же нет. Я даже и не представляю, чтобы такой великий царь прислал приглашение такому мальчику, как я». Бедный маленький христианин чувствовал себя как в тупике. «Я даже не знаю, что ему сказать», — прошептал он надеющемуся. «Я уверен, что он ошибается, но он не хочет верить нам». Но неведующему совсем надоело разговаривать. «Нет, с вами невозможно договориться», — проговорил он. «Можете идти своим путем». И так как маленькие пилигримы не находили, что ответить ему, они повернулись и пошли. И оставили его идти так, как он того хочет. Глава 45. Земля восторга. Маленькие пилигримы, пройдя очарованную землю, оказались в земле восторга. Это была прекраснейшая страна, которую они когда-либо встречали. Горы ее были покрыты деревьями, долины были зелеными от мягкой травы и яркими от цветов любви, которые раскрылись между травой. На расстоянии сиял свет славы, который пастухи показывали им с отрадных гор. И когда глаза детей немножко привыкли к этому яркому свету, они вдруг стали различать стены и ворота небесного города. Злой принц и его солдаты никогда не приходят в землю восторга. Люди, которые здесь жили, были все настоящими служащими царя. И они приняли христианина и надеющегося с большой любовью. «Все ваши трудности теперь позади», — сказали они. «Теперь вы должны оставаться и жить тут до тех пор, пока царь пришлет за вами». «А как скоро он пришлет за нами?» — спросил христианин. «Мы не можем тебе на это ответить», — ответили люди. «Иногда жизнь пилигримов продолжается здесь многие годы. Иногда царь поручает им выполнять какую-нибудь работу для него в стране злого принца. Но в конце они все входят в небесный город, чтобы навсегда прибыть с ним». «О, я вспомнил», — сказал маленький христианин. «Когда помощь вытащил меня из топи уныния, он говорил, что уже был у ворот небесного города, но царь поручил ему работу, которую он должен выполнить, прежде чем он сможет войти в ворота». И пока они ходили вверх и вниз по холмам и вдоль красивых долин с надеющимся, маленький христианин стал думать, жила ли его мама здесь, в этой земле восторга. А может быть, она сразу же вошла в город? Он пристально стал рассматривать людей, которых он встретил, но ни один из них не был похож на фотографию его мамы. «Возможно, царь присылал за ней», — проговорил он. «Ах, как было бы прекрасно увидеть ее опять! Может быть, она уже слышала, что мы здесь, и уже сейчас наблюдает за нами. Так прошло много счастливых дней для маленьких пилигримов в земле восторга. Однажды утром они подошли к долине, которая вела к виноградникам и большим садам. Ворота были широко раскрыты, и когда мальчики остановились, чтобы рассмотреть деревья и цветы, один из садовников заговорил с ними. «Вам совсем нечего опасаться», — проговорил он. «Это царские сады, и посажены они для того, чтобы пилигримы могли входить в них». С этими словами он взял их за руки и повел мимо виноградников и цветов. Вечером он показал им тихую маленькую беседку, где они могли прилечь и спать совершенно безопасно. «Ах!» — проговорил христианин, когда они присели, чтобы понаблюдать закат солнца, которое медленно погружалось за холмами. «Как я счастлив, что мы пришли сюда! Мне кажется, что я забыл все страхи и ужасы, которые нам встречались. И теперь так хорошо! А я безмерно счастлив, что убежал с ярмарки суеты», — ответил надеющийся. «Ах, как хорошо, что я не потерял там мой свиток! Я даже не представляю, как я мог там быть и все же уйти. А теперь нам только остается ждать приглашения от царя», — продолжал христианин. «Если он захочет меня послать поработать для него, то я с радостью буду выполнять все. Но если бы он позволил мне перейти сразу в тот прекрасный город, было бы, конечно, лучше». «Я тоже», — ответил надеющийся. Они прилегли на траву рядом, точно так, как они отдыхали в мирной долине, и спокойно проспали до самого утра. Следующая глава — «Темная река». Земля Восторга была так близко от небесного города, что лучезарные жители этого города часто приходили посетить тех, кто жил в земле Восторга. Лица их отражались красивым, небесным светом, точно так, как сияло лицо мамы христианина, когда он видел ее во сне. Одежда их также была белой и сверкающей. Очень часто они приходили с весточкой от небесного царя к своим слугам, и маленькие пилигримы поджидали, что однажды весточка будет и для них. Как мы уже знаем, они проспали одну ночь в царском саду. А утром, когда они медленно прогуливались между виноградниками, они увидели двух лучезарных существ, которые шли к ним навстречу. «Вы путешественники в небесную страну?» — спросили они. «Да», — просто ответили дети. Затем ангелы задали им множество вопросов и хотели, чтобы христианин и надеющийся рассказали им все, что с ними случилось с самого начала их путешествия. Христианин рассказал им о всех трудностях и опасностях на пути, а надеющийся с печалью поведал им о том, как много времени он потерял на ярмарке суеты. «Очень часто мы поступали плохо», — сказали они, — «но мы очень сожалеем об этом и любим нашего дорогого царя так сильно, всем нашим сердцем». «Он это знает», — ответили ангелы, — «и он уже простил вам все ваши ошибки и непослушания ради своего дорогого сына. Теперь он прислал нас сказать вам, что он хочет, чтобы вы вошли в его город». Когда надеющийся услыхал это, сердце его наполнилось радостью. Маленький христианин обрадовался не меньше его, но когда он представил себе, что войдет и будет там в присутствии царя, то почувствовал робость и спросил чудесных вестников: «А вы с нами пойдете? Мы немножко вас проводим», — сказали они, «а потом встретим вас опять у ворот в городе». Затем они решили, чтобы дети пошли следом за ними. Вышедшие из сада, они пошли по направлению к большой широкой реке. Вода в ней была темная и бурная, но свет от небесного города сиял за ней гораздо ярче. «Ой!» — закричал христианин, — «как же мы перейдем на ту сторону?» «Вы должны перейти через воду», — ответили их прекрасные попутчики. «Но вы не должны бояться. Город находится на противоположном берегу, и очень скоро вы достигнете его ворот». Надеющийся поднял голову и посмотрел через реку. На противоположной стороне он разглядел тропинку, змейкой поднимающуюся по холму и ведущую к славным золотым воротам.
0: «О, христианин!» — проговорил он. «Нам нечего бояться теперь, ведь мы так близко от города!»
1: Но глаза маленького христианина потускнели от страха, и он даже не мог видеть свет за рекой. Смотря на воду, он трепетал. Затем он опять, повернувшись к ангелам, спросил. «А, она глубокая! Ведь мы непременно утонем, если пойдем через нее!»
0: «Нет», — ответили ангелы, — «для вас вода не будет глубокой. Но вы не должны смотреть на воду, а поднимите ваши глаза к свету, и царь обязательно поможет вам».
1: «А может быть, вы пойдете с нами?» — опять спросил христианин. Надеющийся не мог понять, почему он вдруг стал таким бледным и так боялся. «Нет, с вами мы пойти не можем», — ответили ангелы. «Но мы встретим вас на том берегу и введем вас в присутствие царя».
0: «А моя мама прошла эту реку благополучно?»
2: «Да, и она ожидает тебя и очень хочет видеть тебя. Не бойся, доверься царю и вспомни, что он уже сделал для тебя».
1: Затем чудные небожители оставили их одних, и надеющийся осторожно положил свою руку на плечо маленького компаньона. «Пойдем, христианин», — ласково сказал он. «Это наше самое последнее испытание, и очень скоро оно закончится. Пойдем вместе, и я уверен, что царь обязательно позаботится о нас». Маленькие пилигримы медленно спустились к берегу и вошли в воду. Следующая глава. Неведущий пересекает реку. Когда неведущий вошел в землю восторга, встретившие люди оказали ему внимание, точно так же, как они это сделали христианину и надеющемуся. Но вскоре они заметили, что он не настоящий пилигрим и что ему совсем не интересно было с ними разговаривать, поэтому они оставили его одного. Он прошел через ворота царского сада, но садовники не пригласили его войти. Ангелы также, хотя и не наблюдали все время за ним, когда он шел, не заговорили с ним. Они также не принесли ему никакого приглашения от царя. Наконец он подошел к реке. Он видел стены небесного города на противоположной стороне, и он знал, что его путешествие не закончится до тех пор, пока он не пересечет эту темную реку. Несколько минут он стоял в нерешительности, не зная, что делать, а потом лег на траву.
0: «Немного отдохну», — подумал он. «Может быть, в этот момент кто-нибудь еще будет переходить. Моста здесь не видно. Может быть, лодка есть, которая перевозит на ту сторону».
1: Да, лодка была, но она принадлежала злому принцу, и царские пилигримы никогда ею не пользовались. Капитан, имя которого было «Тщетная надежда», очень скоро заметил неведущего, лежащего на берегу реки, и подплыл к нему.
3: «Время пришло тебе переправиться через реку», — сказал он. «Моя лодка к твоим услугам».
1: Неведущий обрадовался и сразу вскочил.
0: «Я думаю, это царь прислал тебя».
2: «Да», — ответил лодочник. «В некоторых местах вода не очень глубокая, и многие пилигримы стараются перейти через нее. Но ведь нет никакой необходимости делать это, потому что я всегда готов переправить их».
1: Он протянул руку, и неведущий, опершись на нее, вошел в лодку. Тщетная надежда подхватил весла и стал быстро грести, пересекая бурлящую реку.
0: «А теперь что я должен делать?» — спросил неведущий, выпрыгнув из лодки на берег.
1: Тщетная надежда указал на узенькую, извивающуюся тропинку.
3: «Это лучший путь», — сказал он. «Он легкий и приятный. Если ангелы встретят тебя, то они постараются понести тебя, повести тебя другим путем, который очень крутой, и по нему трудно взбираться. Иди прямо к воротам, и очень скоро ты окажешься в присутствии царя».
1: Толкнувшись от берега, он поплыл обратно, а неведающий, повернувшись, стал взбираться на холм в сторону небесного города. Он никого не встретил, и когда достиг ворот, он увидел, что они закрыты. Осмотревшись, он поднял голову и увидел на арке золотыми буквами написанные слова: «Блаженны, исполняющие его заповеди».
3: «Я всегда был послушным царю», — подумал неведущий, и постучал в ворота. Он совсем забыл, что царь хотел, чтобы все пилигримы начинали свое путешествие через узкие ворота и шли ко кресту. Он слышал об этом много раз, но он не заботился об этом, и поэтому царские благословения не будут даны ему. Он постучал еще раз, но никто не открывал ему. В это время один из царских слуг проходил поверху арки, и, заметив неведущего, он сказал: «Откуда ты пришел и почему ты стучишь в царские ворота?»
1: «Я пилигрим», — ответил мальчик. «Я только что пересек реку и хочу жить в небесном городе».
3: «Я приму твой свиток», — сказал царский служитель, «и отнесу его к моему господину».
1: Неведущий знал, что у него никогда не было свитка, но засунул руку за пазуху и делал вид, что ищет. Царский служитель немного подождал, а потом сказал: «Боюсь, что у тебя его нет». С этими словами он сошел вниз и пошел к царю спросить о том, что делать. Бедный неведущий стоял снаружи, и теперь только он сожалел о том, что был таким беспечным к своему путешествию. «Какой красивый город!» — думал он. «Я бы хотел навсегда остаться в нем, но боюсь, что меня теперь туда не пустят». Когда царь услышал, что подошел к воротам пилигрим, у которого не было ни белой одежды, ни свитка, то царь сказал: «Я не знаю его. Отошлите его». Два ангела вышли и быстро связали руки и ноги неразумного мальчика, а затем понесли его прочь от небесного города в страну слова принца. Его злой хозяин захохотал, когда увидел его, и позаботился о том, чтобы он никогда не имел больше никакой возможности убежать. «Ты сам виноват», — сказал он, когда увидел, что неведущий горько плачет от мыслей, что потерял свое счастье. «Если бы ты был на самом деле пилигримом или хотел жить с царем, ты бы поступал точно так же, как он тебе сказал». Следующая глава. Конец путешествия. Маленький христианин почувствовал холодную воду темной реки, покрывавшую его тело, и сложил руки. Надеющийся старался быть рядом с ним и поддержать его, но маленький пилигрим потерял почву под ногами и закричал: «Да ну! Вода надо мною!»
3: «Нет, это только волны», — сказал надеющийся. «Не надо так бояться. Я чувствую почву под ногами, и она довольно твердая. Мы обязательно перейдем благополучно. А потом у нас уже не будет никаких трудностей».
1: «Возможно, ты и перейдешь», — прошептал христианин, теряя сознание. «А я нет. Я никогда не увижу царя. А я так хотел всегда жить с ним».
3: «Ты будешь жить с ним, посмотри вверх, христианин, и не думай о воде. Мы ведь можем видеть все теперь так чисто. Город весь светится, и нас ожидают небесные ангелы у ворот».
1: «Они ожидают тебя, а не меня», — простонал христианин, и голова его бессильно упала на плечо надеющегося. Некоторое время казалось, что он совсем не слышал того, что говорил его попутчик. Надеющийся крепко обхватил его своими руками и от всего сердца стал молиться и просить царя помочь им обоим в этом последнем, таком трудном переживании. Неожиданно маленький христианин открыл глаза, и свет небесного города осветил его лицо. Он закричал: «Ах, я вижу теперь! Он сияет, как солнце, и я слышу голос царевича! Я проведу тебя через воды!» «Ну, конечно же, нам нечего бояться», — ответил надеющийся. «Держись за мою руку, сын царя никогда не нарушает своих обещаний». Маленький христианин опять ободрился и больше не боялся и не дрожал. Держась за руки маленькие пилигримы, перешли через темную реку, и дно казалось более твердым, и волны не такими страшными. Они узнали двух своих знакомых, которые принесли им приглашение от царя, которые теперь ждали их на берегу. Через несколько мгновений ужасный путь был окончен. Нежные руки подхватили их из воды и благополучно поставили на берегу. Небесный город был расположен на холме, и широкая прямая дорога вела от реки прямо к воротам. Дорога была действительно ступенчатая, как и сказал тщетная надежда, когда указывал неведущему на улицу.

Это будет легко и приятно. И ты будешь с удовольствием заниматься этим. «А найду ли я мою маму?» — спросил христианин, потому что неожиданно опять вспомнил о ней и с волнением стал ожидать момента встречи. «Она придет встретить тебя», — ответил ангел. «Она знает, что ты с нами, и она так рада, что твое путешествие закончено. И то, что ты благополучно перешел через реку».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно.

Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое. Свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость. Суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.

Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы, паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

день придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия».

Скорее всего, поцелуя принцессы недостаточно для того, чтобы лягушка превратилась в принца. Но, согласно теории эволюции, земноводные, каковыми являются лягушки, действительно превратились в млекопитающих. Каковым относятся и принцы? В наши дни теория эволюции принимается как неоспоримый факт. Но так было не всегда. Еще 150 лет назад, до того, как некоторые натуралисты отправились в путешествие и потрясли мир своими еретическими идеями, мало кто подвергал сомнению истину, что книга бытия — обзор прошлого, открывающий нам тайну происхождения видов, откровение всемогущего Творца падшему творению. Исследуя пласты вулканической породы на Галапагосских островах в Южной Америке, Чарльз Дарвин был ошеломлен удивительной дикой природой. Он увидел гигантских сухопутных черепах различных форм и размеров, живущих на разных островах. И он представил, что, изменяясь таким образом в течение достаточно длительного времени, черепахи могут в конце концов превратиться в нечто совершенно иное.

Ричард Доукинс, профессор по общественному пониманию науки Оксфордского университета, автор нескольких книг, которые стали бестселлерами. Он даже является одним из ярых защитников дарвинизма. Я думаю, что великая тайна жизни заключается в ответе на вопрос, как возникла такая сложность живых существ? Или, другими словами, каков источник информации, поскольку информация — это мера сложности. А сложные формы жизни — это не просто сложно устроенные системы, это приспособленные живые организмы, которые питаются, двигаются и прилагают все усилия, чтобы выжить. И они выглядят как прекрасно созданные механизмы, механизмы, предназначенные для того, чтобы выживать. Но не все специалисты согласны, что сложность живых организмов можно объяснить накоплением множества случайных изменений, и поэтому все больше ученых ставят под сомнение теорию Дарвина. Молекулярный биолог Майкл Дентон, старший исследователь университета Отаго, Новая Зеландия. Он считает, что дарвинизм – теория в кризисе. Она предполагает так называемый фактор эволюции, но в то же время не дает объяснения механизмам предполагаемого перехода простейших форм жизни в более сложные в результате случайных процессов. Я не считаю, что теория эволюции является неоспоримым фактом, как заявляют многие биологи. Я называю эту теорию великим космологическим или же космогеническим мифом 20 века. И я утверждаю, что в биологии за последние 20 лет все еще не произошло ничего, что как-то изменило бы это глубокое убеждение. Я все же считаю, что теория эволюции не является адекватным объяснением происхождения видов. Теория Дарвина считает неоспоримым фактом, что простейшие формы жизни эволюционировали в течение миллионов лет и, постепенно изменяясь, превратились в живые организмы во всей их сложности и в том разнообразии, которое мы наблюдаем сегодня. И это произошло без вмешательства всемогущего Творца. И, конечно же, возникает вопрос, откуда появилась такая сложность? Откуда появилась вся эта информация? Она не могла появиться случайно. Это абсолютно невероятно. Как такие сложные и прекрасно организованные существа, как птица, еж или человек, могли появиться случайно? Это абсолютно невозможно, чтобы на пустом месте, где нет никакой информации, просто появилось невообразимо сложное живое существо, причем совершенно случайно и сразу. Этого не может быть. Это так же вероятно, как то, что, бросив кости 1000 раз, вы каждый раз получите 6. Но если допустить небольшую долю счастливого случая в одном поколении, а потом в следующем и в последующем, эти случайности будут постепенно накапливаться, и таким образом из любой простейшей формы можно получить любую сложную. Все это необходимо, это время. Итак, как же это происходит? Это происходит путем последовательно восходящей эволюции посредством естественного отбора.

То, что предки современных рыб появились в первичном океане, потом вынуждены были покинуть воду и превратились в земноводных, принято современной наукой за аксиому. Земноводные стали пресмыкающимися, а те, в свою очередь, млекопитающими. Эволюционисты утверждают, что некоторые из этих рептилий сбросили чешую, обросли перьями и взлетели, превратившись в птиц. Но рептилии и птицы сильно отличаются друг от друга. У рептилий нет генетической информации, необходимой для формирования крыльев и перьев. Для того, чтобы рептилия превратилась в птицу, требуется большое количество сложной дополнительной информации. Дарвин пытался доказать возможность такого превращения, используя ложное представление о том, что рептилия могла стать птицей из-за накопления относительно небольших изменений. Майкл Дентон считает, что это невозможно. Существует множество примеров на биологическом уровне, которые, как мы видим, не вписываются в простой дарвиновский механизм. Это легкие птиц, перья, амнион, жгутики бактерий. Я имею в виду большое количество реально существующих в природе систем, которые имеют уникальную сложную структуру. В подобных системах необходимо точное и одновременное присутствие всех компонентов для того, чтобы вся система начала функционировать. Я не знаю, как эти системы могли сложиться посредством неуправляемых процессов. Возьмем, к примеру, перья. Маховые перья – это очень сложная структура, состоящая из ствола, бородок первого порядка и бородок второго порядка. Последние сцеплены между собой крючочками, благодаря чему перо не распадается. Именно благодаря таким микроадаптациям птицы имеют возможность летать. Дарвиновская теория эволюции требует, чтобы промежуточные формы полностью функционировали. Но я не могу представить, каким образом можно исключить возможность появления промежуточных стадий, которые не будут функциональными в биологическом смысле. У рептилий и птиц также разные системы размножения и дыхания. В легких рептилий воздух проходит только через трахею, которая заканчивается небольшим воздушным мешком. А у птицы воздух, проходя через легкие, попадает в сложную систему связанных между собой воздушных мешков, которые соединены с полыми костями птицы. Дарвинисты утверждают, что легкие рептилии превратились в легкие птиц, пройдя многие промежуточные стадии. Но Майкл

Этот пример с легкими способен убедить любого сторонника дарвинизма, так как невозможно представить, как что-либо подобное могло появиться в результате накопления небольших случайных изменений. Чтобы простейшая форма жизни превратилась в более сложную, требуется введение большого количества новой информации. Микроб имеет закодированную в ДНК сложную генетическую информацию, количество которой можно сравнить с двумя книгами в 500 страниц каждая, а количество информации в ДНК человека эквивалентно, по крайней мере, 1000 таких книг. Для того, чтобы превратить микроб в человека, потребуется целая библиотека новой информации. Так откуда же она появится? Профессор Вернер Гитт, глава отделения обработки информации Федерального института физики и технологии, Брауншвейг, Германия. Специалист по теории информации считает, что эволюция от простого к сложному посредством естественного отбора случайных изменений невозможна, так как при этом отсутствует источник новой информации. Профессор Вернер Гитт, Федеральный институт. Самая большая проблема теории эволюции – это происхождение информации. Откуда появляется информация? Простейшая, например, амеба, не может просто взять и превратиться в слона или человека, так как эти системы содержат гораздо больше информации. И источником этой информации не может быть случайный процесс. Дарвинисты говорят, что новая информация возникает в результате генетических мутаций, которые передаются из поколения в поколение. Генетические мутации — это случайные ошибки, возникающие примерно так же, как и ошибки при переписывании какого-либо текста. Согласно теории эволюции, наиболее благоприятные мутации сохраняются посредством естественного отбора. Молекулярная генетика представляет действительно потрясающие доказательства, против которых едва ли кто-то сможет возразить. Мы можем на молекулярном уровне проследить, как именно происходят эти изменения в ДНК. И это происходит подобно тому, как изменяются слова и предложения при многократном переписывании текста. Таким образом, мы можем увидеть причину тех анатомических изменений, которые наблюдал Дарвин. Генетические мутации происходят, когда гены повреждены, например, вследствие радиационного облучения или воздействия ядовитых химических веществ. Одни мутации не имеют какого-либо эффекта, но большинство из них основательны и зачастую фатальны. И хотя некоторые мутации в целом вредны, некоторые из них могут быть относительно полезными. Дарвинисты утверждают, что эволюция происходит, когда такие полезные мутации накапливаются посредством естественного отбора. Галапагосские острова часто упоминаются при описании частных случаев эволюции. Уникальная дикая природа изучается здесь учеными со всего мира. Туристам демонстрируют нелетающего галапагосского камранта как пример эволюции, которая произошла благодаря полезной генетической мутации. Галапагосский камрант утратил генетическую информацию, необходимую для формирования крыльев, и теперь может неплохо нырять и плавать, что может считаться некоторым преимуществом. Гиды, работающие на галапагосах, объясняют это следующим образом. Благодаря этому преимуществу нелетающий камрант оставил большое потомство, которое выжило благодаря естественному отбору, тогда как другие птицы с нормальными крыльями вымерли. Доктор Дон Баттон, биолог. На самом же деле, галапагосский камрант – это генетический мутант, утративший ту часть информации, которая необходима для формирования крыльев. Большинство мутаций, даже самых благоприятных, в действительности являются утратой информации. Новая информация при этом не появляется. Те примеры, которые используются, чтобы продемонстрировать эволюцию в действии, это, в принципе, примеры внутривидовых изменений, появление новых штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, устойчивость насекомых-вредителей к инсектицидам, изменение окраски березовой пяденицы. Все это либо реорганизация существующей информации, либо ее утрата. Но новая информация при этом не появляется.
Отрицание случая как объяснение биологических феноменов, наблюдаемых сегодня на Земле, ведет к поиску других объяснений. И, по-моему, единственно разумно предположить наличие Создателя. Изучая окружающий нас мир во всей его красоте и упорядоченности,

Открывая законы, согласно которым существует Вселенная, мы можем представить только два взаимоисключающих объяснения. Первое то, что Вселенная была создана и устроена всемогущим Богом, а второе, что сама Вселенная каким-то образом является живой, самоорганизующейся системой. У стены плача в Иерусалиме ортодоксальные иудеи поклоняются Богу творения. Согласно книге Бытия, мы появились не случайно, а по замыслу. Чтобы прокомментировать роль мутаций в теории эволюции, мы обратились к биофизику доктору Ли Спентнеру, как выдающемуся эксперту в этой области. Специализируясь в области физики и информационной математики, он также изучает отношение сигнал-шум в ДНК и свои исследования проводит в университете Джона Хопкинса. Он издает и редактирует журнал по теоретической и математической эволюционной биологии. Доктор Спентнер считает, что имеющиеся факты свидетельствуют в пользу библейской точки зрения, согласно которой Бог создал определенные основные виды, которые со временем стали разнообразными в ходе приспособления к окружающей среде. Я действительно не считаю, что неодарвинистскую модель можно принять как описание широкомасштабной глобальной эволюции. Все, что можно сделать, это рассмотреть ее как гипотезу. В принципе, можно предположить, что было много небольших этапов эволюции, каких-то небольших изменений, результатом которых явились какие-то более крупные изменения. Это можно считать теоретически и математически невозможным, но на практике экспериментально никто не обнаружил ни единой мутации, которая бы действительно привела к появлению новой информации. Фактически, каждая полезная мутация, которую я видел, является потерей информации.

Отправимся теперь в Королевский парк в Австралии. Если, как мы видим, мутации и естественный отбор не ведут к увеличению генетической сложности, то есть не добавляют информацию, то как обстоит дело с искусственным отбором? С помощью селективного разведения действительно можно получить множество пород или сортов, но существуют ли какие-то пределы подобных изменений? Сам Чарльз Дарвин придавал большое значение одомашниванию. Допустим, я хочу провести эксперимент, чтобы показать, как искусственный отбор дает результаты. Что я буду делать? Допустим, в моем распоряжении 1000 лет. Что можно сделать за это время? В каждом поколении я могу разводить особей, чтобы получить те характеристики, которые мне нужны. Что я буду делать в течение этих 1000 лет? Я возьму на себя функции естественного отбора, выбирая для дальнейшего размножения только тех особей, которые наилучшим образом проявляют необходимые мне качества. И если таким образом я получу, скажем, пекинеса из волка за несколько тысячелетий, я смогу экстраполировать этот результат и увидеть, как далеко можно было бы продвинуться за миллиарды лет. Вы можете разводить собак сотни или миллионы лет, но если у вас нет источника новой генетической информации, то они все равно останутся собаками. Проблема эволюционистов заключается в том, что нет такого источника, источника новой информации. И естественный отбор, и искусственный отбор ведут к потере генетической информации. Возьмем, к примеру, длинношерстную собаку и скрестим ее с другой длинношерстной. А затем будем отбирать соответствующих щенков и разводить только их. В конце концов, мы получим разновидности длинношерстных собак, которые будут содержать только гены, отвечающие за появление длинной шерсти. Но это не значит, что от такой собаки не может произойти короткошерстная, так как у нее нет соответствующих генов, произошла утрата генетической информации. При естественном отборе происходит то же самое. Если мы возьмем обычную стаю волков, в которой есть особи с длинной и с короткой шерстью, и поместим их в зону с очень холодным климатом, то это приведет к вымиранию короткошерстных особей, и мы получим разновидность волков с длинной шерстью, которые приспособлены к таким условиям. Но это опять-таки адаптация, никакая новая информация не появилась. Фактически этот процесс также ведет к потере генетической информации, которая необходима для формирования короткой шерсти. Большое разнообразие особей возможно благодаря рекомбинации имеющихся генов, а мутации могут привести к переорганизации хромосом и потере информации, которая обеспечивает внутривидовое разнообразие. Это фундаментальная проблема, и мутации и естественный отбор ведут к потере информации. Это значит, что не существует возможности для усложнения организации или эволюции. Невозможно получить новую информацию в результате случайного процесса. Если есть компьютерная программа, то, соответственно, есть программист. Если есть машина, то должен быть конструктор. Если есть биологическая информация в клетке, то логичным выводом будет существование создателя, который вложил эту информацию, создал эти программы, гены для синтеза белков и построения органов. Это просто необходимо. Итак, мы можем сказать, что эволюция невозможна. Каждый школьник изучает предполагаемую эволюцию лошади от маленьких непарнокопытных до больших однокопытных современных лошадей.

Но действительно ли лошадь эволюционировала? Многие ученые сомневаются в этом. Существует много разновидностей лошадей, которые можно получить в результате селекции. Но это все равно лошади. Можно получить маленьких лошадей, больших, с разным количеством пальцев. Эволюционисты ставят эти разновидности в некоторой последовательности, начиная с ископаемого горного барсука, а затем утверждают, что это доказательство эволюции. Но все это, за исключением горного барсука, является результатом внутривидовой изменчивости. Из лошадей получаются лошади, в этом и заключается их эволюция. Для эволюции требуется неимоверное количество информации. И, конечно же, информация не может быть результатом случайных мутаций. Дарвиновская модель утверждает, что это возможно, но это никогда не подтверждалось какими-либо расчетами. Я же сделал соответствующие подсчеты, и они опровергают это предположение. Профессор Докинс, вы можете привести пример генетической мутации или эволюционного процесса, который можно было бы наблюдать и которые увеличивали бы количество информации в генами? Существует общее неправильное понимание эволюции, согласно которому рыбы превратились в пресмыкающихся, в млекопитающих. И мы сегодня можем увидеть наших животных предков, а также промежуточные формы между рыбой и пресмыкающимися, и млекопитающими, или рыбу, наполовину ставшую пресмыкающимся. Но это совершенно не так. Рыбы — современные животные, такие же современные, как и мы с вами. Они произошли от тех же предков, что и мы. Где-то примерно 300 миллионов лет назад жили существа, которые были предками и современных рыб, и современных людей. И если бы вы были там в то время, вы бы смогли увидеть их на первых этапах эволюции, предков современных рыб, выходящих, скажем, из воды на сушу и превращающихся в нечто вроде земноводных. Но это было очень давно, и нельзя ожидать, что мы сегодня сможем наблюдать подобные процессы. Если вы хотите поверить в неодарвинистскую теорию, то вам придется согласиться с тем, что информация возникает постепенно, понемногу, в каждом небольшом отрезке времени. И если вы тщательно изучите все это на математическом уровне, то будете вынуждены предположить большое количество мутаций, несущих новую информацию на каждом этапе эволюции. И все эти мутации должны способствовать адаптации организма. Но если этих мутаций было так много, то мы должны наблюдать их и сегодня. Но в том-то все и дело, что мы ничего подобного не видим. Все мутации, изученные на молекулярном уровне, ведут к потере, а не к приобретению информации организмом. Согласно библейской точке зрения о сотворении, вся существующая сегодня генетическая информация была заложена в первые, основные виды. Большие изменения возможны внутри каждого такого вида, но один основной вид не может превратиться в другой. Майкл Дентон считает, что информация может появиться только из разумного источника. Мы считаем, что факты свидетельствуют о существовании внешнего по отношению к миру Бога и иудео-христианской традиции Творца, который, создавая мир, придал ему порядок и смысл. Это действительно согласуется с имеющимися данными. Так же, как и книги, содержащие информацию, появляются из разумного источника, так и огромное количество генетической информации в живых организмах должно исходить от разумного Творца. Факты подтверждают библейскую модель, в соответствии с которой вначале было создано большое количество генетической информации с возможностью к адаптивным изменениям внутри вида. И в этом есть смысл. Информация должна быть вложена в живые существа с самого начала. Живые организмы не эволюционировали, они были созданы. Если вы обратитесь к Библии, то вы увидите, что существует Создатель, Творец, создавший все сущее, как материю, так и информацию. Эволюционисты верят, что сложные живые организмы произошли от более простых, в результате случайных изменений и естественного отбора. Никто никогда не наблюдал, как именно это происходит, и никто не может воспроизвести этот процесс.
Постепенное накопление случайных изменений, как было показано, не может привести к появлению новой информации или усложнению живых существ. Креационисты считают, что все наблюдаемые во Вселенной свидетельства указывают на Творца. Собаки могут быть с шерстью или без нее, лягушки могут быть в крапинку или просто зелеными. Но собаки всегда останутся собаками, а лягушки – лягушками. Даже от поцелуя принцессы лягушка никогда не превратится в принца. Ведущий Крис Николс. Перевод с английского. Христианский научно-апологетический центр. Симферополь, 1999 год.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит шестая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.
1: Показав на него, Зинаида Кирилловна шепнула на ухо Марии Николаевне: «Жених моей Татьяны, Евгением звать, летом хотят пожениться». Мария Николаевна улыбнулась и удовлетворенно кивнула головой. Тут заговорил Валерий: «Дорогие друзья, мы собрались в последний раз в этом году. Что этот год нам принес? Кому радость, кому горе, кому здоровье, а кому болезнь? А кому-то он принес первую встречу со Христом. Одного такого человека я хочу вам представить, но прежде хочу немного рассказать о нем, или вернее, о ней. Как-то наш малыш заблудился, ушел далеко от дома и не мог найти дорогу назад. К счастью, он повстречал пожилую женщину из соседнего подъезда».
2: «Ой, да ведь это он про меня рассказывает», — испугалась Мария Николаевна. «Ох, что ж это будет?»
1: А Валерий, как ни в чем не бывало, продолжал. Он рассказал об их первой встрече, которая произошла благодаря Виталику, о большой дружбе их сына с ней, о первом посещении кружка по разбору Библии в их квартире и, наконец, о том, как она заболела и в больнице нашла Господа. Потом он отыскал глазами Марию Николаевну и неожиданно сказал: «А теперь я попрошу эту сестру встать». Все повернулись в ту сторону, куда смотрел Валерий, и ей ничего не оставалось делать, как встать, взяв Виталика на руки. Множество глаз смотрели на нее, и она услышала, как несколько человек громко воскликнули: «Слава Богу!» Потом она сделала то, что от себя совершенно не ожидала. Она заговорила при всех. Ей вдруг показалось, что она окружена близкими друзьями и просто должна им что-то сказать. «Я благодарна Валерию и Виктории за то, что они привели меня к Господу». Мария Николаевна не узнала собственного голоса. Он звучал как-то глухо и тихо. «Но больше всего я благодарна самому Богу, что Он нашел меня. И вам всем тоже спасибо. Хорошо, что вы есть». Она хотела еще что-то сказать, но у нее вдруг перехватило дыхание, и из глаз полились слезы. Она села, а со всех сторон к ней потянулись руки. Совершенно незнакомые люди улыбались и поздравляли ее. Ей опять показалось, что она их всех уже давно знает и любит. Удивительно, как это она могла до сих пор жить без этих людей? Молодой человек, который руководил хором, встал и громким голосом запел: «Радостную песнь воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен». Все встали, и десятки голосов подхватили: с Богом примиренный, в радостных слезах в вечные объятия заключен. Историю блудного сына Мария Николаевна знала, но песню пели для нее и о ней. Она была этим блудным сыном, вернее, заблудшей дочерью, которая в конце длинной жизни вернулась домой. Слава, слава, пойте в небесах, вторьте все земные голоса, не умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа. Песня лилась легко, радостно. Было заметно, что поющие знают ее и изливают в ней всю свою радость. Радостную песнь воспойте в небесах. Найдена пропавшая овца. Странник удаленный, мертвый во грехах, жив теперь в обители Отца. Мария Николаевна посмотрела на Викторию. Она улыбалась, а по ее щекам текли слезы. Рядом с ней стояла Татьяна, дочь Зинаиды Кирилловны. Когда их взгляды встретились, та радостно закивала. Когда песня кончилась, все сели, но было заметно, что в зале установилась радостная атмосфера. Слово опять взял Валерий. «Друзья, давайте остаток дня проведем, не придерживаясь привычной программы. Можно рассказать что-то во славу Господа. Можно поделиться радостью, которую довелось пережить в проходящем году. Это не обязательно должно быть большое событие. Господь помогает нам и в повседневных делах. Также можно спеть или рассказать стихотворение. Сейчас еще раз поет хор, а потом приглашаем желающих».

После пения хора вперед вышли девочки-двойняшки. Видно было, что они очень волновались. В этом году мы нашли Господа. Это стало самым радостным событием нашей жизни. Мы просто шли по улице и услышали голос Валеры. Вернее, Господь позвал нас через него. И вот сейчас мы хотим спеть во славу Господа песню. Вы нас извините, мы очень волнуемся, ведь мы еще никогда при людях не пели. Девушки запели, а Валерий подыграл им на гитаре. Потом звучали стихотворения, песни, свидетельства. Мария Николаевна не сводила глаз с выступавших и не замечала, как проходит время. Для нее все было ново и интересно. Одно выступление поразило ее больше всего. Вперед вышел мужчина лет 35 и с волнением в голосе заговорил. «Многие из вас меня знают, но никто не знает, каким я был до того, как уверовал. Я был грубым и злым человеком. Напившись, избивал жену, детей, даже родителей. Дошло до того, что все от меня отвернулись. И родители, и дети. А жена подала на развод. Я, конечно, мысли о разводе не допускал. Ничего, думал, никуда она от меня не денется. Только сильнее пить стал. Тут она не выдержала и написала заявление в милицию. Получил я за свое поведение 3 года. Да заодно суд и развел нас. Сижу я, значит, в колонии и планы мести вынашиваю. Однажды к нам приехала группа музыкантов. Собрались мы все в клубе, сидим и слушаем. Они песни про Бога поют и рассказывают нам о Нем. Я такого еще никогда не слышал. Сначала не верил им, смеялся. Но когда стали раздавать Евангелие, взял одно. Дай, думаю, почитаю, может быть, найду что-нибудь полезное для себя. Начал я читать. И заинтересовала меня эта книга. Через некоторое время приехала другая группа христиан и тоже рассказала нам о Боге. В конце выступления один из них спросил нас, может быть, кто желает помолиться Богу и покаяться перед Ним в своих грехах? Смотрю, несколько ребят подняли руки. Потом эти люди стали приезжать к нам почти каждую неделю. Проводили беседы, раздавали книги. Первое время я посещал эти беседы от скуки. Но потом всерьез заинтересовался и решил покаяться. Коснулся Господь моего сердца. Что я чувствовал на душе, невозможно описать. Это поймет только тот, кто сам пережил подобное. Но сегодня не об этом хочу вам рассказать. Уже в заключении стал я задумываться о том, что натворил. Как провинился перед родителями, женой и детьми. Ведь любил я их и все равно обижал. Написал я им письма, в которых рассказал, что уверовал в Господа и попросил прощения. Родители мне сразу ответили: «Прощаем, дескать, тебя. Только что же это ты из одной крайности да в другую бросаешься?» Был пьяницей и вдруг в святые подался. А от жены ни слуху, ни духу. Я ей еще одно письмо написал. И опять безответно. После освобождения я поселился у родителей. И в первый же вечер отправился к своей семье.
Жена, увидев меня, побледнела вся. «Уйди», — говорит, — «а то милицию вызову». Я ей попытался объяснить, что уже не тот, но она мне не поверила. Мужчина смолк. Видно было, что он очень волновался. Потом он вынул платок и вытер набежавшую слезу. И вот так я с тех пор и живу. И родителей посылал к ней, и Валера уже был у нее, а она ни в какую. А я чувствую в душе, что должен получить прощение у жены. Согрешил я перед ней. Моя просьба к вам, братья и сестры, помолитесь за меня и за мою жену, чтобы она тоже поверила в Господа, чтобы сама получила прощение и научилась прощать. Нет мне мира, пока не получу прощения от нее. Мужчина сел. В зале воцарилась тишина. Ее нарушил Алексей Викторович. Дорогие братья и сестры, голос его звучал, как всегда, ровно и спокойно. Когда блудный сын отправился к своему отцу, то он что сказал? «Отче, согрешил я перед небом и пред тобой». Вы заметили? Он чувствовал свою вину как перед Богом, так и перед собственным отцом. Бог хочет, чтобы мы исправляли свои грехи как перед Ним, так и перед людьми. Мы же порой считаем, подумаешь, Господь простил, а остальное не важно. Нет, дорогие, важно. Правильно просит брат. Нет ему мира, пока не получит прощения от жены и детей. Давайте мы сейчас встанем и помолимся о нем и о его жене. Будем просить Бога, чтобы он уладил эту ситуацию. Все дружно встали и начали молиться так сосредоточенно, что у Марии Николаевны появилась уверенность, что такую молитву Бог обязательно услышит. Столько его детей вместе просили о помощи. Чтобы лучше сосредоточиться, она закрыла глаза и начала молиться вслух. К своему удивлению, она обнаружила, что молитва у нее получается. Больше ничего ее не отвлекало. Молитва лилась спокойно и плавно. Нужные слова сами приходили на ум. И в который раз за этот вечер она почувствовала себя как дома. Вокруг стояли ее братья и сестры, ее родственники. Неожиданно в ее груди возникло чувство горячей любви ко всем людям. Ей захотелось всех обнять и каждому сказать что-то хорошее. Но пока она разговаривала с Богом.

Домой Мария Николаевна вернулась в радостном волнении. Хотя было уже довольно поздно, она не чувствовала усталости. Виктория пригласила ее зайти к ним. Она быстро уложила Виталика спать, и они втроем, в тесном семейном кругу, как сказал Валерий, встретили наступление Нового года. Не было ни водки, ни ругани. Все прошло тихо, спокойно и доброжелательно. Впервые за долгие годы Мария Николаевна отмечала наступление Нового года не одна перед телевизором, а в кругу близких людей. Поговорили о том, о сём, а потом Валерий прочел псалом из Библии. Они помолились, и Мария Николаевна отправилась домой. Лежа в постели, она вспоминала прошедший год. Какие огромные изменения он внес в ее жизнь. Она обрела Господа, получила мир в сердце, нашла новых друзей. С Божьей помощью победила тяжелую болезнь. Закончился год таким интересным вечером среди людей, большинство из которых были ей незнакомы, но которые подарили ей столько любви и внимания. Она мысленно вернулась к сегодняшнему вечеру, вспомнила свидетельства, стихи, попыталась напеть несколько запомнившихся мелодий. Жаль, что память у нее стала не та, что раньше. Многое забывается. Во время собрания к ней подошел Алексей Викторович и шепотом поинтересовался о ее самочувствии, пощупал пульс и вывел на несколько минут на свежий воздух. Он постоял вместе с ней, а когда они вернулись, то все расступились, и они опять смогли сесть на свое место. Хотя людей было очень много, все это прошло без привычной в такой тесноте толкотни и озлобленности. После собрания с ней заговорил мужчина, с которым она встречалась у Виктории, имя которого она никак не могла запомнить. Он поздоровался и представил ей свою жену. Она сегодня в первый раз пришла с ним на собрание. Мария Николаевна долго ворочалась в постели. Радостное возбуждение не давало ей уснуть. А надо бы! Завтра опять будет собрание, на которое ей очень хотелось пойти. Такое в ее жизни было впервые. Раньше, когда она еще работала, ее приглашали на вечеринки по случаю дня рождения или новоселье у коллег. Но там веселье сводилось к пьянкам да разврату, оставлявшим неприятное чувство. После ухода на пенсию у нее возникло желание опять провести вечер в компании, поговорить, посмеяться. Но то, что она пережила на собрании, и сравнивать нельзя было с общением на вечеринках. Она сразу, с первого раза, стала членом большой семьи. Особенно тронули ее слова бывшего хулигана. «Бог совершенно изменил человека, а жена не верит, не хочет или не может простить». Ее можно понять. Бедная женщина натерпелась, наверное, много за все эти годы. Как ей, неверующей, объяснить, что Господь изменяет человека и делает его новым? Трудно. Она и сама недавно еще не верила этому, скептически относилась к верующим, даже сторонилась родителей Виталика. Как бы она почувствовала себя, если бы к ней пришел просить прощения человек, который тяжело и несправедливо обидел ее? Например, ее сестра. Она испортила ее жизнь, отбила мужа. Когда Мария Николаевна вспоминала об этом, у нее всегда тяжко становилось на душе. Не любила она этих воспоминаний, но иногда не справлялась с собой, и обида на сестру снова захлестывала ее. Так и теперь она сама не заметила, как воспоминания о былом горе
вытеснили мысли о ее чудно проведенном вечере. Она вспоминала свою любовь, замужество, радость общения с близким человеком. Она была счастлива, когда вокруг было столько горя. Слишком много надежд разбила война. Слишком много чувств остались невыплеснутыми, невостребованными. Она чувствовала себя по-особому одаренной судьбой, радовалась своему счастью, наслаждалась им, порой не могла поверить в него. Потом первые признаки охлаждения любви мужа, первые подозрения, ее вопросы, его неумелая ложь. Наконец, тот страшный день, когда она застала их вместе. Виноватые глаза мужа, наглая усмешка сестры, которая была моложе и красивее ее. Горькие бессонные ночи, мокрая от слез подушка. Она хотела было ринуться в бой за свое счастье, но потом поняла, что отвоеванное счастье не настоящее. Настоящее приходит само, оно как подарок. Насильно мил не будешь. Потом унизительная процедура развода. Отчаяние от сознания того, что она должна одна влачить свой век. Ее счастье кончилось. Судьба обошла с ней так же жестоко, как и с другими. Только почему мое счастье было разрушено руками сестры? Череда бессонных ночей, море слез, и некому было заступиться, некому утешить. Одна, на всю жизнь одна. Как же она порой проклинала своего бывшего мужа, каких только бед не желала ему и сестре. Первое время пыталась следить за ними, надеялась увидеть, что у них что-то не в порядке, но ничего не замечала. Они, конечно, сторонились ее, не выносили ссор из избы, не хотели доставить ей радость своими ссорами. Мария Николаевна узнала только то, что у них родился сын. Потом она перестала видеться с ними. Остались только горькие воспоминания и жгучая обида. Сама она вскоре уехала в Саратов, где и жила по сей день, не поддерживая никаких контактов с сестрой. Иногда она завидовала людям, у которых были братья, сестры, племянники. Но со временем это чувство притупилось. После измены мужа она стала осторожнее относиться к людям. По натуре доверчивая и незлопамятная, она мучительно переживала внутренний разлад. Хотелось верить людям, но полученный урок заставлял быть недоверчивой. Она замкнулась, ушла в себя, похоронила все надежды на личное счастье и с головой ушла в работу.

Мария Николаевна не заметила, как заснула. Ей снилось, что она жена этого бывшего заключенного. Он ползал перед ней на коленях и просил прощения. Но вдруг оказалось, что это ее сестра. Она униженно хватала ее за ноги и плакала, а ее бывший муж стоял в стороне и так же, как тогда, виновато улыбался. Простить? А по какому праву она разрушила ее жизнь? Лишила мужа? Нет, такое не прощается. Натворила? Пусть помучается. Из чего захотела? Простить! Она грубо оттолкнула сестру ногой. Мария Николаевна задыхалась от злорадства. Она все сильнее пинала свою сестру и громко при этом смеялась. Вместо ее бывшего мужа рядом вдруг оказался Алексей Викторович. Он виновато улыбался и тихим голосом повторял: «Почтеннейшая, ну простите же, простите!» На следующее утро настроение у нее было подавленное. Сначала она не могла понять, отчего, но потом вспомнила сон и горько вздохнула. В самом деле такого, конечно, не будет. Сестра к ней не придет. Она, наверное, по сей день радуется, что отбила мужа. Да и кто знает, где она сейчас живет? Тяжело вздохнув, Мария Николаевна начала готовиться к собранию.

Как только она очутилась в теплой атмосфере молитвенного дома, ее настроение сразу улучшилось. На время она забыла свой сон и свои проблемы. Церковь отмечала начало Нового года. Опять были стихи и песни. Только свидетельств было меньше. Зато несколько коротких проповедей. Одна из них особенно коснулась ее сердца. Незнакомый молодой человек говорил о духовном росте. Людей он сравнивал с промышленными предприятиями. У них всегда есть план на будущее. Что они хотят сделать, чего достигнуть? А что мы хотим достигнуть, дорогие братья и сестры? Каков наш план на наступивший год? Можно, конечно, жить как попало, самотеком. Но можно поставить себе цель и стремиться к ней. Сколько таких целей указывает нам Библия? Вот, например, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, в 3 главе с 8 стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Павел показывает нам одну из целей, которую мы должны достигнуть. А если не достигнуть, то хотя бы приблизиться к ней в наступившем году. Люди часто раздражаются, злятся. Но верующие должны отбросить эти нехорошие качества, так, как мы выбрасываем старую одежду. Верующим людям не к лицу гневаться. Или возьмем еще одно дурное проявление нашего характера – ярость. Давайте поставим себе задачу избавиться от нее. Разве хотя бы один раз в Библии говорится, что Иисус – проявлял ярость? Нет. Он излучал кротость и смирение. И этого же ожидает от нас. Наша природа, дорогие друзья, по своей сути греховна. Но с помощью живущего в нас Святого Духа она может обновляться и изменяться. Последние слова сильно взволновали Марию Николаевну. Она вспомнила свой сон. Ее даже в жар бросило. С какой яростью она пинала свою сестру? С каким злорадством отвергала ее просьбы? Что это было? Ярость? Был ли ее гнев?

чтобы отомстить за прошлое. Услышанное взволновало Марию Николаевну, и она не могла больше слушать. Проповедь была адресована ей. Что теперь делать? Как жить? Надо ли что-то изменить в себе? Разве можно просто забыть такую обиду? Разве она виновата в случившемся? А если она не виновата, то имеет ли право держать в сердце зло на сестру? Надо будет поговорить с Викторией на эту тему, решила она. Может быть, все не так уж и страшно? Может быть, обойдется? После собрания Мария Николаевна столкнулась с бывшим заключенным, которого, как оказалось, звали Николаем. Она подала ему руку и несмело улыбнулась. Хотела сказать что-то приятное, но ничего не пришло в голову. По дороге домой она заговорила с Викторией о нем, и когда Виктория назвала его по фамилии, обнаружила, что у него та же фамилия, что и у ее бывшего мужа. Может быть, они родственники? Хотя откуда? Мир такой большой. На следующий день, когда ее волнение немного улеглось, Мария Николаевна решила разговор о своих отношениях с сестрой отложить на другой раз. С большим удовольствием Мария Николаевна продолжала посещать кружок по изучению Библии. Она обнаружила там несколько новых лиц, и в том числе Николая. Мария Николаевна невольно стала присматриваться к нему. Однофамилец нашелся. А может быть, и не только? Однажды, после окончания очередного разбора, перед тем, как расходиться по домам, она подошла к нему. «Вы меня извините, Николай, за расспросы, но меня очень взволновал ваш рассказ об отношениях с женой. Что-нибудь изменилось? Или все осталось по-старому? Еще раз извините меня и поймите правильно, я не из любопытства спрашиваю. Я так за вас переживаю и молюсь каждый день». «Все по-старому, Мария Николаевна. Никаких изменений. Прямо не знаю, что и делать. На днях опять позвонил, пытался заговорить с женой. Но она ни в какую. Не верит мне, и все. Ты, говорит, хочешь только уговорить меня вернуться, чтобы потом опять измываться. Что я только не делал. Ничего не помогает». Родители пытались ее уговорить. Сестра к ней ходила. Тоже бесполезно. А я забыть ее не могу. Хочу, чтобы поверила мне и простила. А вы не пробовали через детей подойти к ней? Дети, наверное, скучают по отцу. Ой, что вы! Она меня к ним близко не подпускает. Милиции грозится. Молюсь день и ночь, чтобы Господь помог. Вся надежда только на Него. Спасибо и вам за ваши молитвы. Скажите, Николай, а вы здесь родились? Мария Николаевна сама удивилась, почему вдруг спросила об этом. Николай отрицательно покачал головой и сказал, что его родина – Александров, город, в котором она провела свою молодость, юность, которую когда-то с горечью в сердце покинула и в которой никогда больше не возвращалась. «А как ваших родителей звать? Вы знаете, я ведь тоже оттуда родом. Может быть, я их знаю?»

Маму звать Валентиной Николаевной, а отца Василием Петровичем. Мария Николаевна услышала то, что она очень боялась услышать. Перед ней стоял ее племянник. Ее бросило в жар, и даже голова закружилась. «Скажите, Николай, а у вашей матери есть сестра? Может быть, я ее знаю?» «У матери есть какие-то родственники, но она об этом никогда не говорит. Может быть, и сестра. Когда-то по молодости они поссорились и с тех пор не встречались. Моя сестра и я пытались несколько раз узнать об этой истории, но мама не захотела». «Так вы что, знаете моих родителей?» «Может быть, знаю. Но это было так давно. А они все там же живут?» «Нет, уже давно перебрались в Саратов. Живут в новом микрорайоне, на другом берегу Волги». Мария Николаевна попрощалась и пошла домой.

0: Что же это Бог со мной замыслил? Свел меня с племянником-уголовником. К чему это, Виктория? Ничего не пойму. Хоть вы мне объясните и подскажите. Что делать? Извелась я вся. Мария Николаевна сидела у Виктории на кухне. Рядом с ней возился Виталик и всем своим видом высказывал неудовольствие тем, что бабушка занята не им. «Не знаю, Мария Николаевна, пути Господни неисповедимы. Какая-то цель у него с вами, а, возможно, и с вашими родственниками есть. Может быть, он хочет вас с ними примирить?» «Нас примирить? Нет, никогда!» Мария Николаевна выпрямилась и внутренне напряглась. «Если бы вы знали, сколько боли они мне причинили, всю жизнь разрушили!» «Нет, Виктория, это невозможно! Пусть они живут сами по себе, не хочу их видеть и слышать!» «Мария Николаевна, голубушка, вы не расстраивайтесь! Бог не станет возлагать на вас ношу, которую вы не в состоянии нести. Не заставит вас делать то, к чему вы еще не готовы. Конечно, сестра причинила вам много горя. Но ведь вам-то Господь все простил. Да как меня можно сравнивать с ней? Я ни у кого мужей не отбивала, семьи не разрушала. А вы думаете, что тяжесть греха имеет какое-то значение в глазах Бога? Все мы грешники перед Ним. Нет ни одного праведного человека в мире. Но Бог прощает все грехи, невзирая на их тяжесть. Ну, то Бог, а то я. Мария Николаевна отлично понимала, что заняла неправильную позицию. Но она просто не могла перебороть себя. В ней что-то было, что она не могла или не хотела преодолеть. Возможно, Виктория и права. Но не хочет она и не может прямо сейчас взять да простить. Пусть сестра помучается, как она в свое время. Мария Николаевна, вы знаете, что об этом написано в Библии? Вам молитва «Отче наш» знакома? Мария Николаевна кивнула. Там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вы понимаете? Бог нам прощает так, как мы прощаем тем, кто виноват перед нами. Если мы не прощаем, то и Господь нам не может простить. Так это значит, что Бог меня не простил? А когда я в больнице каялась, то вы мне сами говорили, что Господь мне все простил. Что же теперь получается? Я не прощена? Конечно, вы получили прощение от Бога. Вы Его дитя. Теперь Он хочет, чтобы вы привели свою жизнь в порядок, чтобы вы извинились перед теми, перед кем виноваты, и простили тех, кто виноват перед вами. Бог хочет, чтобы мы возрастали в святости и становились совершеннее, то есть лучше. Не знаю, Виктория, все это правильно. Но трудно мне так поступить. Не готова я еще к этому. Может быть, позже. Но не сейчас прощу сестру. Племянника мне жаль. Он не виноват, что его родители так поступили. Хотя, когда я узнала, кто он такой, так все же немного позлорадствовала. Так, дескать, вам и надо, что сыночек мучается. Горе сплошное. Сам Николай человек хороший, а жизнь у него такая неудачная. А он сам-то знает, что вы его тетя? Нет, ничего ему не сказала. Может быть, когда-нибудь потом. А сейчас не стоит. Смотрите, Николаем его назвали в честь деда, моего отца. Мария Николаевна смолкла, задумалась. На лице появилась чуть заметная улыбка. Ее рука гладила головку Виталика. Еще один родственник появился. Да еще какой! На следующий день вечером к Марии Николаевне вдруг пришел Николай. «Здравствуйте, Мария Николаевна! Можно к вам?» «Конечно! Проходите!» Мария Николаевна от такой неожиданности немного растерялась. Зашли, сели. «Мария Николаевна, я вчера был у родителей и, между прочим, заговорил о знакомстве с вами. Рассказал и о том, что вы земляки. Так вы знаете, что с моей матерью случилось? Стоило мне назвать ваше имя, так она чуть в обморок не упала. Старалась виду не показать, но я заметил. Начала расспрашивать о вас. А я что? Кроме имени больше ничего и не знаю. Пытался я выпытать у матери, в чем дело. Но она ни в какую. Только попросила меня сторониться вас. Почему? Не знаю. Но чувствую, что должен узнать. Может быть, вы расскажете, в чем дело?
1: Вы прослушали чтение шестой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Ангел открывает двери темницы. О проповедях апостолов говорил весь Иерусалим. В городах и селениях, расположенных в округе, люди также слышали, что апостолы наделены Божьей силой. Число обратившихся и присоединившихся к Церкви Христовой с каждым днем возрастало и достигло уже десятки тысяч. Чудеса, совершаемые апостолами именем Иисуса, производили на народ сильное впечатление. Из разных мест стекались в Иерусалим люди со своими недугами и болезнями. Больных приводили и приносили. Порой их постели ставили прямо на улице, по которой проходил Петр, ибо многие верили, что даже тень Петра может помочь бедному. И апостолы исцеляли их. По мере того, как в народе росло доверие к апостолам, усиливалась зависть и раздражение иудейской знати, которая видела, что учение Иисуса распространяется все больше, а апостолы, проповедовавшие его именем, завоевывают почет и уважение в народе. «Необходимо немедленно что-то предпринять, чтобы уничтожить это учение», решили враги Иисуса Христа и приказали схватить апостолов и заключить их в темницу. Наступила ночь, и первосвященник и его приближенные отправились по домам спать, полагая, что их волнения закончились, ибо апостолы сидят под замком. Тем временем ночью в темнице перед апостолами явился ангел Господень. «Идите в храм и говорите народу все сии слова жизни», — сказал он им. Ангел отворил двери темницы и вывел апостолов на окутанную ночной прохладой тихую улицу. Там он их покинул, а они отправились к себе домой, чтобы ранним утром пойти в храм и учить народ. Между тем, в то же самое утро первосвященник, созвав Синедрион и всех старейшин для суда над апостолами, послал солдат, чтобы они привели их из темницы. Но солдаты вернулись и доложили. «Темница накрепко закрыта, стража стоит перед дверьми, однако, отворив темницу, мы в ней никого не нашли». «Что бы это означало?» Первосвященник и его советники недоумевали и не знали, что предпринять. Пока они попытались выяснить, что же могло произойти, из храма пришел человек со свежими новостями. «Те, кого вы заключили в темницу, сейчас в храме учат народ». Что оставалось делать судьям? Схватить апостолов в храме, применив силу? Они не решались, ибо опасались, что народ может забросать их камнями. В конце концов, апостолов тихо, без принуждения, попросили прийти в зал суда. Апостолы пришли и предстали перед судилищем.
1: «Разве не запретили мы вам проповедовать об Иисусе?»
0: Резко и сурово прозвучал вопрос первосвященника.
1: «Вы наполнили Иерусалим своими проповедями и рассказываете народу, что мы повинны в смерти того человека».
0: Петр и остальные апостолы безбоязненно встали перед ними и ответили:
1: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили. Бог возвысил его, сделав Творцом жизни и Спасителем, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему мы и Дух Святой, которым Бог наделяет повинующихся Ему».
0: Услышав такие слова, правители пришли в негодование. Они даже хотели отдать приказ о немедленной казни апостолов. Тогда поднялся со своего места один фарисей, известный и уважаемый всеми законоучитель, Гамалиил, и попросил, чтобы апостолов на короткое время вывели из зала суда, после чего сказал:
1: «Мужи израильские, серьезно обдумайте, прежде чем решить, как следует поступать вам. Оставьте этих людей в покое. Если учение, которое они проповедуют, дело рук человеческих, оно само исчезнет. А если от Бога, то не в ваших силах искоренить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками».
0: Гамалиил был почитаем как мудрый законоучитель. Его слова подействовали на членов Синедриона, и апостолам сохранили жизнь. Но противники Евангелия в своем негодовании жестоко избили апостолов перед тем, как отпустить их. Апостолам снова было приказано впредь не проповедовать об имени Иисуса. Избитые апостолы возвратились домой. И хотя спины их кровоточили, они радовались, ибо велика честь пострадать за Иисуса. Они считали, что их страдания легки по сравнению с теми, которые перенес Иисус. И вновь апостолы вернулись в храм. И ежедневно в храме и в домашних церквах рассказывали они людям о Боге и Христе Спасителе.

Иерусалимская церковь объединяла тысячи верующих в Иисуса Христа и в благую весть о Нем. Среди этих людей были и местные иудеи, и иноземные, многие из которых прибыли из стран, говорящих по-гречески. В те дни было принято называть местных жителей, населявших Палестину, евреями, а иноземных – эллинистами. Между евреями-палестинцами и евреями-эллинистами часто возникали ссоры и споры. Эллинисты жаловались на то, что их вдовы и нуждающиеся семьи не пользуются таким же вниманием и помощью, как бедняки и нуждающиеся из местных евреев. Тогда апостолы собрали всех верующих и обратились к ним с такими словами: «Нехорошо нам все время проводить в заботах о ежедневных нуждах. Главное в нашей жизни – это проповедь Евангелия. Итак, изберите из своей среды семерых людей, благонадежных, исполненных Духом Святым, чтобы они следили за справедливым распределением благ нуждающимся. Тогда у нас, апостолов, будет больше времени для молитвы и проповеди». Это предложение понравилось всему собранию. Сообща выбрали семерых благонадежных людей, чтобы они распоряжались общими деньгами и заботились о нуждающихся. Для этого были избраны Стефан и Филипп. Оба они много сделали для проповеди Евангелия. Об остальных пятерых мало известно. Все семеро предстали перед апостолами, которые возложили на них руки и молились, чтобы Бог благословил их труд. Это принесло большое благословение.

В многодетной семье Реутовых лето было самым любимым временем года. Теплого летнего солнца дети ожидали уже с самого начала осени. Жили Реутовы в небольшом селе. Как и все деревенские дети, они большую часть времени проводили на свежем воздухе. Почти каждый вечер дети играли в саду. Как там было хорошо! Около ароматных флоксов и левкоев жужжали трудолюбивые пчелы. Разноцветные бабочки украшали собой зеленые кустарники. Как здорово было играть среди такой красоты! Веселые голоса детей сливались с трелями дроздов и перекличкой зябликов. Каждый день, стараясь поскорее закончить порученные мамой домашние дела, все семеро детей направлялись в сад. Иногда мама отпускала их поиграть на лужайку на окраине села. В начале лета эту лужайку обнаружила старшая из девочек, 11-летняя Эвелина, когда возвращалась домой после посещения больной старушки. Каждую неделю она ходила посещать больных, помогала им наводить порядок в комнатах, ходила за покупками и лекарствами. А еще худенькая, невысокая, с черными косичками, веселая и живая Эвелина была зачинщицей всех домашних игр и затей. Поэтому, увидев ровную лужайку без ям и кочек, она поняла, что лучшего места для их игр не может и быть. Дом Реутовых находился ближе к центру села, но, несмотря на большое расстояние до любимой лужайки, дети всегда радостно бежали туда. В конце пути детям нужно было проходить по узкому переулку между двумя заборами. Один забор, за которым находился яблоневый сад, был высоким, каменным. Другим, из металлической сетки, был огорожен палисадник, который охраняла большая злая овчарка. Каждый раз при виде детей она бросалась на них, и лишь металлическая сетка защищала детей от собаки. Забор был длинным, и так как овчарка не была привязана, она сопровождала детей грозным рычанием и лаем до самого конца переулка. Дети с ужасом преодолевали опасный участок пути. Через это испытание им приходилось проходить каждый раз, идя на лужайку. Шуструю, подвижную Эвелину нельзя было назвать храброй. Она боялась больших жуков, ползающих по деревьям, гусей, шипящих на улицах, но больше всего она боялась собаки, которая каждый раз с рычанием встречала их у лужайки. Эвелина хотела быть смелой, но у нее не получалось. Однажды в гости к Реутовым приехал дядя Ваня Стрелков, которого Эвелина не видела целый год. Дети любили, когда он делился с ними рассказами из своей жизни. В этот раз, сидя вечером в саду под яблоней, дядя Ваня ласково обратился к детям. «Милые мои, когда я был еще ребенком, наша семья жила в деревне. На ее окраине темной стеной стоял густой сосновый лес. Мой дедушка был лесником и часто подолгу жил в небольшой сторожке в самой чаще леса. Однажды, когда он заболел, мама попросила меня отнести дедушке лекарства и приготовленный ею ужин. Приближался вечер. Признаюсь, я не был смелым мальчиком, и мысли о том, что сумерки застанут меня в лесу, нагоняли на меня страх. Но что было делать, если дедушка нуждался в лекарстве? На прощание, когда мы с мамой помолились и предали мой путь Господу, мама дала мне один совет. «Любимый мой мальчик, если тебе станет страшно, пой, пой громко, и страх убежит от тебя». Я отправился в путь. Благополучно добравшись до дедушки, я передал ему корзинку от мамы. «Тебе надо поскорее возвращаться», — предупредил меня дедушка. «Уже начинает темнеть». Я поспешил домой. Но как я не торопился, все же сумерки застали меня в лесу. Страх, как холодная змея, медленно подползал к моему сердцу. Каждый шорох, каждая ветка, цепляющая мою одежду, приводили меня в ужас. В какой-то момент мне стало так страшно, что я заплакал. «Господи, помоги мне!» — взмолился я. И тут мне на память пришли мамины слова. «Если тебе будет страшно, пой!» Петя начал робко. Но чем громче становилось мое пение, тем тверже были мои шаги. К концу путешествия весь мой страх совсем исчез. Я его победил. А сердце наполнили тишина и спокойствие. «И что?» — изумилась Эвелина. «Вы теперь совсем ничего не боитесь?» «Бывает, боюсь. Но как только начинаю петь и вспоминаю о могуществе Бога, страх сразу исчезает». «А вы верите, что Бог может защитить нас от любой опасности?» «Да!» — дружно закивали дети.
Поэтому верующему не стоит ничего бояться. В Библии написано: «Если Бог за нас, кто против нас?» — закончил свой рассказ дядя Ваня. «А давайте сейчас споем», — предложил кто-то из детей. Дружное пение разносилось далеко за пределами сада. Луч последний за горами вспыхнул и погас. «О Господь, останься с нами в этот поздний час!» Эвелина пела и представляла себе, как маленький мальчик один пробирается через темный лес, а рядом летит ангел и оберегает поющего ребенка. На западе небо еще теплилось последними красками вечерней зари, а высоко в ясном небе над головами детей одна за другой появлялись робкие звезды. В этот вечер Эвелина никак не могла уснуть. Мысль о победе над страхом не давала ей покоя. «А ведь правильно дядя Ваня сказал, что Бог может защитить каждого, а значит, и меня может», — думала девочка. «Как я хочу быть смелой! Теперь обязательно буду петь, когда мне будет страшно». Приняв это важное решение, девочка спокойно уснула. Дни пролетали быстро. Лето подходило к концу, и дети старались чаще бывать на любимой лужайке. Однажды после завтрака мама, как обычно, давала детям задание. «Эвелина, прибери комнаты на втором этаже. А ты, Паша, почисти курятник. И не забудь поменять в поилке воду. А то там скоро заведутся головастики. Даник и Кристина, подметите кухню и веранду. Дети, пожалуйста, трудитесь с любовью. Делайте все, как для Господа». Желая поскорее закончить работу, дети отправились выполнять мамины поручения. «Эвелина», — окликнула девочку мама, — «доченька, я совсем забыла. Помой, пожалуйста, окно на веранде. После дождя на прошлой неделе оно стало таким грязным». «Конечно, мамочка». Эвелине было приятно, что она стала незаменимой маминой помощницей. Она чувствовала себя совсем взрослой. Ей нравилось помогать другим. Ведь этому учил Иисус Христос, которого девочка очень любила. После покаяния она стремилась быть во всем похожей на своего небесного учителя и жить так, как написано в Библии. Быстро поднявшись по лестнице, Эвелина принялась за уборку. Через 2 часа в комнату убежала Кристина. «Эвелина, ты еще долго? Мы все уже закончили, а мама разрешила нам поиграть на лужайке». «На лужайке? Подождите меня, мне осталось только домыть пол. Давай быстрее, мы пойдем медленно, ты нас догонишь». Эвелина поспешно закончила уборку. Схватив скакалку, она выбежала на улицу, даже не взглянув на грязное окно. В спешке девочка совсем забыла о маминой просьбе. Вскоре Эвелина вместе с братьями и сестрами весело шагала к окраине села. Собака, как обычно, встретила прохожих грозным рычанием, поэтому дети почти пробежали по переулку, и еще долго им вслед раздавался свирепый лай. Но вскоре и Эвелина, и остальные дети начали веселую игру, и воздух на поляне зазвенел от их радостных голосов. Вдруг Эвелина вспомнила про окно и, оставив игру, опустила голову. «Как же мне быть?» — растерялась она. «Вернуться домой и вымыть окно или остаться, а вечером просто попросить прощения за свою забывчивость?» Эвелине было трудно отказаться от интересной игры, но огорчать маму ей тоже не хотелось. Совесть мучила ее. «Вернусь», — твердо решила Эвелина, но тут же испугалась. «Как же я пойду одна мимо собаки?» Девочка почувствовала, как страх ледяными тисками сжал ее сердце. «Кристина! Кристина!» — подозвала она сестру. «Пожалуйста, сходи со мной домой. Я вымою окно на веранде, и мы сразу же вернемся назад». Эвелина умоляюще посмотрела на сестру. «Вдвоем идти мимо собаки? Нет, я боюсь. Попроси лучше мальчиков», — замотала головой Кристина и, развернувшись, побежала играть. «Паша, братишка, пожалуйста, сходи со мной домой», — умоляющим тоном обратилась Эвелина к брату. Паша остановился и стал вертеть в руках мяч. «Эвелина, прости, но я не смогу. Понимаешь, а на кого мы младших оставим?» Паша поднял глаза на сестру. «Да, тоже правильно», — согласилась Эвелина. А на глаза у нее навернулись слезы. Паша пошел играть дальше, а расстроенная Эвелина продолжала подходить то к одному, то к другому, но попутчика себе так и не нашла. Никто не хотел соглашаться на опасное путешествие, и ей ничего не оставалось делать, как возвращаться одной. «И как я могла позабыть о маминой просьбе?» — досадовала Эвелина.
А как встретит меня собака? Вдруг овчарка перепрыгнет через забор? От этих мыслей сердце Эвелины забилось сильнее, и девочка задрожала всем телом. «Боже, что же мне делать? Помоги!» — взмолилась девочка, когда до опасного места оставалось меньше 15 шагов. Медленно приближаясь к забору, Эвелина услышала леденящее душу рычание. Неожиданно в ее памяти прозвучали слова дяди Вани. «Песней можно укрепить свой дух, поэтому в страшные тяжелые минуты я всегда пою. Петь! Петь! Я буду петь!» Радостная надежда наполнила сердце Эвелины. Она нерешительно запела. «Бог мой скала, сокрыт в нем я, покров во время бури». Продолжая петь, девочка вступила на узкую тропинку и пошла вдоль забора. Собака остановила на ней свой злобный взгляд, но, к удивлению Эвелины, не залаяла. Почувствовав прилив сил, девочка стала петь громче. Ее шаги становились все тверже и смелее. Собака шла за ней следом до конца забора, но так и не издала ни единого звука. «Господи, я благодарю Тебя! Ты не оставил меня в трудную минуту!» – прошептала Эвелина в восторге. Для нее это было настоящее чудо. С радостью она побежала по улице к дому, а в ее сердце звучала песнь хвалы и благодарение любящему и заботливому Творцу. «Теперь я поняла, что Бог всесилен и что пение действительно помогает победить страх. Надо только искренне доверять Богу и от сердца воспевать Ему хвалу. Теперь я всегда буду петь», — твердо решила она. И вечером Эвелина поделилась своей радостью с родными, и вся семья благодарила Бога за оказанную милость. Эвелина долго еще размышляла о Боге, который чудно ее сохранил. После рассказа дяди Вани она представляла себе, как маленький мальчик идет по лесу, хранимый ангелами. Но сегодня она ясно увидела, что и ей любящий Бог послал свою защиту. Теперь Эвелина с нетерпением ждала приезда дяди Вани, чтобы рассказать ему о своей маленькой, но такой серьезной победе.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучать книгу Иеремии «Страдающего пророка». Это одна из самых замечательных книг Библии. Конечно, в Библии все книги замечательные, но эта книга очень необычна. Большинство пророков мало рассказывает нам о себе. Они описывают свои пророчества, но не жизнь. А вот книга пророка Иеремии — это не только пророчество, но одновременно и автобиография. Иеремия много рассказывает нам о своей жизни. Позвольте мне сейчас вкратце сообщить вам то, что мы знаем о нем. Я хочу представить вам человека, с которым мы встретимся, изучая эту книгу. Иеремия родился в Анафофе, к северу от Иерусалима. Он был избран пророком еще до рождения. Когда Бог призвал его к служению, он был еще очень молод. Служение его началось в период правления царя Иосии, и он оплакивал этого царя на похоронах. Иеремии было запрещено жениться, потому что он жил в ужасные времена. У него не было последователей, его гнали, ненавидели, избивали, заковывали в колодки, бросали в темницу, обвиняли в предательстве. Ему приходилось ужасно страдать из-за своих собственных пророчеств. Он был готов сдаться, но Бог не позволил ему. Иеремия видел разрушение Иерусалима и Вавилонский плен. Вавилонский военачальник позволил ему остаться в родной земле. Когда иудеи решили бежать в Египет, Иеремия выступал против этого, но вынужден был отправиться в Египет вместе со всеми и умер там. Предание гласит, что его забили камнями. Иеремия был замечательным человеком. Я называю его Божьим плакальщиком. И в этом прозвище нет никакого неуважения. Этот человек все время был в слезах. Для того, чтобы сообщить людям о наказании, Бог избирал человека нежного и любящего, с дрожащим голосом и со слезами на глазах. Собственные пророчества разбили ему сердце. Иеремия был великим верующим. Честно говоря, я не думаю, что мы с вами выбрали бы такого мягкотелого человека, чтобы передать людям какую-то суровую весть. Мы нашли бы какого-нибудь уверенного и жесткого человека, чтобы он с твердой и неумолимой бессердечностью объявил жителям Иудеи о грозящих наказаниях и бедствиях. Но Бог поступил не так. Он избрал человека, способного к сопереживанию. Лорд Макколи сказал про Иеремию: «Трудно представить себе ситуацию более мучительную, чем положение этого великого человека, вынужденного наблюдать за агонией своей несчастной страны, опекать ее в перемежающихся приступах потрясения и бреда, предшествующих ее распаду, смотреть, как жизненные силы постепенно иссякают, пока не останется лишь холод, тьма и тление». Таково было положение и призвание Иеремии. Он смотрел, как его народ угоняют в рабство. Известный исследователь Библии доктор Мурхет очень живо описывает сложившиеся к тому моменту обстоятельства. Иеремии суждено было пророчествовать в то время, когда Иудея приближалась к последней трагической катастрофе. Политическое возбуждение достигло апогея, бушевали самые низменные страсти. Люди прислушивались к самым губительным советам. Иеремии суждено было стоять на своем, пока его народ устремлялся к гибели. Люди, которых он нежно любил, не слушали его и падали в пропасть. Мы с вами, друзья мои, живем во времена, которые, возможно, похожи на время Иеремии. Человечество многого добилось. Люди полетели на Луну, сделали атомную бомбу. Великие государства, такие как, например, Америка, сильны, но царящее в них внутреннее моральное разложение рано или поздно приведет к катастрофе. И эта катастрофа близится.
Возможно, за углом нас подстерегает революция. Нам не нравится, когда в средствах массовой информации сообщают нечто подобное. У нас есть масса специалистов, которые постоянно обсуждают, как нам добиться дальнейших успехов, как решить все проблемы. О Боге сегодня совершенно не вспоминают. А если о Библии что-то и говорят, то без веры, походя, как бы случайно. Даже верующие, слышащие слова Бога, отбрасывают их в сторону. Я знаю это. Вот почему я говорю, что мы с вами находимся примерно в том же положении, что и Иеремия. И поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этой книге. Иеремия не был так могуществен, как Илия, так красноречив, как Исаия, так одарен, как Иезекииль. Это был застенчивый и робкий человек, осознающий свою беспомощность, жаждущий симпатии и любви, которой ему не суждено было познать. Именно такого человека избрал Бог, чтобы возвестить свое слово грешному, развращенному веку. У Матфея в 16 главе стихи 13 и 14 есть такие слова. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Мнения были разными. Никто не знал, кто Иисус на самом деле. Они думали по какой-то причине, что он Илия или Иоанн Креститель. Были такие, что приняли Христа за Иеремию. И тоже не случайно. Поскольку Иеремия тоже был мужем скорбей, он знал, что такое боль. Разница между пророком Иеремией и Господом Иисусом Христом заключалась в том, что Господь принял на Себя нашу скорбь. А Иеремия нес свое собственное бремя, разрывавшее ему сердце. Однажды он пришел к Господу и сказал, «Я больше не могу, это слишком больно, у меня нервный срыв, выбери кого-нибудь другого». А Господь ответил ему, «Ладно, но только запомни, я уверен, что ты снова вернешься служить мне». Так и произошло. И Иеремия действительно вернулся, сказав, «Слово Господа, как огонь внутри меня, мне надо выпустить его наружу». И Иеремия, великий пророк, покорился воле Бога, хотя это служение и разбивало ему сердце. А Богу нужен был именно такой человек, ибо это был самый подходящий человек для передачи этого страшного послания. Бог хотел, чтобы народ Израиля знал, Он посылает их в изгнание, Он осуждает их, но это наказание больно в первую очередь для Него самого. Как говорил Исаия в 28 главе стих 21, «Божий суд — необычайное дело». Служение Иеремии началось примерно через 100 лет после Исаии. Он начал служение во время правления царя Осии и продолжал его до Вавилонского плена. Иеремия предсказал 70 лет Вавилонского плена, но он видел и свет, который брезжил за тьмой рабства. Ни один пророк не говорил с такой радостью о будущем. Мы еще увидим это, изучая его чудесные пророчества. Весть, которую должен был сообщить народу Иеремия, самая неприятная, какая только могла быть. И, конечно, народу она не понравилась. Иеремию считали предателем, потому что он говорил о победе Вавилона, в отличие от пророка Исаии, который почти за 100 лет до того говорил, что Иерусалим устоит.

который тоже принес народу Божьему обличительную весть об отступничестве. Иеремия чрезвычайно часто повторяет слово «Вавилон» 164 раза, больше, чем во всем остальном Писании. А Вавилон, как вы наверняка помните, был врагом народа Божьего. Мы знаем об этом из исторических книг, которые помогают нам лучше понимать пророческие книги. В частности, книги царств и Паралипоменон рассказывают о том же самом периоде времени, в который жил пророк Иеремия. В основном пророчества произносились в период времени, который освящен в исторических книгах. Только пророки Аггей, Захария и Малахия пророчествовали после изгнания, в период, о котором говорится в книгах Ездры и Неемии. Поэтому я порекомендовал бы вам время от времени обращаться к историческим книгам, чтобы не упускать из виду обширную историческую панораму, на фоне которой Иеремия давал свои пророчества. Итак, давайте начнем читать книгу пророка Иеремии. Его служение начинается в правлении царя Оси. Послушайте первый стих первой главы. «Слова Иеремии, сына Хилкиина, из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой». Здесь упоминается Хилкия, отец Иеремии. Он был первосвященником, обнаружившим книгу закона во времена правления Иосии. Именно обнаружение закона, который Господь дал Моисею, было той искрой, из которой загорелось духовное пробуждение в те времена. Причина пробуждения не люди, а Слово Божье. Не люди, а книга. Слово Божье — причина всех пробуждений, какие только не случаются в истории Церкви. Бог действует через людей. Однако именно Его Слово приводит к пробуждению. Об этом пробуждении рассказывается в исторических книгах 4 Царств, глава 22, и 2 Паралипоменон, глава 34. Анафов — это родной город Иеремии. Он находится в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Послушайте теперь второй стих первой главы. «Которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в 13-й год царствования его». Итак, Иосии было 8 лет, когда он начал править страной, и правил он ею в течение 31 года. Служение Иеремии началось, когда царю Иосии было 22. Очевидно, самому Иеремии тоже было около 20, так что оба они были молодыми людьми и, возможно, дружили. Иеремия пророчествовал в течение 18 лет правления Иосии и оплакивал его на похоронах. Мы читаем об этом во второй книге Паралипоменон, глава 35, стих 25. «Однажды царь Иосия сделал большую глупость. Такое может случиться с каждым, даже если этот человек предан Богу. Иосия объявил войну египетскому фараону в Кархимисе, хотя тот и не собирался угрожать иудеям. Иосия зачем-то отправился сражаться с ним на равнину Мегиддо, и там царя Иосию убили. Иеремия оплакивал его смерть, потому что Иосия был хорошим царем. Последнее пробуждение Божий народ испытал при правлении Иосии, и это было великое пробуждение. После смерти Иосии пророку Иеремии довелось увидеть, как народ погружается во мрак, из которого он так и не выбрался, вплоть до Вавилонского плена. В 3 стихе описываются последующие обстоятельства служения пророка. «И также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, до конца 11-го года Сидекии, сына Иосиина, царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5-м месяце». Итак, из этого и из предыдущего стиха мы точно узнаем, когда Иосиина.

Иеремия пророчествовал с 13-го года правления Иосии до порабощения Иерусалима. Мы знаем, что когда Иудея была порабощена, вавилонский царь Навуходоносор позволил Иеремии остаться в родной земле. Послушайте, что сказано в 11 и 12 стихах 39 главы Иеремии. «А о Иеремии Навуходоносор, царь вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимание, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». Конечно же, пророку Иеремии не хотелось отправляться в Вавилон вместе со всеми остальными, ведь его соплеменники не хотели слушать его и попали в плен, в точности, как он и предсказывал. Навуходоносор дал Иеремии возможность выбора, и пророк предпочел остаться в родной земле с теми немногими, кто в ней остался. Но эти немногие решили бежать в Египет, несмотря на советы Иеремии, и взяли его с собой. В Египте Иеремия продолжал нести им Слово Божье. Во второй книге Парлипоменон, глава 36, мы можем найти пропущенные фрагменты этой истории. Иоахаз, сын Иосии, не упоминается в записках Иеремии. Он правил всего 3 месяца и практически ничего не успел сделать. Потом египетский царь посадил на престол своего брата Елиакима, имя которого переменили на Иоаким. Он правил 11 лет. Иеремия предостерегал его, чтобы он не выступал против вавилонского царя Навуходоносора, но Иоаким не послушал совета Иеремии и был повержен вавилонянами. После свержения Иоакима вавилонский царь посадил на престол в Иерусалиме Иехонию, который правил 3 месяца и 10 дней. В книге Иеремии Иехония тоже не упоминается, потому что правил он слишком мало. Навуходоносор захватил его в плен. Потом Иерусалимом правил Сидекия, дядя Иехонии, в течение 11 лет. Когда Сидекия взбунтовался против Навуходоносора, тот пришел с войсками, разрушил Иерусалим, убил сыновей Сидекии, выколол ему глаза и угнал его в вавилонский плен. Все это звучит ужасно. И это действительно было ужасно. Но нам следует помнить, что Навуходоносор был очень терпелив по отношению к Иерусалиму. Кроме того, жители города отказывались слушать предостережения, которые Бог передавал им через пророка Иеремию. Иеремия продолжал служение, оставаясь в Иерусалиме. Когда его вынудили отправиться в Египет, он продолжил служение и там, до самой смерти. Мы можем сказать, что Иеремия всю жизнь страдал и был очень одинок. Таким было его служение. А теперь мы прочитаем, как оно началось. Послушайте 4 стих. «И было ко мне слово Господне». К Иеремии было слово Господне. Это чрезвычайно важно. Если вы не готовы принять эту истину, можете просто отложить книгу в сторону. Вы ничего не поймете из нее. Это действительно слово Божье. И рассказывать вам, что Бог велел Иеремии, буду не я. Бог сам это рассказывает в своем слове. Итак, Бог говорит Иеремии, как записано в 5 стихе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я опознал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Я рад, что мать Иеремии не сделала аборт, иначе этот великий пророк не родился бы. Сегодня многие люди спрашивают, в какой момент ребенка можно считать уже человеком? Позвольте сказать вам, ребенок — человек с самого момента зачатия. Прочтите 38-й псалом. Давид говорит там в стихе 15-м.
«Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». То есть жизнь его началась в тот момент, когда он возник в материнском чреве. Один гинеколог сказал мне, что плод начинает развиваться очень быстро и по существу уже содержит в себе жизнь. Аборт — это неоправданное убийство, за исключением тех случаев, когда он делается для спасения жизни. Вот что говорится об этом в Слове Божьем. «Бог сказал Иеремии, «Я познал и призвал тебя еще до того, как ты родился». Зачем Бог сказал это Иеремии? Друзья мои, Бог собирается попросить Иеремию сообщить жителям Иудеи, что он отвергает их. Иеремию посадят в темницу за то, что он выполнит повеление Божье. Провозглашаемые Иеремией слова разобьют ему сердце, потому что он любил свой народ, и ему ничуть не нравилось возвещать то, что повелел Бог. Но Бог хотел, чтобы именно такой, способный к состраданию человек, нес людям это послание. К Ахаву и Иезавели Бог послал сурового пророка Илию, а вот к народу Иудеи перед пленом Бог послал Иеремию. Бог хотел, чтобы народ Божий знал, как Бог любит их, как хочет спасти их и избавить от бедствий. Вот почему Бог говорит все это Иеремии. Он ободряет его. «Я хочу, чтобы ты знал, Иеремия, я призвал тебя». Я предопределил тебя к пророческому служению и осветил тебя не случайно. Осветить человека в данном случае значит избрать его для совершения воли Божьей. Старые сосуды, которые использовали в скинии и храме, обыкновенные глиняные горшки и котелки, назывались святыми. Вы спросите, что в них было такого особенного? А то, что они использовались для служения Богу. Свято все, что выделено исключительно для Бога. Бог говорит, «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе». Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на нашей следующей встрече. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Свидетельство. Николай Мезенов. «Мой путь к Богу». Мир вам да умножится во Христе Иисусе. Как нам нравится ваш журнал «Вера и жизнь». Самое главное, по моему мнению, в этом журнале нет ни тени осуждения других конфессий. Даже наоборот, приводятся статьи православных подвижников, таких как Иоанн Златоуст. Иногда в периодических публикациях одни деноминации перемывают кости другим, и вроде журналы интересные, что-то даже полезное можно для себя взять, но когда читаешь такие вещи, сразу хочется отложить его в сторону. Мне также попадался журнал питерского издательства, похожий на ваш, «От сердца к сердцу». В основном же читаем только Евангелие и Псалтырь. Читаем вслух, разбираем, а чего сами не понимаем, спрашиваем у более опытных людей. Я пришел к Богу в тюрьме. Говорят, что каждый к Богу идет своим путем. Я этот путь мог пройти, как мне кажется, и без тюрьмы, если бы понимал раньше, что все, что со мной происходит, исходит от Бога, что Он желает меня грешного спасти. Но, к сожалению, в тот момент я был духовно слеп и видел в жизни только удачные и неудачные моменты. В 2000 году органы опеки забрали меня от семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Отцу дали время исправиться. К нам в центр приходили верующие, раздавали книги Нового Завета, рассказывали о Боге, давали подарки. Но я оставался глух, хотя всегда с удовольствием ходил на их лекции и слушал их проповеди. Скажу честно, было даже интересно. Потом нас отправили в детский дом за 600 километров от моего города. В детдоме я прожил до 2004 года, а после сбежал, чтобы вернуться домой. И вот мы с другом, нам было по 14 лет, шли 3 дня по дороге, ночью спали в кустах, ели только хлеб, который прихватили с собой из детдома. Это был август. Стояла 30-градусная жара, попутные машины не останавливались, сил не было, очень хотелось есть, пить и спать. Одним словом, караул. И в какой-то момент я просто ни с того ни с сего взмолился Богу: «Господи, если Ты есть, то пошли какую-нибудь машину, чтобы нас хоть немного подвезли». Как только я проговорил эти слова, услышал шум приближающейся машины. Я поднял руку и при этом даже не посмотрел назад. Машина остановилась. Водитель довез нас прямо до подъезда дома моей бабушки, а по дороге напоил и накормил нас. Я и сейчас все помню, будто это произошло только вчера, хотя с тех пор прошло уже более 12 лет. Тогда же, как только мы добрались до места, я забыл о Боге и о чем Его просил. До 2007 года я жил у бабушки. Воровал. Меня поймали и посадили в колонию для малолетних. В 2009 году я освободился. На свободе стал жить с верующей девушкой, православной христианкой. Каждые выходные она ходила в церковь и меня пыталась уговорить, но мне было некогда, я был весь в делах и заботах. Сейчас, вспоминая об этом, даже смешно. Однажды я взял у товарища машину и поехал решать свои дела в деревню за 4 километра от города. Когда закончил, отметил это дело и на радостях пьяный поехал в город. Я заснул за рулем на скорости 100-120 километров в час. Неуправляемую машину занесло, и она кувыркалась по дороге 70 метров. Все подробности я узнал от сотрудников ГАИ. Самое интересное, что когда к месту ДТП приехали службы из машины, а точнее из куска железа, который от машины остался, меня не спешили извлекать, так как понимали, что там стопроцентный труп. Слава Богу, что я в машине был один и не зацепил встречные машины. Кто-то из спасателей МЧС догадался потрогать мой пульс. Оказалось, что я был жив. Меня вытащили из машины и на вертолете МЧС отправили в госпиталь, так как врачи опасались, что на машине меня не довезут, дорога плохая. В больнице врачи оперативно провели все необходимые обследования и были крайне удивлены, что в результате такой страшной аварии у меня были лишь переломы большого пальца, правой ноги и мизинца правой руки, сотрясение головного мозга средней степени и совсем чуть-чуть поцарапана голова, даже не зашивали. И все. Когда я пришел в сознание, врач мне сказал: «Сходи в церковь и поставь свечку». А гаишник добавил: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Я всего 2 недели пролежал в больнице. У всех, кто видел машину после аварии, а ее привезли во двор друга, был один вопрос: сколько трупов было в ней? Когда же я говорил, что в машине я был один и остался в живых, многие не верили, а те, кто верил, твердили одно и то же: «Тебя спас Бог». А мне больше нравились слова гаишника про бронежилет. Со своей девушкой после аварии я расстался. После этого я начал воровать машины. Меня поймали и посадили на 5 лет в колонию общего режима в июне 2010 года. Должен был выйти в июне 2015-го. 2 года длился суд, и в колонию я приехал в 2012 году. 1 августа 2012 года я из карантина вышел в отряд, а в колонии красный-красный ход, беспредел. Режим я не нарушал, но, пробыв 29 дней, убил осужденного, о чем теперь очень сильно сожалею и в чем раскаиваюсь. Можно было все вытерпеть и перенести, но амбиции и гордыня взяли верх. Из колонии меня вывезли в СИЗО, начальника колонии уволили, саму же колонию развезли, так как дело мое вел следственный комитет, и я следователю все, как было, без утайки рассказал. Под следствием я просидел год. Мне дали 18 лет строгого режима. Из них первые 5 лет крытой тюрьмы. В СИЗО, в Кемерово, уже не помню как, мне в руки попал Новый Завет. С ним я и поехал по этапу. Сидел в Челябинске в одиночке, ждал этапа на тюрьму и вспомнил Бога. Просил Его, чтобы меня посадили в нормальную камеру. Я и попал в такую камеру, так мне показалось. В ней я просидел 11 месяцев. После к нам заехал один приблотненный элемент. Больше всего я боялся повторения событий прошлого и попросил, чтобы меня посадили в одиночку. Оперативники позвали верующего Андрея, и тот взял меня к себе в камеру. Брат Андрей привел меня к Богу. Я покаялся и принял крещение. Затем я нашел адрес сестры осужденного, которого я убил. Написал ей письмо, в котором просил прощения. Не знаю, простила она или нет, но Бог видит, что я действительно очень об этом сожалею. И дело вовсе не в сроке, который мне дали. Дело в том, что я понимаю, я мог всего этого избежать. Ведь обмануть можно кого угодно, но только не Бога. Сейчас с Божьей помощью приводим других арестантов к Богу. Конечно, тех, кто сам этого желает. По другим камерам раздаем христианскую литературу. Вот я и рассказал вам весь мой путь к Богу. Впереди одна неизвестность, но я все заботы стараюсь возложить на Бога и верю, что Он меня не оставит. На свободе у меня растет сын. Он родился, когда я уже сидел. В ноябре ему будет 7 лет, его мама мне не пишет. Присылала одно время фотографии, а потом перестала. Я молюсь за них, а ее не осуждаю, так как понимаю, что я, только я, сам во всем виноват. Недавно узнал, что у меня есть родная сестра по матери. Она родилась в 1998 году, я в 1990. Я о ней вообще ничего не знал. В полиции мне дали ее адрес, я написал ей письмо. Но она не хочет общаться. Не знаю почему, ведь мы с ней ни разу не виделись. Что мне остается делать? Только уповать на Господа и его промысел. Ведь все, что происходит, происходит по его святой воле и служит нам во благо. Братья Андрей, Сергей и Рафаил передают всей миссии христианский привет. «Храни вас всех Господь! И да сподобит всех Господь нас, своих чад, бодрствовать, молиться и готовиться к Его пришествию. Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
1: С миссионерских полей. Виктор Танцюра. Уроки доверия Богу. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Исайя 49:23. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинно имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранен слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранен слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. За 11 лет палаточного служения миссии «Свет на Востоке» мы совершили около 200 недельных миссионерских поездок по всей Украине и за ее пределами. Бог продолжает учить нас надеяться не на свои силы, опыт, знания, а только на Него. Перед миссионерскими поездками нам пожертвовали деньги на покупку аппарата для изготовления сахарной ваты для детей. Мы не успели приобрести аппарат перед первой поездкой. Из-за этого я переживал и думал, вот если бы мы взяли с собой аппарат, все дети бы были наши. Мы, конечно, много молились, чтобы Бог привел детей в палатку, потому что надежда была только на Него. Бог сделал больше, чем мы ожидали. Каждый день приходили около 70 детей. И несмотря на то, что по ночам местные жители бросали в палатку камни, кричали, оскорбляя нас, настроение у нас было отличное. Ведь Бог ответил на наши молитвы. Десятки детей каждый день слышали Слово Божье. Когда мы в одну из следующих поездок привезли аппарат сахарной ваты, я подумал, ну теперь у нас точно будет полная палатка детей. При этом я немного расслабился в молитвах. В результате пришло всего 7 детей. Мы всячески пытались разрекламировать мероприятие, говорили, что бесплатно делаем детям сахарную вату, думали, что дети не приходят, потому что не знают о нашем чудо-аппарате. Но все наши попытки оказались тщетными. Новые дети так и не пришли. Для меня это был урок, что надеяться нужно не на свои действия, обстоятельства или людей, а только на Бога. И этот урок Бог преподал мне еще несколько раз прошедшим летом. Я многому научился во время поездок по Донецкой области. Там мы побывали в 4 разных населенных пунктах. В поселке Шевченко мы были довольно далеко от линии фронта. В Очеретино слышали взрывы и автоматные очереди.
3: Нам рассказывали, что за несколько месяцев до нашего приезда обстреливали окраины этого поселка. В Авдеевку мы ехали, зная, что окрестности города и промзону обстреливают практически каждый день. Нередко снаряды залетают и в центральную часть Авдеевки. Как мы молились! Ведь когда страшно, всегда много и искренне молишься. За нас также ревностно молились тысячи христиан. Мы уж точно знали, что надеяться нужно только на Бога. Каждый день мы слышали взрывы и автоматные очереди буквально в нескольких километрах от нашей палатки. В первые дни было особенно тревожно, но к концу недели мы уже привыкли к звукам обстрелов и практически не обращали на них внимания. Немало жителей Авдеевки относились к нам настороженно, некоторые даже враждебно. Мы понимали, что местные жители находятся в состоянии постоянного нервного напряжения. В Авдеевке мы особенно заметили, что Евангелие даже из врагов может сделать друзей. В парке я встретил бабушку с палочкой, которая мне рассказала свою невеселую историю. Она два раза была ранена в ноги осколками снарядов, отчего ходит с трудом. Пенсии не хватает на самые необходимые лекарства и еду. Бабушка имела очень печальные прогнозы относительно своей дальнейшей жизни. Я ей рассказал благую весть. Она выслушала меня очень внимательно и помолилась молитвой покаяния. Лицо ее просветлело. Бабушка пообещала прийти на вечернее богослужение в палатку. По опыту знаю, что многие обещают, но немногие приходят. И я подумал, вряд ли она придет, тем более с такими проблемами с ногами. Но зайдя вечером перед служением в палатку, я увидел ее на первой скамейке. Она была очень рада меня видеть. После служения бабушка просто сияла. Она искренне благодарила нас, говоря, «Вы себе даже не представляете, какое доброе дело делаете». Потом она протянула мне деньги и сказала, «Я хочу пожертвовать на ваше служение». Я чуть не прослезился, понимая, что ей самой не хватает даже на самое необходимое. Искренне поблагодарив, я мягко отказался. Тогда бабушка сказала, «Я буду молиться за вас». И потом твердо добавила, «Я каждый день буду молиться за вас». Всю неделю Бог реально нас охранял и днем, и ночью. В понедельник мы уехали, во вторник был обстрел Авдеевки, тех улиц, по которым мы ходили и рассказывали Евангелие. Четвертым населенным пунктом Донецкой области был город Лиман, который находится далеко от линии фронта, возле Харьковской области. Люди там поспокойнее. Наша ревность в молитвах немного угасла. И вот в одну из ночей в палатку пришел пьяный мужчина и бито избил братьев из поместной церкви, которые в ту ночь дежурили. В это время его напарник стоял у входа с бойцовской собакой. Пришлось вызывать полицию, которая арестовала пьяного мужчину. Слава Богу, что дежурные отделались только синяками и ссадинами, что Бог явил милость и никому не попало по голове. Мы снова начали ревностно молиться, и оставшаяся часть времени в Лимане прошла спокойно. Еще один урок Бог преподал мне, когда мы были в моем родном селе в Черкасской области. Там практически все меня знают. Много лет подряд на Рождество мы приезжаем в школу с кукольным театром и подарками. Каждый раз я провожу со старшеклассниками библейские занятия. В январе в школе я спросил учеников, придут ли они летом в палатку. Они дружно ответили, что придут. Я был уверен, что в палатке будет много и взрослых, и детей, и эта уверенность существенно погасила ревность моих молитв. Какое же было мое разочарование, когда в палатку приходило не больше детей и взрослых, чем в среднем по Украине. Каждый день многие обещали прийти, но почти никто не приходил. В последний день нашего служения я был в посте. Я много молился, размышлял над прошедшей неделей. Мне вспомнилась женщина, которую я практически не знал. Она искренне, со слезами на глазах, молилась молитвой покаяния. Бог побудил меня молиться о ней в тот день, и я, как ребенок, просил Бога, «Пожалуйста, приведи ее в этот последний вечер в палатку». И Бог привел и не одну, а с соседкой. После окончания вечерней программы они обе подошли ко мне и сказали, «Мы хотим попросить прощения». Я удивился, за что? Они сказали, за то, что мы не с первого дня ходили. Мы только теперь поняли, сколько важного упустили. Бог сегодня так много говорил нам, и хотелось слушать еще и еще. Вы не представляете, как мы вам благодарны за сегодняшний вечер. Я так радовался и благодарил Бога за ответ на молитву. Во многих местах Библии написано, что тот, кто надеется на Бога, не посрамится. И я понял, что мне это напоминание нужно практически каждый день. Так часто у меня бывает искушение надеяться на людей, на обстоятельства, на себя более, чем на Бога. И каждый раз я убеждаюсь в библейской истине. «Кто надеется на себя, тот глуп». Притчи 28-26. Из опыта миссионерских поездок я понял, что чаще всего надежда на Бога отражается в наших молитвах. И если мы мало молимся, значит, мало надеемся на Бога, а больше на себя. Мы ревнуем о том, чтобы много молиться в миссионерских поездках. При насыщенном графике это нелегко, но это обильно вознаграждается Богом и приносит Ему много славы.
4: Вера и жизнь. Лидия Андронова. По-человечески или по-солдатски? Я кому сказала? Быстро собирай игрушки и в постель. Мам, ну можно еще 5 минут поиграть? Нет, я же сказала. Ты что, не понимаешь? Как ни грустно, но многим из нас знакомы такие ситуации. Читая это, легко представить, каким тоном говорятся такие слова. Приказным. Как часто он приводит к хорошим результатам. Одна мамочка, любя своих детей, очень хотела научить их беспрекословному подчинению. Для этого она холодным тоном раздавала указания под угрозой наказания. Через некоторое время она услышала разговор детей между собой. Он был на повышенных тонах и с теми же угрозами. «Вы что, ребята, надо же ласково друг с другом разговаривать», — вмешалась мама. Но для себя поняла, они просто не умеют по-другому выходить из житейских ситуаций. В другой семье мама, восхищаясь своими детьми, говорила: «Они у меня такие послушные, такие ласковые, даже сама не знаю от чего». «То, что сеешь, то и жнешь», — говорю ей. «Да я вроде бы и не сеяла, они сами как-то так выросли». Пока мы беседовали, у детей возникла конфликтная ситуация. Маленький ребенок хотел играть именно той игрушкой, которая для ребенка постарше была особенно дорога. Знаете, я в жизни не видела столько терпения. Спокойно, убеждая и прося, вдохновляя и хваля своего ребенка, мама добивалась превосходных результатов. «Денечка, ну дай Яночке. Видишь, она плачет». «Ты у меня такой молодец! Не жадина!» «Она немного поиграет и отдаст». Причем после каждого захода Денечка отдавал игрушку, но, видимо, не мог смириться с этим до конца. И через некоторое время подсовывал Яночке что-то другое взамен. Яна плакала, а мама терпеливо начинала все сначала. Может, кому-то покажется, что этими сюсюканьями можно испортить ребенка. Но вы представьте себе, что вам попался супруг, воспитанный приказным тоном. Как договориться? Радостно ли слушаться? Как ни странно, но в отношениях со взрослыми мы понимаем, что такой подход вреден, и что с человеком лучше обращаться по-человечески, а не по-солдатски. В отношениях же с детьми мы зачастую решаем не напрягаться. Давайте брать пример с нашего Небесного Отца. Как Он с любовью и терпением воспитывает нас, так и мы будем относиться к нашим детям. Письма читателей. Он открылся мне. Дорогие в Господе сотрудники миссии «Свет на Востоке». В нашей общине прибавились подписчики на журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мы любим, хотя не всегда соглашаемся с авторами, которые пытаются судить-редить, какая религия самая правильная. Может, мы позволим это Богу решать? Пора уже переходить от фарисейского превосходства некоторых к простой Христовой любви. Ведь мы, христиане, живем по Новому Завету. И еще хотелось бы некоторым авторам напомнить: зло, пьянство и сквернословие не зависят от национальности. И не надо гнобить православных христиан. Моя бабушка ушла к Господу в 90 лет, была православной христианкой, пережила революцию, Великую Отечественную войну и много еще чего. Жила она по совести и Господа любила не меньше, чем другие. Всю жизнь она молилась о нас. Уверовала моя мама, тоже ушла к Господу в 86 лет.
5: Я с детства искала Господа, и Он открылся мне, когда мне было 37 лет. И все, кроме моих детей, что было в жизни до Него, считаю прахом и пеплом. Только приняв Господа в свое сердце, я родилась заново. И не жалею об этом. Господь ведет каждого особо. Уверовала моя дочь, пришла к Господу через семейные неурядицы. Сын верит, но пока еще не доверился Господу. Я верю, что Господь достучится до всех моих близких, ведь Он слышит наши молитвы. Хвала Ему! Вся наша община посылает вам огромный привет. Желаем вам здоровья и благополучия, любить тех, кому вы служите. Пусть Господь обильно благословит вас во всех ваших делах, угодных Ему. За все спасибо. Вы давно стали дорогими членами нашей большой христианской семьи. Поэтому на замечание в начале письма не надо обижаться. С любовью ко всем, Зинаида Кощеева. Семя обязательно принесет плод. Благодарим Бога за всех сотрудников журнала, а также за помощников в его распространении. Сердечное спасибо вам за ваш труд, за то, что преданно служите нам, читателям. Проповеди, опубликованные в вашем журнале, помогают нам глубже познать Божью истину. Большинство читателей журнала – люди среднего и пожилого возраста, те, кто приучен читать духовную литературу. Я, читая Слово Божье, часто сомневаюсь, правильно ли я его понимаю. Но когда нахожу подтверждение в ваших журналах, то радуюсь и благодарю Бога за то, что я на правильном пути. Спасибо за опубликованные статьи в номерах журналов за 2017 год, разъясняющие суть тезисов реформации. Я не называю авторов, чтобы никого не обидеть. Я читаю все статьи. Но те из них, в которых нахожу что-то новое для себя, я перечитываю по нескольку раз. Например, статьи в третьем номере «Только Писанием» и в четвертом «Только Христос». Мы верим, что посеянное вами семя обязательно принесет плод. Ваш труд не тщетен пред Господом нашим Иисусом Христом. От имени читателей церкви поселка Акжетпес, Акмолинская область, Казахстан. Нина Новокшонова.
6: Не перестаю удивляться. Пишу вам впервые, хотя подписчиком замечательного христианского издания являюсь более 20 лет. Моя семья обрела веру в Господа нашего Иисуса Христа в 1994 году. Время для страны было непростое. Многие наши соотечественники прошли через страдания и испытания 90-х. Об этом написано много свидетельств, поэтому не буду повторяться. Сейчас не могу вспомнить, каким образом журнал «Вера и жизнь» впервые попал в нашу семью. Тогда мы очень нуждались в помощи и поддержке. И Господь не замедлил с ответом. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. Вначале журнал приходил бандеролью, бесплатно. Позднее дочь оформила годовую подписку, и мы стали постоянными читателями. Ваш журнал просвещал духовно не только нас, родителей, но и помогал воспитывать детей, прививать им христианские ценности. Они уже давно взрослые. Дочь Ирина с мужем Сергеем участвуют в служении среди молодежи, воспитывают дочь. Видя добрые плоды в их жизни, мы с женой радуемся и не перестаем удивляться, как благ и милостив Господь. Младший сын Михаил пока еще не в завете с Господом, но мы знаем, что Иисус трудится и в его сердце. Хочется от всей души пожелать коллективу редакции обильных благословений в жизни и труде, который вы совершаете во имя нашего Господа, тем самым направляя на путь спасения многих и многих заблудившихся и разочаровавшихся в жизни людей. Постскриптум. В 1995 году неожиданно для себя обнаружил дар стихосложения. В каждом стихотворении Я вижу ответ Бога на мои переживания. Вот один из них, написан 14 апреля 1996 года, в день Светлого Христова Воскресения. Иисус, сколько в имени этом мы имеем сокровищ теперь. Он для мира стал истинным светом и открыл нам спасение дверь. Он зашел на Голгофу, страдая, добровольно стал жертвой за грех. И потом, на кресте умирая, он с любовью молился за тех, кто судил по закону земному, кто терзал и глумился, и бил. Он не мог поступить по-другому, до конца свою чашу испил. Мы искуплены кровью Иисуса, жизнь продлил он еще на века. Дал нам веру, что в царстве искусов сохраняет от скверны греха. Он в наследие слово оставил, по которому следует жить. Мир не знал совершения правил, как в страданиях можно любить. О Иисус, сколько в имени этом! Даже мир вряд ли смог бы вместить. Разве может любовь быть запретом? А без веры нет смысла и жить. Павел Каплиев. Иисус Христос сказал: «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 19-20.
7: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Плод праведника, древо жизни и мудрый привлекает души. Книга притчи Соломоновых, 11 глава, 30 стих. Девочка, считавшая Иисуса Христа своим личным спасителем, сказала матери: «Мама, я хочу, чтобы ты подарила мне одно фруктовое дерево, которое у нас в саду». «А для чего оно тебе? Ведь все, что есть в нашем саду, принадлежит всей нашей семье». «Да, но я имею в виду нечто совсем другое. Я хочу иметь какое-то дерево, как мое собственное, чтобы плоды его я могла отдать Господу». Мать разрешила девочке выбрать для себя дерево. Положив руки на стол одной яблони, девочка сказала: «Деревце, теперь ты принадлежишь Господу». Прошло несколько лет, и мать послала на дело Божие пожертвования и позже сообщила, откуда она их получила. Она написала: «Нашу девочку взял Господь. Уже год, как она с Ним, и только в этом году ее дерево принесло первые плоды. Я продала яблоки с этого дерева и посылаю вам на дело Божие средства, которые получены мною от ее дерева». Когда отходит вечность христианин, люди обычно говорят: «Он ушел отсюда, чтобы получить свое воздаяние». Но рассказанная история говорит о том, что долгое время спустя, после смерти христианина, состояние его, или, вернее, награда его, продолжает приумножаться. Каждое сделанное нами для Господа доброе дело продолжает распространять вокруг себя, подобно камню, брошенному в воду, волны добра, которые затрагивают жизнь других людей вплоть до пришествия Иисуса Христа. Плод праведника – древо жизни. Все, что мы делаем доброго, дает и будет давать новые добрые плоды. И когда мы предстанем пред Господом, будем удивлены обилием нашего посева и урожая добра. Так, например, христианин, который привел Господу евангелиста Билли Грэма, получит также часть награды в результате того, что сделали доброго люди, приведенные к Богу Грэмом, а затем несколько меньше меры и того, что было сделано людьми, уверовавшими через этих людей, и так далее. В силу этого только Господь в состоянии определить размеры награды для каждого из своих чад.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «В пути не ссорьтесь». И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Бытие, 45 глава, 24 стих. Оказывается, не только плохая погода может испортить настроение путешественнику. Большего врага, чем ссора, которая обычно начинается из-за пустяка, в пути нет. «Смотри, Света, какое интересное дерево! Давай попросим папу передохнуть здесь несколько минут, пока я набросаю эскиз», – сказал Кирюша. Они оба увлекались рисованием. Надо признать, что у них получалось довольно неплохо. «А мне кажется, вон то дерево интереснее. Я хотела бы нарисовать именно его», – возразила Света. «Что там интересного ты нашла? Обыкновенное дерево», – равнодушно ответил Кирюша. «Ничего ты не понимаешь. Или думаешь, что я не разбираюсь в искусстве?» – обиделась Света. «А я все равно возьму и нарисую». «Да что ты ко мне пристала со своим деревом?» – вспылил Кирюша. «Мне кажется, что ты действительно не понимаешь». «Ребята, бросьте вы спорить», – вмешалась мама. «Зачем вы портите настроение себе и нам?» Света и Кирюша прекратили спор.

0: руководимого Богом человека. Не ссорьтесь на дороге.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

возвращение домой. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Книга Руфь, 1 глава, 19 стих. Во всем мире любят встречи с теми, кого давно не видели. Родственники, живущие далеко друг от друга, постоянно собираются на семейные встречи. Лучшие друзья собираются, чтобы посмотреть, как живется каждому из них. Встречаются и военные, чтобы обновить дружбу военных лет. В университетах и колледжах устраивают вечера встреч, собрания, на которых выпускники могут поддерживать связь друг с другом. Но вот такие разнообразные встречи происходили и тысячи лет назад. Но происходили они не по желанию, не ради удовольствия, и их не ждали с радостным предвкушением. Они происходили по необходимости. Вот, к примеру, Наимень, жившая в Вифлееме, покинула этот город с мужем и детьми, но мечты обернулись бедствием. Муж Наимени и оба ее сына погибли, и Наимень, уже как вдова, возвращалась в Вифлеем вместе с Руфью, своей невесткой, из чужой земли. Наимень возвращалась с пустыми руками. Наимень, чье имя означает «приятное», прошла 70 пыльных миль домой в Вифлеем. Когда старые знакомые встречали ее словами «Это Наимень», она могла ответить им только «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, что означает горечь. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Бог действует в нашей жизни при помощи людей, событий и обстоятельств, но вовсе не для того, чтобы послать горесть, а только для того, чтобы сделать нас лучше. Помните два обещания. Божье намерение о нас – это намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. И мы знаем, что любящих Бога все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Что же еще вы можете сделать, кроме того, чтобы запомнить эти Божьи обещания, чтобы стать плодовитыми в земле страдания вашего? Бытие 41:52. Всегда благодарите. Невозможно быть печальным и благодарным одновременно. Ефесянам 5:20. Молитесь, не переставая. Даже сквозь слезы молитва остается песней сердца к Богу. 1 Фессалоникийцам 5:17. Протягивайте руку помощи ближним. Утешайте других тем утешением, которым Бог утешил вас. 2 Коринфянам 1:4.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня речь пойдет на тему Иохавета, женщина, научившаяся радоваться скорби.

Библия должна быть путеводителем для каждой женщины, ищущей смысл в жизни. В Писании сказано, что Бог создал женщину по своему образу и подобию, и что она также может быть в общении с Иисусом Христом, Спасителем мира. И еще в Библии сказано, что для того, чтобы с честью исполнять свое назначение, женщина должна жить в тесном общении со своим Создателем.

«С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Иакова 1 глава, 2 и 3 стихи. Откройте вместе со мной книгу «Исход», 1 главу. Будем читать с 8 по 22 стихи. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: „Вот народ сынов Израилевых, многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей“. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, другое Фуя, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Засие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И еще один отрывок прочитаем из книги Исхода, 2 главы, читаем с 1 по 10 стихи. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: „Это из еврейских детей“. И сказала сестра его дочери фараоновой: „Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца“? Дочь фараонова сказала ей: „Сходи“. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: „Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату“. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, „Я из воды вынула его“». Сейчас прозвучит песня, а потом мы приступим к рассуждению этой истории.

Крик новорожденного ребенка нарушил тишину в доме. Измученная мать Иоховеда отдыхала на подушках. Родовые муки прошли, и ее охватило счастье материнства. Она снова произвела на свет человека. Бог, да будет прославлено имя Его. Наступила минута, на которую она уповала и которой в то же время боялась. «Мальчик или девочка?» — спросила она с надеждой. Не услышав ответа, Иоховеда прислушалась к звукам, доносившимся извне. В воздухе щелкнул удар хлыста, обрушившегося на спину одного из ее соплеменников. Послышался пронзительный крик иудея, а в ответ громкое проклятие разъяренного египтянина. Подобные звуки в иудейской колонии теперь раздавались все чаще, вызывая страх и неуверенность в завтрашнем дне. Положение израильтян в египетской провинции Гесем никогда не было легким, а в последнее время и вовсе ухудшилось. Сначала египтяне относились к иудеям с благосклонностью из-за влияния Иосифа, сына Иакова. Благодаря его проницательности и мудрому руководству Египет благополучно пережил страшный голод, и тогда египтяне почувствовали, что оказались в неоплатном долгу перед ним. Их страна стала прибежищем для голодающих со всего Ближнего Востока. Египтяне помнили о своем долге перед израильтянами даже спустя годы после смерти Иосифа. Но прошли века, и ситуация постепенно изменилась. А Бог по-прежнему благословлял свой народ, живший на чужой земле. Численность израильтян увеличивалась, а земельные владения расширялись. Эти благословения, ниспосланные на израильтян, напугали египтян. Они ужесточили контроль над иудеями и пытались приостановить рост их численности притеснениями и тяжелым, изнурительным трудом. Но их попытки потерпели неудачу. Число израильтян неуклонно возрастало. Наконец фараон решил ликвидировать проблему в самом ее корне. Он призвал еврейских повивальных бабок, которые принимали роды у израильтянок, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Это жестокое повеление также не дало результатов, так как повивальные бабки больше боялись Бога, чем царя. Они нашли себе оправдание. Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Положение не изменилось, и через 3 года, когда родился первый сын Амрама и Иоховеды, так как повивальные бабки не выполняли приказ, царь дал новое повеление, на этот раз всей нации. Всякого новорожденного у евреев сына должно быть бросить в реку, а всякую дочь оставить в живых. Приказ поверг страх и без того угнетенных израильтян. Для евреек радость материнства превратилась в ужасное ожидание. С этой минуты за первым криком новорожденных мальчиков неизменно следовал их последний, предсмертный крик, когда их бросали в холодные воды Нила. А родителям оставалось только с ужасом наблюдать, как крокодилы проглатывали их ребенка. «Пища для крокодилов!» Иоховеда вздрогнула. «Вот что сделал из нашей плоти и крови фараон!» От криков снаружи она возвратилась к своим личным проблемам. Прошло всего несколько секунд после ее вопроса, но ей показалось, что повивальная бабка замешкалась с ответом. А когда женщина взглянула на нее, Иоховеда заметила страх в ее глазах. «Мальчик!» — выдохнула, наконец, повитуха, и в голосе ее прозвучало сострадание. «Дай мне ребенка!» — едва слышно пробормотала Иоховеда. Через минуту она прижимала к сердцу мягкое розовое крохотное тельце. «Какой же ты красивый!» — прошептала она. Пока она смотрела на свое дитя, неожиданная мысль осенила ее —
Это был не просто красивый ребенок. Он был прекрасен для Бога. У Бога были планы для ее маленького сына. Иоховеда не могла точно определить, что это были за планы, но она знала о них и знала наверняка. С этого момента она решила бороться за жизнь своего сына. В сердце ее не было печали, ибо она доверилась Богу. Иоховеда и ее муж были левитами и, следовательно, принадлежали колену, которому позднее будет поручено служение в храме Божьем. Хотя оба были рождены в рабстве, они сохранили веру в Бога, и веру свою Иоховеда продолжала обращать к Нему. Благодаря этой преданности Богу она обрела внутреннюю убежденность в Божьем предначертании, которое должно было явить себя позднее. Бог собирался совершить нечто великое для мира, для угнетенных евреев, для этой испытанной им семьи. И для исполнения своего плана он выбрал Иоховеду. Теперь многое зависело от ее веры. Библия говорит, что Бог чтил Иоховеду и ее мужа. Их вера придала им дерзновение не подчиниться повелению царя. Они повиновались высшему руководству, руководству Божьему. Нарушая приказ фараона, день за днем они скрывали своего ребенка и действовали они так из послушания Богу и любви к ребенку. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Галатам 2.16. Но для того, чтобы христианин получил ответ на свою молитву, он должен молиться с верой. Матфея 21.21. Однако, если он сомневается и не молится с верой, его молитва останется неотвеченной, ибо все содеянное без веры – грех. Римлянам 14.23. Чего они ждали? Чудо? Их решение, несомненно, лежало в пределах возможного. Бог, создавший человека, весь мир, небо и землю, имел власть над всем. Его возможности безграничны, для него нет преград, как нет ничего невозможного. Постепенно Иоховеда начала понимать, что Бог собирался совершить через нее чудо, и все же какое-то время все оставалось по-прежнему. Атмосфера в стране все еще была гнетущей и враждебной для евреев. Царь не унимался, и укрывать ребенка с каждым днем оставалось все труднее. Его тихий голосок становился сильнее, и его плач мог быть услышан. Иоховеда даже не могла представить, каким чудным, пленяющим было Божье повеление для этого ребенка, призванного им. Каждый ребенок приходит в мир с особой миссией. У каждого человека своя судьба. Ребенок, которого она ежедневно мыла, пеленала и кормила, которому предстояло стать вождем народа, все еще был скрыт от посторонних глаз. Чего они ждали? Чудо? Их решение, несомненно, лежало в пределах возможного. Бог, создавший человека, весь мир, небо и землю, имел власть над всем. Его возможности безграничны. Для него нет преград, как нет ничего невозможного. Постепенно Иоховеда начала понимать, что Бог собирался совершить через нее чудо. И все же какое-то время все оставалось по-прежнему. Атмосфера в стране все еще была гнетущей и враждебной для евреев. Царь не унимался, и укрывать ребенка с каждым днем становилось все труднее. Его тихий голосок становился сильнее, и его плач мог быть услышан. Иоховеда даже не могла представить, каким чудным, пленяющим было Божье повеление для этого ребенка, призванного им. Каждый ребенок приходил в мир с особой миссией. У каждого человека своя судьба. Ребенок, которого она ежедневно мыла, пеленала и кормила, которому предстояло стать вождем народа, все еще был скрыт от посторонних глаз. Бог избрал ее сына, чтобы сделать его самой выдающейся личностью Ветхого Завета.
Именно он передаст еврейскому народу Божьи законы, которые станут основой и фундаментом общества. Он предвещал приход Сына Божьего, Мессии, и первый шаг к осуществлению этих планов должны была сделать его матерь. Хотя проблемы народа Божьего в то время казались неразрешимыми, у Бога был свой план решения этих проблем. И о плане спасения Божьего народа должен был возвестить этот ребенок. Шли дни, а между опасностью и верой шла борьба за первенство. Была опасность, нависшая над ребенком, и была твердая вера его матери. Этот испытательный период еще более укрепил мать в храбрости и вере. Возрастающая вера научила ее изобретательности. Она наловчилась спрятать ребенка и придумала способ спасти ему жизнь. Она сообразила, как научить маленького Аарона не выдать своего новорожденного брата. Она присматривалась за Мириам, единственной дочерью, несмотря на заботы о новорожденном. Бог позаботился о детях Иоховеды. Их будущее тесно переплелось с будущим младенца. Иоховеда отвечала за них так же, как и за новорожденного сына. План, разработанный Иоховедой, был прост и гениален. Он был вдохновлен верой, данной свыше. Сам Бог подсказал идею, которая сделала план этот гениальным и, как оказалось, успешным сверх ожиданий. Первым делом Иоховеда перенесла простую тростниковую корзинку, возможно, свою корзину для покупок, в маленькую лодку. Борта корзины должны были защитить ребенка от крокодилов. Затем она тщательно покрыла корзину водонепроницаемым битумом и смолой. Река, угрожавшая младенцу смертью, должна была спасти ему жизнь. Она должна была стать ребенку союзником и другом. Тихо и осторожно Иоховеда приступила к работе, продумав каждую деталь. Постепенно, по мере созревания ее собственных решений, она столкнулась с планами, которые готовил Бог на небесах для освобождения своего народа на земле. Роль Иоховеды в Божьем плане была жизненно важной, но она могла двигаться только в том направлении, которое указывал ей Он. Вера Иоховеды помогла ей справиться со всеми проблемами, и ничто не могло остановить ее. Трудностей она не боялась. Наоборот, испытания открывали ей путь к еще большим возможностям. Спасение младшего ребенка стало, благодаря Иоховеде, делом всей семьи, а проблемы и беспокойство – благословением для всех. Ее муж был вместе с ней в ее вере. Но именно она, мать, сплотила воедино всех членов семьи в то тяжкое время. Иоховеда решила посвятить свои планы маленькую дочь, что также являлось свидетельством ее веры. Опустив корзину в воды Нила и предоставив сына Богу, Иоховеда удалилась. Будущее ее малыша было теперь в его руках и в руках маленькой Мириам. Мириам незаметно наблюдала за плавучей колыбелькой, проявляя таким образом свою подготовленность для выполнения возложенной задачи. Уверенность и вера матери передалась и ей. Когда дочь фараона заметила корзину и приказала извлечь ее из реки, Мириам поступила очень разумно. Как только она увидела, что ее брат спасен принцессой, она подошла к ней. Ни словом, ни жестом она не выдала того, что имела отношение к этому ребенку. Голос ее звучал сдержанно, поведение не вызывало ни малейшего подозрения. Она сказала дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу еврянок, чтоб она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Этими словами она вернула ребенка его матери. Когда малыш вырос и принцесса приняла его как своего сына, она назвала его Моисеем, потому что, говорила она, «я из воды вынула его». Таким образом, во времена страшных гонений Иоховеда получила возможность заботиться о своем сыне, открыто никого не боясь. Дочь человека, который пытался убить ее ребенка, платила ей за воспитание этого ребенка и заботу о нем. Это был божественный юмор. Моисей был спасен, за его будущее не приходилось опасаться.
Раннее детство под материнским присмотром осталось позади, и перед ним открылись такие возможности при царском дворе, о которых другие молодые люди не могли и мечтать. Он, сын еврейских рабов, получил воспитание принца. Он располагал всеми преимуществами могущественных и образованных египетских вельмож. И пока еврейские мальчики по-прежнему погибали в Ниле, Моисей готовился к выполнению задачи, которую определил для него Бог. Его предназначение заключалось в избавлении своего народа. Иохаведа правильно воспитала своего сына. Несколько лет, в течение которых Моисей был с нею, определили его будущее и сформировали его личность. Ее вера в Бога стала близка ему. Обычаи евреев и их полное доверие Богу оставили неизгладимое впечатление в его восприимчивой душе. Его не трогало великолепие языческого царского дворца. Когда Моисей стал взрослым, он предпочел страдания своего народа богатству Египта. Он стал человеком веры. Он ходил перед невидимым Богом так, будто видел его. Он стал другом Бога. Это был исключительный Божий дар человеку. Иохаведа оправдала значение своего имени. Иегова – ее слава. Было ли это имя дано ей верующими родителями в надежде, что она будет трудиться для Божьей славы? А может быть, она избрала его сама, как следствие глубочайших размышлений? Или это было имя, дарованное ей самим Богом? В Библии ее имя упоминается всего лишь дважды, но оно навсегда вошло в историю как имя одной из самых почитаемых матерей, которые когда-либо жили на земле. Вероятно, никогда в истории трое детей одной матери не становились такими выдающимися личностями, какими стали дети Иохаведы. Ее дети показали миру, какое место в сердце их матери занимал Бог. Прославление его являлось высшей ее целью. Они доказали это своей жизнью. Когда Моисей стал вождем израильского народа, Аарон стал его священнослужителем, символизировавшим Божью святость и его милость к своему народу и народ Богу. Как ходатай своего народа, он предзнаменовал грядущего Христа. Мариам также возглавляла народ Божий, и она стала выдающейся личностью в истории Израиля. Она была первой пророчицей еврейского народа и использовала свой музыкальный дар для восхваления Бога. Таким образом, все трое детей Иохаведы посвятили свою жизнь служению Богу. В сердце их матери законы Божьи утвердились задолго до того, как они стали известны детям и были запечатлены в их сердцах. Она завершила свой подвиг и служение верой в обетовании Бога. Иохаведа жила очень давно и не могла услышать слов Иакова: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но она доказала истинность этих слов, как и многие другие мужчины и женщины, герои веры, среди которых почетное место занимает и она. Они были обыкновенными людьми и стали известными благодаря своей вере. Они были способны на необыкновенные великие дела, потому что верили во всемогущего Бога. Наперекор давлению обстоятельств их мысли приобретали не горизонтальное направление, не плотское, а вертикальное, духовное. Убежденные в том, что Бог сильнее самых великих трудностей, они смело лицом к лицу встречали тяжкие испытания. Они познали также, с какой легкостью Бог превращал их врагов в союзников. Дорогие мои женщины, сегодня Иохаведа, мать этих трех детей, должна быть примером для каждой из вас. Ее вера, ее преданность, ее упование на Бога было таким сильным, что она имела храбрость и дерзновение воспрепятствовать царю, фараону, который имел власть только одним словом умертвить ее и все ее потомство, ее мужа и семью. Но она уповала на Бога, несмотря на все трудности и ситуации. Она доверяла ему, ибо она знала, что Бог
может сохранить ее ребенка. Как раз на том месте, куда бросали для смерти египтяне детей Израилевых. Можно сказать, что в косвенном смысле она исполнила приказ фараона. Она предала своего младенца водам Нила, но она предала не водам Нила его, а она предала его в руки Богу. И Бог не постыдил ее веры. Это такая главная мысль, на которой я хотела бы ваше внимание заострить. Бог, вера и упование на Бога никогда не посрамляет. Бог воздает нам за веру, за те поступки, которые мы поступаем, веря Ему и уповая на Него. Когда мы ходим в Его заповедях и поступаем по Его заповедям, и поступаем в вере и в дерзновении, уповая на Него. И мы видим, какие последствия, как Бог оценивает веру этой женщины. Он возвращает ей ребенка на 3 года, дает его опять в руки матери, позволяя ей воспитать его, и она вкладывает за эти 3 года все, что она знает о святом Боге, в маленького младенца. Бог делает его принцем. Бог сохраняет его жизнь. Бог сохраняет через него и жизнь многих израильтян. И через него выводит свой народ от египетского рабства в страну свободы. Какое великое предназначение имел Бог для этой женщины Иохаведы, видя ее веру в Него. Да благословит каждую из вас, чтобы вера Иохаведы Бог нашел и в каждой из вас, и чтобы вы могли делать, поступать по вере, делать поступки, которые будут благословением не только для вашего ребенка, не только для вашей семьи, но и для народа, в котором вы живете. Да благословит вас в этом Господь.

Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00-49-5-231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp-сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. С вами была Элизабет Завадский. До новой встречи в эфире.

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Друзья, мы все помним и знаем, какой сейчас праздник в Израиле. Это очень важный праздник, это богоугодный праздник, это праздник, который обозначен в Священном Писании. И я немного хочу поговорить о нем, просто напомнить к Суккоте, празднике Кущей. Ну, просто напомнить, друзья, и, может быть, некоторые смыслы обозначить, потому что, ну, мы тоже читаем Священное Писание, тоже размышляем над ним. 7 дней он продолжается, по-моему, так, да? Вот. И это один из главных, таких очень серьезных, очень важных праздников, которые Господь заповедал. Праздник этот, он очень богат смысловой нагрузкой. Тут одновременный взгляд в прошлое, воспоминания, как народ выходил из Египта, поэтому вот эти вот, значит, кущи, вот. И это и настоящий праздник, потому что жатва празднуется, вот завершен урожай, и народ радуется, благодарит Бога. И это одновременный взгляд в будущее, потому что мы пилигримы, мы куда-то движемся, мы идем, поэтому вот временные жилища. И в этом большой символизм. Вот сколько осенью различных осенняя палитра предлагает красок различных, да, и теплых, и холодных тонов, столько, наверное, и в этом празднике смыслов, оттенков различных. Он очень богат такой смысловой нагрузкой. Ну, очень важно сказать, друзья, что предшествует этому празднику радостному, такому торжественному, вот этот день Йом-Кипур. И одного раввина спросили, как нам нужно праздновать правильно праздник Кущи. Он сказал, что нужно начинать правильно праздновать вот с этого Йом-Кипура. То есть, если ты как бы серьезно не отнесся вот к этому дню, если ты не прошел покаяние, очищение, если ты не исследовал свою жизнь, то бесполезно праздновать праздник Кущей. То есть обязательно к радости через печаль покаяния, обязательно к торжеству через осознание своих недостатков, своих каких-то изъянов своего пути. Это тоже очень важная такая деталь вот этих всех дней, которые мы с вами вместе проходим, проживаем. Друзья, несколько слов хочу сказать о том, что вот это пребывание в кущах, это воспоминание, как я уже сказал, вот этого 40-летнего пути Израиля из дома рабства в обетованную землю, из языческих пределов в Божьи пределы, оно совершалось в движении, поэтому и кущи, поэтому нет каких-то таких вот основательных домов с фундаментами там и всего прочего. То есть на вот эти вот дни весь Израиль становится опять странниками и пришельцами. Они олицетворяют собой тех людей, которые вышли и идут, они двигаются, они в движении. И вы знаете, друзья, вот это вот, ну как бы, вот этот смысл очень важен для нас. В духовной жизни остановка смерти подобна. Нужно всегда простираться вперед, всегда двигаться и помнить, что мы странники и пришельцы на земле. Вот это мы должны всегда замечать. Потому что Господь Иисус Христос говорит как? «Я вас избрал, чтобы вы что? Шли». Не стояли, не застыли вот после покаяния вот в таком вот младенческом возрасте, а чтобы вы шли, чтобы вы двигались. Помните, наверное, знаменитую христианскую книгу «Путешествие пилигрима» Джона Буньяна? Где застала его опасность, друзья? Вот он многие опасности прошел, со многими рисками встретился, да? Но тогда, когда он остановился на прекрасной лужайке, где хорошо пахло, где был аромат и такая идиллическая картина, вот там он решил присесть, немножко отдохнуть. И все. И оказался где? В замке. Сомнение, наверное, где великан отчаяния был, да? Или наоборот. Вот так вот. То есть, вот вам остановка, вот вам потеря образа пилигрима. И все Писание, друзья, вот как бы красной нитью проходит вот эта мысль. Вперед и вперед двигаемся, достигли чего-то, уразумели, исполнили и двигаемся дальше. Растем дальше, двигаемся вперед, без оглядки, только вперед. Вышли, и Наиминь вышла с Руфью. Это тоже движение, друзья. На это тоже стоит обратить внимание. Они вышли и пошли в пределы Божьи. В наследие Господне возвращаться. Вышел и Авраам. И вообще символом нашего праотца общего, да, являются такие предметы символами жизни. Это страннический посох и шатер. Вот он, Авраам. Вот я его так представляю. Потому что он всегда двигался, он всегда шел. У нас, даже когда пришел в пределы обетованной земли, он ее исследовал. Господь ему говорит: двигайся. И вот перед ним каждый день, наверное, открывались новые горизонты. Новые горизонты. Это очень важно в христианской жизни, друзья. Иметь такое вот ищущее сердце, пытливый ум в правильном смысле. В хорошем смысле, чтобы мы ощущали в себе потребность познавать Бога, открывать для себя вот эти вот новые горизонты в духовной жизни, и это очень важно. И это тоже, друзья, праздник кущей, чтобы мы не теряли вот этот образ путешествующего в Иерусалим, в небесный. Праздник жатвы – это последний праздник, праздник кущей. И, наверное, друзья, я не ошибусь, если скажу такую мысль, что вот все еженедельные шабаты, все вот эти вот субботы, они являются такими анонсами, такими предвестниками, что ли, вот этого большого праздника, который случается в конце года, в завершении всех трудов, всех работ, это вот этот праздник покоя. Знаете, вот почему в кущах, почему праздник, почему вот свобода от ежедневных трудов, как мы слышали, брат Вениамин рассказывал, да, признаки праздника. Потому что, во-первых, Господь дал урожай, благословил. И самая главная мысль, друзья, которую я хочу вот подчеркнуть, это вхождение в покой. Вхождение в покой. Все, праздник. Натруженные руки отдыхают, мы радуемся. Почему? Все работы завершены. Все сделано. Последний колосок убран. Радость пред Господом за благословение, за обилие урожая, потому что вот это ощущение радостное, вот это вот сладостное удовлетворение о том, что все сделано, все завершено. И после этого, как следствие вот этой завершенности трудов, покой. Покой. И в связи с этим, друзья, я хочу два текста Священного Писания прочитать, и мы продолжим наше рассуждение. Вторая глава книги Руфь. Слова Вооза, которые уже упоминались в наших общениях. Он характеризует поступок Руфи вот такими словами, друзья, давайте послушаем. «Да воздаст», это 2 глава, 12 стих, «да воздаст Господь за то дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вы знаете, друзья, ну, мы можем рассуждать, какие-то другие тексты искать, чтобы найти вот эту точную характеристику, или же, ну, когда, какое-то определение поступку Руфи. Но мне кажется, точнее никто не сказал. Вот Вооз, как человек мудрый очень, который знал все, что произошло, вот он дал точную оценку действиям Руфи. «Ты пришла, чтобы успокоиться под Божьими крылами». Вот это основная мотивация, которым была движима Руфь. Вот это основная мотивация, друзья. И Воос ее увидел, и он точно очень определил. То есть это самая высокая точка. Самая высокая точка. Вот чем она руководствовалась. И это единственная была мотивация, потому что все остальное срабатывало против. Мужа не найдешь, народ будет относиться презрительно, там, ну и мы уже это говорили. Вот это единственная мотивация, которая пересилила все минусы, все их перечеркнула. Но эта мотивация правильная, друзья. И еще один текст я хочу прочитать, который я очень люблю. Мне он очень нравится, это послание к евреям. 4 глава, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, в покой Божий, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, друзья, и в первом, и во втором месте речь идет о покое, об успокоенности. И мне кажется, вот этот праздник Кущи, праздник Суккот, вот его основной посыл в этом – завершены все работы, и наступает покой. Наступает праздник, наступает радость, наступает торжество. Потому что все работы завершены, все сделано. И новозаветний текст, он тоже об этом говорит, что те, которые Христовы, тот, который вошел в покой его посредством Иисуса Христа, он и сам успокоился от дел своих. Друзья, это настолько глубокие и интересные вот места Священного Писания. Но немножко вернемся опять к книге Руфь. Смотрите, Руфь и Орфа. Два образа. Опять, друзья, давайте взглянем на них, посмотрим. В общем-то, это положительные личности. Согласны, да, со мной? Орфа – прекрасная женщина. Вообще, я скажу, друзья, что очень примечательно и, ну, как бы достойно внимания нашего. Даже вот эта вот тема взаимоотношений Наимини и ее невесток. Потому что в жизни бывает нередко, ну, совсем все по-другому. Тем более здесь такой контраст. Израильтянка и две моавитянки. И тем не менее между ними были очень такие добрые, любезные отношения. По их диалогу мы смотрим, по их привязанности к Наимини. Это очень хорошие молодые женщины были, Руфь и Орфа. И обе плакали и шли за Наименью, и тяжело им было расставаться. Вот все одинаково, друзья. Руфь и Орфа. Вот эти два имени, они как бы вместе. А у меня вопрос, друзья. Вот в чем мы видим ключевое, такое вот принципиальное различие вот, между этими двумя женщинами. Ну, потому что дальнейшая судьба их различна, то есть вроде бы вот все одинаково, и привязаны были, и пошли, но вот в чем различие ключевое, в чем дело? Что? Верно, правильно. Вы знаете, друзья, когда я размышлял над этим вопросом, мой ответ был такой. Вот когда они дошли до определенной точки, до определенного момента, им нужно было окончательно принять решение. Предварительное решение их было и одно, и второе, что вот мы идем, все, мы идем с тобой. Но Наимень понимала, какие испытания ждут впереди этих людей. И она стала как бы этими речами, вроде бы в которых она отговаривает их, отрезвлять их сознание. И, может быть, нам эти речи Наимини покажутся странными. Ну вот какой благовестник будет грешнику говорить: «Не, надо, подожди, ну ты не торопись в церковь, сначала взвесь, христиан гонят, их не любят, ну как вам такое благовестие?» Вот такой вот благовестник Наимень, как вам? И, да, и десятину давать надо, и так далее, там через запятую. Дальше все. И немножко выглядит это как бы на первый взгляд странно, друзья. Но я нахожу, что в этом большая мудрость этой женщины. Я имею в виду Наэмень. Знаете, я вот перекидываю этот мостик в Новый Завет к словам Христа, которые ученикам своим, после того, как 70 отошли, он поворачивается к 12 и говорит: «А вы не хотите отойти?» То есть вот здесь проверялась их твердость, их убежденность, которую выразил за всех апостол Петр. К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И это было сильно. Поэтому, друзья, Наэмень так говорила. Но смотрите, друзья, вот чем отличается Орфа и Руфь? Вот эта вот точка принятия решения, она располагалась у них совершенно в разных местах сознания и сердца. Понимаете, о чем я говорю? Вот эта точка принятия решения. Это очень важный момент, друзья. У Орфы она располагалась в зоне земной жизни. Человек, он одновременно и как бы и физическое существо, и метафизическое. То есть он живет какой-то духовной жизнью, у него есть бессмертная душа, которую колбасой не накормишь. Пусть даже... какая здесь пища у вас? Кошерной даже не накормишь. Да. Вот. То есть есть запросы духовные, и есть земная жизнь. И у каждого человека вот эти две сферы пересекаются. И вот точка принятия решения у Орфы находилась в какой сфере? В сфере земной жизни. И для нее аргументы Наэмени показались очень убедительными. Она среагировала на них. Потому что точка принятия решения была вот в этой сфере земной жизни. Для нее это важно было. Вот на это она среагировала. У Руфи точка принятия решения была совершенно в другой сфере. И для меня очень важно было вот эту деталь, тонкость, которую подметил вчера брат Дмитрий. Она же в ответ на уговоры Наэмени. И заметьте, друзья, аргументы Наэмени, они как бы проходились, они как бы взрыхляли какую сферу? Сферу земной жизни. И только намеком, как бы с такой, может быть, даже оттенком горечи, она говорила: «Возвратитесь к вашим богам». Но как бы акцент ее речи был, что мужей у вас не будет уже, то есть для земной жизни никакой перспективы. Но секрет выбора Руфи как раз заключается в том, что вот эти аргументы Наэмени, они как бы мимо проходили. Мимо. То есть точка принятия решения у Руфи была выше намного. А аргументы Наэмени, они проходились по низам. Вот поэтому и выбор такой. Поэтому одна среагировала, потому что точка принятия решения для нее была в сфере земной жизни. А у Руфи выше. Она искала большего. Да, как она сказала: «Твой народ не будет моим народом, а твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог». То есть такое впечатление, что это для нее осмысленный и как бы пройденный этап. Поэтому она говорит: «Не уговаривай меня, не надо, не работает». Покой. Знаете, друзья, вот и характеристика Вооза, его определение очень точно: «Ты пришла к Богу Израилеву, чтобы успокоиться под крылами Его». Праздник Кущи – это дни торжества и покоя, которые, я вот эту последовательность хочу еще раз, друзья, подметить, они наступают после того, как завершены все работы. Это последний праздник. Начало Пасха. В новозаветней интерпретации это воскресение Господа нашего Иисуса Христа, и все, что Он сделал, это вот старт такой, это посев, Дальше день Пятидесятницы, рождения церкви. Вот такой промежуточный уже результат, такое благословение, принесение первого плода, первый сноп. То есть с посева до первого плода. И вот это такой сигнал, что ага, есть благословение, есть результат, первый сноп, принесем его Господу. Но что еще предстоит сделать? Собрать весь урожай. То есть работы еще много. Мы в день Пятидесятницы радуемся, но это такая радость, знаете, с надеждой, что урожай мы сможем весь убрать. И вот, да, получим, ожидаем. Мы сейчас, вот, друзья, как бы вот в день Пятидесятницы живем, мы спасены в надежде, вот мы как бы радуемся, мы в Церкви Божьей. Ну и мы ожидаем, ну как бы истинного праздника кущи, когда мы войдем туда уже в Божье царство, в Божий покой. Но все это сейчас верой происходит, потому что в послании к евреям мы прочитали: «Вошел в покой его, потому что успокоился от дел своих». Вот эта деталь очень важная, друзья. Успокоился от дел своих, все работы завершены. В Израиле урожай был убран, все сделано, все завершено, поэтому покой. И в жизни человека, друзья, вот этого покоя, завершенности, ну как бы своего личного вопроса достигла Руфь. Она пришла к Богу Израилеву, чтобы успокоиться под крылами его. Когда мы говорим о том, когда мы приходим ко Христу, мы получаем рождение свыше, да? И вот до этого момента, пока человек не пришел ко Христу, его дело жизни, вот его, свои дела не завершены. Не завершены. Грех, который царствует в жизни человека, он человеческую душу превращает в доме человеческом, вот внутри нас, в нашей личности. Грех разоряет человека полностью. Он душу просто вот изматывает. Я в этом году, мне удалось быть на Аляске, и там один брат рассказывал, как медведь вошел в дом, и что он там после себя оставил. Ну, это ужас. То есть там все поломано, все разворочено. Но я вам скажу, друзья, вот грех в жизни человека ведет себя хуже, чем медведь. Он просто выворачивает человеческую жизнь наизнанку. Он душу после греха, душа кровоточит и болит. И вот эта вот неустроенность внутренняя от сопорождения человека, его жизни грехом, является большой и самой основной проблемой. Поэтому он беспокоен. И я вам скажу, друзья, вот каждый грешник, он эгоист, он другим быть не может. Эгоизм на чем базируется? Эгоизм, как вы думаете? А? Да, но на чем он базируется? От чего он проистекает? Смотрите, да, вот, да, но почему так происходит? Вопрос, почему так происходит? Вот, неустроенность внутренняя, внутреннее разорение, которое человек испытывает, может быть, даже неосознанно, она рождает эгоизм. То есть там что-то не хватает, там неустроено, и начинаются вот такие движения. К себе, к себе, к себе. Вот на чем базируется эгоизм. На внутренней неустроенности. То есть Суккот еще праздновать бесполезно. Еще там ничего не завершено. И я, друзья, скажу, что почему грешник не может не быть эгоистом? Потому что его внутренний мир разорен грехом, вот этим зверем, который там живет. И вот эта внутренняя неустроенность, вот эти внутренние многочисленные комплексы и порождают в нем эгоизм. Эгоизм – это как бы изнанка человеческой души. Я такой, вот мне, я всегда ущербный. И вы понимаете, вот почему нет меры? Почему нет меры? Почему очень богатый человек, он одновременно, как правило, очень скупой, очень жадный и очень немилосердный? И возникает вопрос, почему меры нет? Да потому что материальными какими-то богатствами или же материальными какими-то ресурсами вот эти вот дыры духовные в душе, вот эти вот раны не излечить, это бесполезные средства. А человек думает, что вот когда... Вот эту мысль, друзья, я очень хочу, чтобы она нам была понятна. Эгоизм базируется на внутренней неустроенности. И тогда, когда человек приходит ко Христу, тогда, когда он повторяет вот этот путь Руфи, когда о нем тоже можно сказать, ты пришел к Богу Израилеву, ты пришел к своему Спасителю Христу, чтобы успокоиться под крылами Его, а Он исцеляет нашу душу. Он Духом Святым входит туда, и человек избавляется от эгоизма, он выходит в покой. А оказывается, вот здесь наступает покой. Все хорошо, всего хватает, все прекрасно. Он по-настоящему начинает радоваться, несмотря даже, независимо от того, в каких условиях, в каком материальном положении и в каком, так сказать, состоянии здоровья он находится. Он искренне радуется. Я видел, друзья, такие прекрасные картины, когда такие вот тяжелые инвалиды принимали крещение прямо в коляске, вот, искренне уверовав в Господа. Но счастливее людей вы не увидели бы в этот момент. Что такое? Да потому что вот здесь вот все пришло в порядок. И человек празднует вот этот праздник покоя. Поэтому, друзья, очень странно видеть христиан-эгоистов. Очень странно. Вообще, друзья, вот эта вот греховная эгоистическая натура, она, знаете, вот подобна вот мертвое море, да? Ну, во-первых, оно самая низкая точка планеты, да? И вот смотрите, туда втекает, насколько я знаю, одна только река, да? Питает. Ну, в основном, может быть, там за исключением каких-то подземных, да. Но, видимо, по крайней мере, очевидно, вот питает Мертвое море Иордан, но не вытекает из него ни капли. То есть вбирает в себя, не отдает ни капли, при этом мертвое и еще мелеет на метр в год. Вот вам образ, ну как бы вот такая аллегория эгоизма. Стяжает, при этом никакой пользы и еще сам сохнет и мелеет. Вот это образ типичный грешника. Астрономы знают такое явление в космическом пространстве. Есть такие вот, ну, как бы зоны, которые называются черные дыры. Это загадочное явление, до сих пор не изученное до конца. Это вот какие-то зоны поглощают все. Вот всякая материя, которая приближается туда, астероиды какие-то, вот все там поглощается и куда-то исчезает. Вот грешник представляет из себя вот такую картину, вот сколько бы он ни поглощал ресурсов, это как в бездонную какую-то бочку проваливается, и результата нет. Вот сколько туда ни помести, бесполезно. Знаете, друзья, вот в книге «Притч» сказано о ненасытимости, у которой две дочери-близнеца. Как они называются? Давай. И вот эти вот образы, друзья, они тоже очень символичны. Нам следует о них помнить. Давай. И вот это лозунг человека-грешника, вот, эгоиста. И это типичный портрет. И там автор пишет, что никогда не скажет «довольно». Огонь, он никогда не скажет «хватит». Земля, которая впитывает влагу, никогда не скажет «хватит». Все туда просачивается, а преисподня и утроба неплодная. Вот такие вот образы даны, очень яркие, друзья. Это образ эгоиста. Образ эгоиста, который не встретился со Христом, который... Но вот в чем роковая и такая вот очень распространенная ошибка наших земных собратьев? Как раз ошибка в том, которую совершила Орфа. Она, вот точка принятия решения у нее располагалась вот в этой земной жизни. Вот здесь. Вот это для нее было важно. Да, вот в земной жизни, вот то, что здесь. Вот здесь она отреагировала. И аргументы Наимине, которые я еще раз повторяю, как раз вот стелились вот в этой зоне. Они для нее оказались убедительными, а для Руфи нет, потому что точка принятия решения совершенно в другой области. Поэтому, друзья, вот этот праздник, который сейчас мы вспоминаем, он очень глубок по смыслу, и его праздновать может по-настоящему тот, кто вошел в покой, кто действительно, чье дело жизни, вот упоминалась эта песня, да? «Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и мой личный вопрос». Вот этот, вот понимаете, вот каждый грешник, который ходит по этой земле и не встретился со Христом, это большой вопросительный знак. Вот он ходит, и вот у него большой, у меня еще внутри все горит, у меня внутри еще все кровоточит. И отсюда вот это стяжательство, отсюда это, вот эта позиция и природа эгоизма, когда Господь как хлеб, как жизнь насыщает человека, как врач исцеляет его, как пастырь водит к водам тихим, вот тогда наступает вот эта жатва, тогда наступает вот этот праздник Суккот, покой. И дальше, друзья, на этом и все. Давайте сидеть и ожидать явления Христа. Нет. Помните вопрос апостола Павла, который он, вот единственный, который задал, когда встретил его Господь чудесным образом по пути в Дамаск. Один вопрос задал этот человек. Что повелишь мне делать? Понимаете, друзья, вот когда... Вот этот эгоизм схлопывается, когда уже у него нет питательной среды, когда Господь сделал нас счастливыми, когда послал к нам в сердце Духа Святого, человек от этой эгоистичной позиции, где в центре «я любимый», он становится эксцентричным. То есть там уже живет Христос, там свет, там успокоенность, там совершенство. И дальше вот этот вопрос становится для истинного христианина, для истинного последователя Христа весьма актуальным. Что повелишь мне делать? И я надеюсь, что слышит меня брат Алекс. Вот, ну, может быть, записи послушает. Он спрашивал о том, какие предпосылки к тому, чтобы узнать свое призвание, свое предназначение. Так вот, друзья, вот эта вот стартовая точка, вот эта вот базовая величина, это вот в том, чтобы пережить вот это рождение свыше, чтобы стать эксцентричным, чтобы вот мое «я», оно сдвинулось, чтобы я престол уступил Христу в своем сердце, в своей жизни, чтобы я успокоился, вошел в этот покой, вошел в эту вечную субботу, вот, чтобы не в прообразе она мне явлена была, и не в прообразе ее исполнять каждую неделю, а войти туда и пребывать в ней и в понедельник, вторник, и в среду в этом покое, и уже жить не для себя, но для Господа. Что повелишь мне делать? И дальше, друзья, для христианина, для рожденного свыше человека актуальным очень становится вот этот вопрос, что повелишь мне делать, актуальным становится вопрос моего призвания, смысла в жизни. Господи, где ты меня предусмотрел использовать? В чем моя польза? Чем могу я послужить твоему изволению? Вот это очень важные вопросы, друзья. Вот, собственно, этим я примерно хотел поделиться сегодня.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

В Германии 21 час.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Корнилий. Имя Корнилий означает «рогатый». В наше время слову «рогатый» придано отпугивающее значение – «рогатый дьявол» или презрительное «рогатый муж». Но в библейские времена под словом «рог» понималась сила величия. Пророчествуя о будущности колена Иосифова, Моисей сказал: «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». Второзаконие 33:17. Анна, приведшая своего мальчика Самуила в дом Божий в Силоме, пела: «Вознесся рог мой в Боге моем. Господь будет судить концы земли и даст крепость цару своему, и вознесет рог помазанника своего». 1 Царств 2, 1 и 10 стих. Псалмопевец торжествовал: «Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут, и рассыпаются все, делающие беззаконие. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Псалом 91, 10, 11. Асав ставил себе задачу: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Псалом 74, 11. Как у пророка Даниила, так и в книге Откровения говорится о страшном звере, похожем на барса, у которого ноги, как у медведя, пасть, как у льва, 7 голов, а на них 10 рогов. У Даниила и в Откровении имеется и пояснение: 10 рогов – суть 10 царей. Откровение 17:12. Еще в начале 20 века у некоторых народов Африки и Палестины мужчины и женщины в качестве украшения прикрепляли себе ко лбу серебряный рог. На древних египетских и римских монетах, а также на ассирийских барельефах, некоторых богов и героев изображали с рогами на голове. Микеланджело такое же украшение прикрепил и голове Моисея. В словаре Даля отмечено, что слово «рог», кроме обычного значения, имеет и переносное, в смысле «сила», «могущество», «надменность», и приводит поговорку: «Был рог, да сбил Бог». Имея это в виду, можем сказать, что имя Корнилий, хотя в буквальном переводе означает «рогатый», по смыслу означает «могущественный», «славный». О Корнилии описано в Деяниях апостолов 10:1-48. Нам в поучении сказано следующее: его имя Корнилий повторяется 8 раз. Под этим именем он был известен в Кесарии как в войске, так и в народе. Этим именем назвал его ангел Божий. Этим именем несколько раз называет его евангелист Лука. Но о себе он невысоко думал, и когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился. Корнилий был сотник из полка, называемого италийским. Сотник – это имеющий под своим командованием 100 воинов. Полк же, вернее, когорта, то есть десятая часть легиона, около 500-600 человек, который принадлежал Корнилий, называлась италийской, в отличие от местных воинских соединений. В этой когорте могли служить только римляне или рожденные в Италии свободные граждане. Следовательно, Корнилий был природным европейцем. Он был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Слово «благочестивый» имеет широкое значение – религиозный, набожный, и относится к людям любого вероисповедания, включая языческие. Но слова «боящийся Бога» в Новом Завете относятся к обращенным из язычников, знающим и почитающим Бога, Творца неба и земли. в которого в то время веровали только евреи и очень немногие из других народов. Следовательно, Корнилий был человеком духовно просвещенным. Рождение и воспитание в Риме или в Италии, где поклонялись Юпитеру и другим римским богам и богиням, не удержало его от познания живого и истинного Бога. Он был человек, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. От военного человека трудно было ожидать что-либо подобное, а он был таким, и это заставляет нас быть осторожными в наших мнениях и суждениях о других людях. Ни происхождение, ни воспитание, ни положение на службе не могут быть такими преградами, через какие душа человека не могла бы перейти для поклонения живому Богу. Один из учителей церкви первых веков христианства сказал, что душа человека по природе христианск и находит свое успокоение только в Боге. Богобоязненность Корнилия проявлялась в двух формах. Внешне он был человеколюбив к несчастным, творил много милостыни народу. Как бы люди ни совершали свои социальные условия, но Христовы слова «нищих всегда имеете с собою» от Марка 14:7 остаются в силе и в наше время даже в богатой Америке. Для готовых оказать милость всегда имеется возможность, потому что разные несчастные случаи приходят неожиданно, и от всех бед не было и нет страхования. В своем же доме Корнилий был человек, всегда молившийся Богу. Он принадлежал к нищим духам, которые постоянно нуждаются в Божьей милости и Божьих указаниях. Он не просто говорил или прочитывал кем-то составленные молитвы, а, как сам сказал Петру, постился и в 9 часу молился в своем доме. 9 час того времени означал 3 часа до захождения солнца. Следовательно, Корнилий большую часть дня провел в посте и молитве. По понятиям многих людей нашего времени, Корнилий был наиболее совершенным в духовном смысле человеком, верующий в живого Бога, скромный, благотворительный, молящийся и постящийся. Чего же еще надо? Апостол Петр написал, что Христовым служителям доверено Духом Святым такое благовествование, в которое желают проникнуть ангелы. 1 Петра 1:12. То есть всмотреться в него и получить полное познание такого. Апостол Павел написал, что ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Евреям 1:14. Постившемуся и молившимся Корнилию явился муж в светлой одежде и сказал: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов 10:36-30-33. Послушавшись ангела, Корнилий послал в Иопию, теперешнюю Яфу, 2 из своих слуг и воина, чтобы они пригласили Симона Петра. Когда Петр пришел, Корнилий встретил его с большим почтением, поблагодарил Петра за приход, рассказал о своем видении и заявил: «Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». А в доме Корнилия, кроме его домашних, находились его родственники и близкие друзья. Удивленный и обрадованный Петр сказал им, что он нарушил еврейское постановление не сближаться с иноплеменником, потому что Бог открыл ему, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен ему. Сделавший такое вступление, Петр проповедовал им, что Иисус Христос есть Господь всех, что Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силою, то есть сделал Христом. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, что наконец его убили, повесивши на древе, но что Бог воскресил его в третий день и дал ему являться предизбранным свидетелем, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, и что о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Это были те слова, какие надлежало Корнилию услышать, принять верою и получить спасение как дар милости Божьей. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого?» Бог послал апостола Петра в дом Корнилия открыть дверь спасения для всех верующих в Иисуса Христа из всех народов на земле. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год.
2: Свидетельство. Николай Мезенов. «Мой путь к Богу». Мир вам да умножится во Христе Иисусе. Как нам нравится ваш журнал «Вера и жизнь». Самое главное, по моему мнению, в этом журнале нет ни тени осуждения других конфессий. Даже наоборот, приводятся статьи православных подвижников, таких как Иоанн Златоуст. Иногда в периодических публикациях одни деноминации перемывают кости другим, и вроде журналы интересные, что-то даже полезное можно для себя взять, но когда читаешь такие вещи, сразу хочется отложить его в сторону. Мне также попадался журнал питерского издательства, похожий на ваш, «От сердца к сердцу». В основном же читаем только Евангелие и Псалтырь. Читаем вслух, разбираем, а чего сами не понимаем, спрашиваем у более опытных людей. Я пришел к Богу в тюрьме. Говорят, что каждый к Богу идет своим путем. Я этот путь мог пройти, как мне кажется, и без тюрьмы, если бы понимал раньше, что все, что со мной происходит, исходит от Бога, что Он желает меня грешного спасти. Но, к сожалению, в тот момент я был духовно слеп и видел в жизни только удачные и неудачные моменты. В 2000 году органы опеки забрали меня от семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Отцу дали время исправиться. К нам в центр приходили верующие, раздавали книги Нового Завета, рассказывали о Боге, давали подарки. Но я оставался глух, хотя всегда с удовольствием ходил на их лекции и слушал их проповеди. Скажу честно, было даже интересно. Потом нас отправили в детский дом за 600 километров от моего города. В детдоме я прожил до 2004 года, а после сбежал, чтобы вернуться домой. И вот мы с другом, нам было по 14 лет, шли 3 дня по дороге, ночью спали в кустах, ели только хлеб, который прихватили с собой из детдома. Это был август. Стояла 30-градусная жара, попутные машины не останавливались, сил не было, очень хотелось есть, пить и спать. Одним словом, караул. И в какой-то момент я просто ни с того ни с сего взмолился Богу: «Господи, если Ты есть, то пошли какую-нибудь машину, чтобы нас хоть немного подвезли». Как только я проговорил эти слова, услышал шум приближающейся машины. Я поднял руку и при этом даже не посмотрел назад. Машина остановилась. Водитель довез нас прямо до подъезда дома моей бабушки, а по дороге напоил и накормил нас. Я и сейчас все помню, будто это произошло только вчера, хотя с тех пор прошло уже более 12 лет. Тогда же, как только мы добрались до места, я забыл о Боге и о чем Его просил. До 2007 года я жил у бабушки. Воровал. Меня поймали и посадили в колонию для малолетних. В 2009 году я освободился. На свободе стал жить с верующей девушкой, православной христианкой. Каждые выходные она ходила в церковь и меня пыталась уговорить, но мне было некогда, я был весь в делах и заботах. Сейчас, вспоминая об этом, даже смешно. Однажды я взял у товарища машину и поехал решать свои дела в деревню за 4 километра от города. Когда закончил, отметил это дело и на радостях пьяный поехал в город. Я заснул за рулем на скорости 100-120 километров в час. Неуправляемую машину занесло, и она кувыркалась по дороге 70 метров. Все подробности я узнал от сотрудников ГАИ. Самое интересное, что когда к месту ДТП приехали службы, из машины, а точнее из куска железа, который от машины остался, меня не спешили извлекать, так как понимали, что там стопроцентный труп. Слава Богу, что я в машине был один и не зацепил встречные машины. Кто-то из спасателей МЧС догадался потрогать мой пульс. Оказалось, что я был жив. Меня вытащили из машины и на вертолете МЧС отправили в госпиталь, так как врачи опасались, что на машине меня не довезут, дорога плохая. В больнице врачи оперативно провели все необходимые обследования и были крайне удивлены, что в результате такой страшной аварии у меня были лишь переломы большого пальца, правой ноги и мизинца правой руки, сотрясение головного мозга средней степени и совсем чуть-чуть поцарапана голова, даже не зашивали. И все. Когда я пришел в сознание, врач мне сказал: «Сходи в церковь и поставь свечку». А гаишник добавил: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Я всего 2 недели пролежал в больнице. У всех, кто видел машину после аварии, а ее привезли во двор друга, был один вопрос: сколько трупов было в ней? Когда же я говорил, что в машине я был один и остался в живых, многие не верили, а те, кто верил, твердили одно и то же: «Тебя спас Бог». А мне больше нравились слова гаишника про бронежилет. Со своей девушкой после аварии я расстался. После этого я начал воровать машины. Меня поймали и посадили на 5 лет в колонию общего режима в июне 2010 года. Должен был выйти в июне 2015-го. 2 года длился суд, и в колонию я приехал в 2012 году. 1 августа 2012 года я из карантина вышел в отряд, а в колонии красный-красный ход, беспредел. Режим я не нарушал, но, пробыв 29 дней, убил осужденного, о чем теперь очень сильно сожалею и в чем раскаиваюсь. Можно было все вытерпеть и перенести, но амбиции и гордыня взяли верх. Из колонии меня вывезли в СИЗО, начальника колонии уволили, саму же колонию развезли, так как дело мое вел следственный комитет, и я следователю все, как было, без утайки рассказал. Под следствием я просидел год. Мне дали 18 лет строгого режима. Из них первые 5 лет крытой тюрьмы. В СИЗО, в Кемерово, уже не помню как, мне в руки попал Новый Завет. С ним я и поехал по этапу. Сидел в Челябинске в одиночке, ждал этапа на тюрьму и вспомнил Бога. Просил Его, чтобы меня посадили в нормальную камеру. Я и попал в такую камеру, так мне показалось. В ней я просидел 11 месяцев. После к нам заехал один приблотненный элемент. Больше всего я боялся повторения событий прошлого и попросил, чтобы меня посадили в одиночку. Оперативники позвали верующего Андрея, и тот взял меня к себе в камеру. Брат Андрей привел меня к Богу. Я покаялся и принял крещение. Затем я нашел адрес сестры осужденного, которого я убил. Написал ей письмо, в котором просил прощения. Не знаю, простила она или нет, но Бог видит, что я действительно очень об этом сожалею. И дело вовсе не в сроке, который мне дали. Дело в том, что я понимаю, я мог всего этого избежать. Ведь обмануть можно кого угодно, но только не Бога. Сейчас с Божьей помощью приводим других арестантов к Богу. Конечно, тех, кто сам этого желает. По другим камерам раздаем христианскую литературу. Вот я и рассказал вам весь мой путь к Богу. Впереди одна неизвестность, но я все заботы стараюсь возложить на Бога и верю, что Он меня не оставит. На свободе у меня растет сын. Он родился, когда я уже сидел. В ноябре ему будет 7 лет, его мама мне не пишет. Присылала одно время фотографии, а потом перестала. Я молюсь за них, а ее не осуждаю, так как понимаю, что я, только я, сам во всем виноват. Недавно узнал, что у меня есть родная сестра по матери. Она родилась в 1998 году, я в 1990. Я о ней вообще ничего не знал. В полиции мне дали ее адрес, я написал ей письмо. Но она не хочет общаться. Не знаю почему, ведь мы с ней ни разу не виделись. Что мне остается делать? Только уповать на Господа и его промысел. Ведь все, что происходит, происходит по его святой воле и служит нам во благо. Братья Андрей, Сергей и Рафаил передают всей миссии христианский привет. «Храни вас всех Господь, и да сподобит всех Господь нас, своих чад, бодрствовать, молиться и готовиться к Его пришествию. Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
1: С миссионерских полей. Виктор Танцюра. Уроки доверия Богу. И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Исайя 49:23. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинно имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. За 11 лет палаточного служения миссии «Свет на Востоке» мы совершили около 200 недельных миссионерских поездок по всей Украине и за ее пределами. Бог продолжает учить нас надеяться не на свои силы, опыт, знания, а только на Него. Перед миссионерскими поездками нам пожертвовали деньги на покупку аппарата для изготовления сахарной ваты для детей. Мы не успели приобрести аппарат перед первой поездкой. Из-за этого я переживал и думал, вот если бы мы взяли с собой аппарат, все дети бы были наши. Мы, конечно, много молились, чтобы Бог привел детей в палатку, потому что надежда была только на Него. Бог сделал больше, чем мы ожидали. Каждый день приходили около 70 детей. И несмотря на то, что по ночам местные жители бросали в палатку камни, кричали, оскорбляя нас, настроение у нас было отличное. Ведь Бог ответил на наши молитвы. Десятки детей каждый день слышали Слово Божье. Когда мы в одну из следующих поездок привезли аппарат сахарной ваты, я подумал, ну теперь у нас точно будет полная палатка детей. При этом я немного расслабился в молитвах. В результате пришло всего 7 детей. Мы всячески пытались разрекламировать мероприятие, говорили, что бесплатно делаем детям сахарную вату, думали, что дети не приходят, потому что не знают о нашем чудо-аппарате. Но все наши попытки оказались тщетными. Новые дети так и не пришли. Для меня это был урок, что надеяться нужно не на свои действия, обстоятельства или людей, а только на Бога. И этот урок Бог преподал мне еще несколько раз прошедшим летом. Я многому научился во время поездок по Донецкой области. Там мы побывали в 4

0: Пала пьяного мужчину. Слава богу, что дежурные отделались только синяками и ссадинами, что Бог явил милость и никому не попало по голове. Мы снова начали ревностно молиться, и оставшаяся часть времени в лимане прошла спокойно. Еще один урок Бог преподал мне, когда мы были в моем родном селе в Черкасской области. Там практически все меня знают. Много лет подряд на Рождество мы приезжаем в школу с кукольным театром и подарками. Каждый раз я провожу со старшеклассниками библейские занятия. В январе в школе я спросил учеников, придут ли они летом в палатку. Они дружно ответили, что придут. Я был уверен, что в палатке будет много и взрослых, и детей, и эта уверенность существенно погасила ревность моих молитв. Какое же было мое разочарование, когда в палатку приходило не больше детей и взрослых, чем в среднем по Украине. Каждый день многие обещали прийти, но почти никто не приходил. В последний день нашего служения я был в посте. Я много молился, размышлял над прошедшей неделей. Мне вспомнилась женщина, которую я практически не знал. Она искренне, со слезами на глазах, молилась молитвой покаяния. Бог побудил меня молиться о ней в тот день, и я, как ребенок, просил Бога, «Пожалуйста, приведи ее в этот последний вечер в палатку». И Бог привел и не одну, а с соседкой. После окончания вечерней программы они обе подошли ко мне и сказали, «Мы хотим попросить прощения». Я удивился, за что? Они сказали, за то, что мы не с первого дня ходили. Мы только теперь поняли, сколько важного упустили. Бог сегодня так много говорил нам, и хотелось слушать еще и еще. Вы не представляете, как мы вам благодарны за сегодняшний вечер. Я так радовался и благодарил Бога за ответ на молитву. Во многих местах Библии написано, что тот, кто надеется на Бога, не посрамится. И я понял, что мне это напоминание нужно практически каждый день. Так часто у меня бывает искушение надеяться на людей, на обстоятельства, на себя более, чем на Бога. И каждый раз я убеждаюсь в библейской истине. Кто надеется на себя, тот глуп. Притчи 28:26. Из опыта миссионерских поездок я понял, что чаще всего надежда на Бога отражается в наших молитвах. И если мы мало молимся, значит, мало надеемся на Бога, а больше на себя. Мы ревнуем о том, чтобы много молиться в миссионерских поездках. При насыщенном графике это нелегко, но это обильно вознаграждается Богом и приносит Ему много славы.
1: Вера и жизнь. Лидия Андронова. По-человечески или по-солдатски? Я кому сказала? Быстро собирай игрушки и в постель. Мам, ну можно еще 5 минут поиграть? Нет, я же сказала. Ты что, не понимаешь? Как ни грустно, но многим из нас знакомы такие ситуации. Читая это, легко представить, каким тоном говорят такие слова. Приказным. Как часто он приводит к хорошим результатам. Одна мамочка, любя своих детей, очень хотела научить их беспрекословному подчинению. Для этого она холодным тоном раздавала указания под угрозой наказания. Через некоторое время она услышала разговор детей между собой. Он был на повышенных тонах и с теми же угрозами. «Вы что, ребята, надо же ласково друг с другом разговаривать», — вмешалась мама. Но для себя поняла, они просто не умеют по-другому выходить из житейских ситуаций. В другой семье мама, восхищаясь своими детьми, говорила, «Они у меня такие послушные, такие ласковые, даже сама не знаю от чего». «То, что сеешь, то и жнешь», — говорю ей. «Да я вроде бы и не сеяла, они сами как-то так выросли». Пока мы беседовали, у детей возникла конфликтная ситуация. Маленький ребенок хотел играть именно той игрушкой, которая для ребенка постарше была особенно дорога. «Знаете, я в жизни не видела столько терпения. Спокойно, убеждая и прося, вдохновляя и хваля своего ребенка, мама добивалась превосходных результатов. Денечка, ну дай Яночке. Видишь, она плачет. Ты у меня такой молодец, не жадина. Она немного поиграет и отдаст.
2: Причем после каждого захода Денечка отдавал игрушку, но, видимо, не мог смириться с этим до конца. И через некоторое время подсовывал Яночке что-то другое взамен.

0: Яна плакала, а мама терпеливо начинала все сначала. Может, кому-то покажется, что этими сюсюканьями можно испортить ребенка. Но вы представьте себе, что вам попался супруг, воспитанный приказным тоном. Как договориться? Радостно ли слушаться? Как ни странно, но в отношениях со взрослыми мы понимаем, что такой подход вреден и что с человеком лучше обращаться по-человечески, а не по-солдатски. В отношениях же с детьми мы зачастую решаем не напрягаться. Давайте брать пример с нашего небесного Отца. Как Он с любовью и терпением воспитывает нас, так и мы будем относиться к нашим детям. Письма читателей. Он открылся мне. Дорогие в Господе сотрудники миссии «Свет на Востоке». В нашей общине прибавились подписчики на журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мы любим, хотя не всегда соглашаемся с авторами, которые пытаются судить-рядить, какая религия самая правильная. Может, мы позволим это Богу решать? Пора уже переходить от фарисейского превосходства некоторых к простой Христовой любви. Ведь мы, христиане, живем по Новому Завету. И еще хотелось бы некоторым авторам напомнить: зло, пьянство и сквернословие не зависят от национальности. И не надо гнобить православных христиан. Моя бабушка ушла к Господу в 90 лет, была православной христианкой, пережила революцию, Великую Отечественную войну и много еще чего. Жила она по совести и Господа любила не меньше, чем другие. Всю жизнь она молилась о нас. Уверовала моя мама, тоже ушла к Господу в 86 лет. Я с детства искала Господа, и Он открылся мне, когда мне было 37 лет. И все, кроме моих детей, что было в жизни до Него, считаю прахом и пеплом. Только приняв Господа в свое сердце, я родилась заново. И не жалею об этом. Господь ведет каждого особо. Уверовала моя дочь, пришла к Господу через семейные неурядицы. Сын верит, но пока еще не доверился Господу. Я верю, что Господь достучится до всех моих близких, ведь Он слышит наши молитвы. Хвала Ему. Вся наша община посылает вам огромный привет. Желаем вам здоровья и благополучия, любить тех, кому вы служите. Пусть Господь обильно благословит вас во всех ваших делах, угодных Ему. За все спасибо. Вы давно стали дорогими членами нашей большой христианской семьи. Поэтому на замечание в начале письма не надо обижаться. С любовью ко всем, Зинаида Кощеева. Семя обязательно принесет плод. Благодарим Бога за всех сотрудников журнала, а также за помощников в его распространении. Сердечное спасибо вам за ваш труд, за то, что преданно служите нам, читателям. Проповеди, опубликованные в вашем журнале, помогают нам глубже познать Божью истину. Большинство читателей журнала – люди среднего и пожилого возраста, те, кто приучен читать духовную литературу. Я, читая Слово Божье, часто сомневаюсь, правильно ли я его понимаю. Но когда нахожу подтверждение в ваших журналах, то радуюсь и благодарю Бога за то, что я на правильном пути. Спасибо за опубликованные статьи в номерах журналов за 2017 год, разъясняющие суть тезисов реформации. Я не называю авторов, чтобы никого не обидеть. Я читаю все статьи. Но те из них, в которых нахожу что-то новое для себя, я перечитываю по нескольку раз. Например, статьи в третьем номере «Только Писанием» и в четвертом «Только Христос». Мы верим, что посеянное вами семя обязательно принесет плод. Ваш труд не тщетен пред Господом нашим Иисусом Христом. От имени читателей церкви поселка Акжетпес, Акмолинская область, Казахстан. Нина Новокшонова.
1: Не перестаю удивляться. Пишу вам впервые. хотя подписчиком замечательного христианского издания являюсь более 20 лет. Моя семья обрела веру в Господа нашего Иисуса Христа в 1994 году. Время для страны было непростое. Многие наши соотечественники прошли через страдания и испытания 90-х. Об этом написано много свидетельств, поэтому не буду повторяться. Сейчас не могу вспомнить, каким образом журнал «Вера и жизнь» впервые попал в нашу семью. Тогда мы очень нуждались в помощи и поддержке. И Господь не замедлил с ответом: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. Вначале журнал приходил бандеролью, бесплатно. Позднее дочь оформила годовую подписку, и мы стали постоянными читателями. Ваш журнал просвещал духовно не только нас, родителей, но и помогал воспитывать детей, прививать им христианские ценности. Они уже давно взрослые. Дочь Ирина с мужем Сергеем участвуют в служении среди молодежи, воспитывают дочь. Видя добрые плоды в их жизни, мы с женой радуемся и не перестаем удивляться, как благ и милостив Господь. Младший сын Михаил пока еще не в завете с Господом, но мы знаем, что Иисус трудится и в его сердце. Хочется от всей души пожелать коллективу редакции обильных благословений в жизни и труде, который вы совершаете во имя нашего Господа, тем самым направляя на путь спасения многих и многих заблудившихся и разочаровавшихся в жизни людей. Постскриптум. В 1995 году неожиданно для себя обнаружил дар стихосложения. В каждом стихотворении я вижу ответ Бога на мои переживания. Вот один из них. Написан 14 апреля 1996 года, в день Светлого Христова Воскресения. Иисус, сколько в имени этом мы имеем сокровищ теперь! Он для мира стал истинным светом и открыл нам спасение дверь. Он зашел на Голгофу, страдая, добровольно стал жертвой за грех. И потом, на кресте умирая, он с любовью молился за тех, кто судил по закону земному, кто терзал и глумился, и бил. Он не мог поступить по-другому, до конца свою чашу испил. Мы искуплены кровью Иисуса, жизнь продлил он еще на века. Дал нам веру, что в царстве искусов сохраняет от скверны греха. Он в наследие слово оставил, по которому следует жить. Мир не знал совершения правил, как в страданиях можно любить. О Иисус, сколько в имени этом! Даже мир вряд ли смог бы вместить. Разве может любовь быть запретом? А без веры нет смысла и жить. Павел Каплиев. Иисус Христос сказал: «Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши вписаны на небесах». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 19-20.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная беда.

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас, Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.

Евангелие от Иоанна, глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем.
я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сие

Иисусе и последовавших за Ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Евангелие от Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики Его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Маленькие пилигримы были теперь совсем рядом с городом, и группа царских слуг, которые наблюдали от ворот, быстро пошли вниз, чтобы встретить их. «Два маленьких царских путешественника», сказали ангелы, «и мы ведем их домой в небесный город». Затем, когда христианин посмотрел вверх, то ему показалось, что одно лицо сияет ярче других. Его милая мамочка стояла перед ним, и глаза ее излучали свет, смотрела на него. «Это мой маленький христианин?» — спросила она, и ангел дал ей дорогу пройти вперед. И маленький христианин узнал ее сразу и бросился в ее объятия. «Я пришел к тебе, мамочка, я пришел!» — в радостных слезах шептал он. «Небесный царь так заботился обо мне, и надеюсь, что скоро он приведет и нашего папу». «Я никогда с тобой больше не расстанусь», — ответила она, прижимая его. «Царь очень добрый. Пойдем со мной в его город, чтобы нам вместе поблагодарить его». Счастливо себя чувствовал маленький христианин, когда взялся за руку мамы, ведь она никогда больше не оставит его. Надеющийся не имел здесь друзей, кто бы приветствовал его, потому что все они остались в городе разрушения. Он не чувствовал себя одиноким. Легкие, сияющие жители небесного города окружили его и разговаривали, утешали, рассказывали, так что сердце его было переполнено радостью. Маленький христианин оставил свои доспехи на той стороне реки, потому что ему никогда не придется сражаться опять. Но все же, взглянув на свою одежду, он забеспокоился. Он хотел привести ее в порядок, но все было бесполезно, потому что она стала грязной и пыльной от долгой носки. Когда же царь встретит его, а вдруг ему будет это неприятно? Он перешел на эту сторону реки, то увидел, что хотя вода и была темной, она омыла его одежду, и одежда стала опять чистой. Надеющийся, чья одежда была сильно испорчена от долгого пребывания на ярмарке суеты, также обнаружил, что его одежды стали белыми и выглядели совсем новыми и свежими, как будто он только что получил их. На стене небесного города стояла группа людей с серебряными трубами в руках. Когда христианин и надеющийся подошли к ним, они подняли свои трубы и затрубили, чтобы жители города знали, что пришли пилигримы, которые ждут, чтобы войти в присутствие царя. Затем ангелы сказали, чтобы дети постучали в ворота, и служители царя, посмотрев с арки, взяли их свитки и понесли их во дворец. Свитки были запечатаны печатью самого царевича, и когда царь увидел их, он обрадовался и повелел тот же час своим служителям распахнуть ворота и ввести маленьких пилигримов. Жители города, услышав звук труб, сразу поняли, в чем дело. Когда христианин и надеющийся входили в ворота, они увидели огромную толпу народа, ожидающую их. Звучала нежная музыка и приветственные гимны. Глядели радостными и счастливыми, потому что в небесном городе нет места для печали, усталости и боли. Но дети не могли смотреть, так как глаза их не привыкли к ослепительному золотому свету, который сиял вокруг них, но постепенно они привыкли и посмотрели вверх. Перед ними, прямо в центре города, возвышался великолепный дворец, гораздо прекраснее, чем прекрасный дворец. «В этом дворце живет царь?» — шепотом спросил мальчик у своей мамы, еще крепче сжимая ее руку. «Да», — ответила она, И когда ты преклонишься пред Ним и увидишь Его славу, ты будешь иметь совершенное счастье навеки. «Я уже счастлив», — ответил христианин, — «потому что я нашел тебя, и ты любишь меня». «Да, конечно», — ответила она, — «но любовь царя гораздо больше моей». В этот момент маленький христианин достиг порога дворца, и когда дверь открылась, они услышали звуки необыкновенной музыки. Сам царевич ожидал встречи с ними, он улыбнулся и взял их за руки. Затем он вел их во дворец, и весь город наполнился радостью, потому что путешествие их пришло к концу, и они благополучно перешли через темную реку в присутствие самого царя. Первая часть закончилась. Хотите послушать вторую? Вторая часть называется «Христиана». Первая глава — «Письмо от царя». Христиана всегда любила маленького христианина. И когда другие дети рассказали ей о том, что он убежал от них через поляну, и что они думают, что он на самом деле отправился искать небесный город, она, конечно, очень опечалилась. Часто слышала о городе. Ее мама и папа оба жили там. И в то время, когда они совершали путешествие в небесную страну, они посылали ей много весточек. Они приглашали ее начать путешествие и привезти с собой ее братиков и маленькую сестричку. И незадолго до того, как ушел маленький христианин, она услышала, что ее отец пересек темную реку. Через несколько дней за ним последовала и ее мать. С тех пор Христиана больше не получала весточек, и она чувствовала себя очень несчастной и одинокой. Когда маленький христианин рассказывал ей свои книги, она слушала, но совершенно не верила тому, что он говорил. «И мои мама и папа на самом деле живут в таком прекрасном городе», — говорила она, — «то они, конечно же, не забудут о нас. Они обязательно пришлют мне письмо. Я думаю, что они утонули в темной реке, и мы никогда их больше не увидим». Итак, когда маленький христианин ушел, она боялась, что он утонет тоже, и она не могла не плакать при одной даже мысли об этом. Время шло. За летом наступила осень, а потом зима. Снова наступила весна, и, как обычно, солнышко манило всех в поле. Христиана взяла свою маленькую сестричку, Невинность, и пошла собирать маргаритки. Невинность с удовольствием бегала вокруг, а Христиана улыбалась, наблюдая, как радостно она бегает и играет среди цветов. Все мысли ее улетели, и она снова вспомнила прошлый год, когда христианин был дома. Он был с нами на этом самом поле, как раз за день до того, как ушел, и мы вместе плели веночки. Интересно, нашел ли он небесный город или заблудился? Она посмотрела вдаль и на другой стороне поляны увидела свет. Он ярко сиял, как раз над узкими воротами. «Может быть, — думала она, — когда-нибудь и я пойду. Но мне нужно подождать, чтобы невинность хотя немножко подросла. Да и мальчиков я не могу оставить одних. Я уверена, что сейчас они со мной не пойдут». Она подняла невинность на руки и медленно пошла обратно к городу разрушения. Когда она уложила маленькую невинность спать, и дом погрузился в тишину, потому что мальчики играли на улице со своими одноклассниками, она села у камина. Невольно мысли ее опять вернулись к маме и папе. Думала она и о маленьком христианине. И ей так сильно захотелось опять повидаться с ними, хоть один разочек. В эту ночь ей приснился странный сон. Она видела, что она в небесном городе и идет по его улицам с маленьким христианином. Рядом с ней была невинность и ее три братика. Все вместе они направились в прекрасный дворец, где сам царь встречал их и говорил с ними так приятно. «Если бы это была правда, а не сон», — подумала она, когда проснулась, и так как она не могла опять заснуть, то она встала, хотя и было очень рано, и стала убирать дом. Вдруг она услышала стук в двери. «Входите», — позвала она. Она ожидала увидеть соседку, но когда дверь открылась, она увидела входящую незнакомку. Имя ее было Мудрость. Это была дочь Евангелиста. Христиана узнала ее, потому что встречала ее раньше в городе. Она наблюдала, как вокруг нее собирались дети, и она рассказывала им о царе. «Хотела поговорить с тобой», — робко сказала она, «но я не вижу тебя на улице в последнее время». «Да», — ответила Христиана, — «это правда. Мне надоели улицы, и я теперь ухожу с моей сестричкой в поле». Мудрость ласково положила свою руку на плечо девочки и сказала, «Я не думаю, что ты очень счастлива, Христиана». «Ну-ка», — ответила она, — «но у тебя же есть три братика и невинность». «Да, но я все равно одинока», — с грустью проговорила девочка. «Мои мама с папой ушли, а потом и маленький христианин, и я совершенно не знаю, что с ними случилось. Не с царем в его великолепном городе», — вздохнула христианина. «Христиана, но мне так многие говорили, что истории о царе и небесном городе совсем неправда». «Нет, это правда», — ответила мудрость. «Царь опечален тем, что ты не веришь, и поэтому он послал меня поговорить с тобой и сказать, что он очень хочет, чтобы ты начала свое путешествие. Он сказал, чтобы ты привела с собой мальчиков и невинность». «Мы все?» — воскликнула христиана. «Да, город царя очень большой, и там вполне достаточно места для каждого пилигрима, кто входит через ворота. Ты себе и представить не можешь, как будут рады твои родные, когда узнают, что эти ворота открылись и для тебя». Слезы наполнили глаза христианы, но она быстренько их смахнула и ответила, «Я подумаю об этом». «Вот это тебе поможет», — сказала мудрость, доставая сложенный листок бумаги, похожий на тот, что Евангелист дал христианину. «Это приглашение от царя. Храни его. Старайся чаще перечитывать. А когда достигнешь небесного города, то отдашь его ангелам, которые будут встречать тебя у ворот». Глава вторая. Христиана показывает письмо своим братьям. Христиана никак не могла поверить, что письмо было действительно от царя, да еще и ей. Когда же она прочитала его, то сердце ее наполнилось радостью и печалью одновременно. Радость, что царь прислал ей такое чудное приглашение, и печаль, что она никогда не верила ему и не слушала его слов. Опять подняла голову, посмотрела на мудрость, которая стояла около нее. «Обязательно пойду», — с волнением произнесла она, «и я постараюсь привести с собой детей». Мудрость улыбнулась. «Хорошо», — сказала она, — «немедли больше. Для детей путь гораздо легче, чем для взрослых. И царь сам поможет тебе во всех трудных обстоятельствах». «А бы ты пойти с нами?» — спросила христиана. «Тогда я не буду бояться». «Нет, у меня еще есть работа. Но тебе не нужно бояться. Ты ведь знаешь дорогу до узких врат. И когда ты их пройдешь, ты повстречаешься с многими царскими слугами, которые будут очень добры к тебе». Раз христиана перечитывала приглашение царя в этот день, а вечером она показала его своему старшему братику Матфею. «Что мне делать?» — спросила она. «Конечно же идти, не так ли?» «Я бы с удовольствием пошла и взяла с собой невинность. Но что же будет с вами, если я оставлю вас одних?»
3: «Тоже пойдем», — ответил Матфей. «Во всяком случае, я пойду».
2: «В самом деле? Ах, как я рада!» «Я часто думал об этом», — продолжал Матфей. «С тех пор, как узнал, что наши мама и папа перешли через темную реку, а потом и маленький христианин, и верный тоже ушли, почти готов последовать за ними. Во всяком случае, будет очень хорошо, если мы пойдем все вместе теперь».
1: Смотря в огонь, христиана улыбалась. «Мама будет так рада видеть нас. Не знаю, как Иаков и Иосиф
3: пойдут ли они с нами. Может быть, они побоятся длинного путешествия.
2: В этот самый момент дверь отворилась, и оба младших братика вбежали в комнату.
3: «Ах!» — воскликнул Иаков. «Мы так устали! А о чем вы здесь рассуждаете?»
1: «Христиана получила письмо», — ответил Матфей. С этими словами он положил бумагу на стол, где его братья, став рядышком, могли прочитать.
3: «Царя!» — прошептал Иосиф. «А почему он написал христиане?»
2: «Кто его принес?» —
3: спросил Иаков. «Что это на самом деле от царя?»
1: «Одна из странников принесла его. Имя ее — Мудрость. Ты видел ее много раз на улице?»
3: «Я знаю ее. Она однажды разговаривала со мной, и она мне так понравилась!»
1: «А я, можно, пойду тоже?» Иосиф подошел к огню и, наклонившись через стул, на котором сидела его сестра, выжидающе посмотрел ей в лицо.
3: «Ты хочешь пойти со мной?»
2: «Я не боюсь. Если нам даже и придется защищаться от кого-нибудь или встретить диких зверей...»
1: «Я не знаю, что нам встретится. Но Мудрость сказала, что нам не нужно бояться, потому что царь сам будет заботиться о нас».
4: «Тоже хотел быть пилигримом», — сказал Иаков. «Но невинность еще очень маленькая, и мы не можем ее оставить».
2: «Нет», — сказал Матфей, — «конечно же нет. Она немножко уже может ходить, а когда она устанет, то мы должны будем ее нести. Вот и все».
3: «Мы пойдем», — спросил Иосиф. «Мы должны пройти через эти ворота, над которыми висит лампа, не так ли?»
2: «А-а-а! Помните, как уступчивый пошел за маленьким христианином прошлой весной? И они провалили стопь».
1: «Нам нужно быть осторожными», — ответил Матфей.
2: «Христиана, когда ты сможешь быть готовой? Завтра или послезавтра?»
1: «Думаю, что послезавтра. Мы можем все приготовить в эту ночь и выйти пораньше, как только ворота города будут открыты».
2: Глава третья. Дети покидают город разрушения. Следующий день, то есть последний день пребывания христианы в городе разрушения, четверо или пятеро девочек-соседок забегали повидаться с нею, так как они раньше дружили.
3: «Ты выглядишь такой занятой», — сказала одна. «Мы пришли пригласить тебя пойти с нами за город завтра».
1: «Я думаю, что я не смогу», — ответила христиана.
3: «Почему ты все складываешь?» — спросила другая. «Ты что, готовишься в путешествие?»
1: Христиана не имела в виду говорить о письме от царя. Но теперь она подумала, что будет лучше, если она все расскажет своим друзьям.
4: «Я получила приглашение от царя», — сказала она. «И я иду в небесный город».
3: «О!» — воскликнули в один голос девочки. «Неужели ты такая глупая?»
1: «Я не думаю, что я глупая. Я бы хотела, чтобы вы также пошли со мной».
3: «Ставить наш прекрасный город и всех друзей! Что же будет делать твоя маленькая сестричка и мальчики без тебя?»
2: «Нет, христиана, это жестоко с твоей стороны оставить их».
1: «Но они идут со мной».
2: Тут девочки рассмеялись.
3: «Ты просто сумасшедшая! Как может маленький ребенок быть пилигримом? Только подумай о том, что мы слышали о маленьком христианине и его трудностях. Он почти утонул в болоте с самого начала. А потом, когда недоверчивый и боязливый вернулись, ведь они рассказывали, что он встретился там со львами на горе затруднений».
2: «Да», — подхватила другая, — «и ты, конечно же, не забыла и о новости, которую мы слышали из ярмарки суеты, о смерти верного».

Христиана не опечалилась, когда дверь закрылась, и она опять осталась одна. «Как я рада, что мудрость зашла ко мне!» — прошептала она про себя. «Потому что я рассуждала бы точно так же, как и они, если бы она не поговорила со мной и не задержался в городе в этот день. И даже Иаков и Иосиф с нетерпением ждали начала их путешествия, поэтому вернулись домой рано, чтобы помочь Христиане. «Я постирала и починила вашу одежду», — сказала она, «но я не замечала раньше, какой она стала старенькой. Постарайтесь носить все очень аккуратно. Может быть, царь пришлет нам новую одежду». Раненько утром дети потихоньку вышли из дома и прошли через ворота города. Привратник не остановил их, потому что он думал, что они хотят провести время на лугах. Христиана бережно несла невинность, а мальчики несли узелки с продуктами. Ков и Иосиф побежали вперед, им не терпелось добраться до узких ворот. «Быть мы встретим льва, — сказал Иосиф, — я не буду бояться». «Конечно же нет, — ответил Иаков. Пилигримы всегда смелые, да и мы должны защищать наших сестер». Маргаритке невинность захлопала в ладошки. Цветочки, казалось, кивали своими красивыми белыми головками среди шелковистой зеленой травки. Матфей нагнулся и сорвал несколько из них, чтобы дать невинности. Собирал. Неподалеку он увидел девочку, которая бежала к ним, что есть духу, со стороны города. «Подождите!» — закричала она, задыхаясь от быстрого бега. «Позвольте мне поговорить с Христианой!» Христиана оглянулась. «Это милость!» — проговорила она. Едва передохнув, милость схватила Христиану за руку и крепко сжала ее. «Я не хочу идти с девочками», — сказала она. «Можно я немножко провожу вас?» «Конечно же», — ответила Христиана. «А ты разве не хочешь пойти с нами весь путь?» «Я не получила приглашение», — робко проговорила милость. Ходила к Христиане вместе с одноклассницами и видела, что Христиана получила приглашение от царя. «Думаю, что это большая причина», — проговорил Матфей. «Я слышал, как евангелист говорил, что царь хотел, чтобы все дети стали пилигримами». Милость была очень робкой, и она боялась, что царь не примет ее в свой город, если она придет сама. «Знаешь что?» — сказала Христиана. «Пошли с нами к узким воротам, и там мы можем спросить царских слуг, можешь ли ты войти?» Милость согласилась. И так как она была воспитанной маленькой девочкой и вежливо обращалась с мальчиками, они были рады иметь ее попутчиком. Весело разговаривая, они продолжали свое путешествие, пока не подошли к топе уныния. На этом месте уступчивый и маленький христианин почти захлебнулись, сказала Христиана. «Я не знаю, как мы пройдем ее, потому что это очень опасное место». Тая зеленая жижа просачилась между пучками травы. Но когда они осторожно осмотрелись, мальчики увидели каменные ступеньки. Иаков и Иосиф, легко перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, а Матфей держал милость за руку, так как она боялась упасть. Невинность крепко обхватила своими ручками шею Христианы. Через некоторое время они опять оказались на твердой земле. И со вздохом облегчения пошли дальше, потому что между этим местом и узкими вратами опасности больше не должно было быть. «Мы можем пойти быстрее», — сказала Христиана, — «пока день еще прохладный. А потом мы попросимся отдохнуть после того, как выйдем на царский путь». А четвертое. Узкие врата. Приблизительно к полудню шесть маленьких пилигримов подошли к узким вратам. «Ты старшая», — сказал Матфей Христиане, — «да и царское письмо было адресовано тебе, поэтому тебе и стучать. Ты объяснишь привратнику, зачем мы пришли». Христиана несколько раз постучала в ворота, но никто не отвечал. В это время залаяла собака, да так свирепо, что хотя Иаков с Иосифом собирались быть смелыми, они все же побледнели и повернулись к милости, шепнув: «Может, вернемся домой?» «Ну уж нет», — возразила она, хотя сама так же сильно испугалась. «Чего постучать?» — сказал Матфей. Христиана взяла за молоточек и стукнула изо всей силы.

0: Этого доброжелатель, который был привратником, вышел из своей сторожки и спросил: «Кто там?» Собака, услышав его голос, убежала, все еще изредка подавая свой голос. «Пожалуйста, не сердитесь на нас», — сказала Христиана, — «что мы столько раз стучали. Мы думали, что вы нас не слышите и очень боялись собаку». Доброжелатель не сердился. С любовью он посмотрел на детей и спросил: «Откуда вы идете? И что вы от меня хотите?» «Мы из города, в котором жил маленький христианин, и мы хотим стать пилигримами на царском пути, если только вы позволите нам пройти через эти ворота. Это мои братья, а это моя маленькая сестричка». Доброжелатель взял Христиану за руку и ввел ее в ворота, говоря: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Христиана знала, что эти слова были произнесены самим принцем. Она видела их написанными в старой книге, которую христианин так сильно любил. Она была так счастлива войти на царский путь с невинностью на руках и своими братиками, следующими за ней. Бедная, маленькая милость не отважилась последовать за своими друзьями. Она отступила назад, когда ворота открылись, и доброжелатель не видел ее. Она услышала, что ворота опять заперлись, и поняла, что осталась одна, она горько заплакала, подумав, что Христиана совсем про нее забыла. Но Христиана не забыла ее. «И пришла маленькая девочка», — сказала она доброжелателю, «которая тоже хочет идти в небесный город. Но царь не прислал ей приглашения, поэтому она боится...» Не успела Христиана докончить, как милость пришла в ужас и застучала в ворота изо всех сил. «Кто там?» — спросил доброжелатель. И Христиана ответила, что это милость, о которой она только что говорила. Доброжелатель опять открыл ворота и выглянул. Какая милость была слабой, и страх быть оставленной совсем сразил ее, и она упала без сознания на траву. Услышав голос доброжелателя, она не среагировала, и старик вышел, нагнулся и поднял на руки ребенка. «Не бойся», — сказал он, и в этот момент милость открыла глаза. «Скажи мне, почему ты пришла?» «Ах!» — всхлипнула милость. «У меня нет приглашения, это только Христиана пригласила меня». «Она хотела, чтобы ты пошла с ней в небесный город?» «Да, я тоже очень хочу. Вы не знаете, не рассердится ли царь на меня? Позволит ли он мне стать пилигримом?»
1: «Ворота царя открываются для всех, кто в них постучит», — ответил доброжелатель. «Пойдем со мной, малышка. Перестань плакать. Скажи больше». Затем он ввел милость также через ворота и дал ей понюхать сухих душистых трав, чтобы она окончательно пришла в себя. Глава 5. Начало путешествия. «Вы можете немножко отдохнуть в моем доме», — сказал доброжелатель и провел детей в прохладную, уютную комнату, в которой он предложил им быть до тех пор, пока он вернется к ним. «Ах», — сказала Христиана, когда они остались одни, — «как я рада, что мы здесь! А я думаю, что я больше рада, чем даже все вы», — ответила милость. «Я так испугалась», — продолжала Христиана, «когда мы постучались, и никто нам не ответил. Я даже подумала, что мы проделали все это путешествие напрасно, особенно когда залаял этот ужасный пес. Хуже всего было, когда вы все ушли, а я осталась за дверями. Я не хотела стучать опять, но, подняв глаза, я увидела над воротами вырезанные слова. Да, я стала стучать изо всех сил». Христиана невольно улыбнулась. «Ну ты и стучала», — проговорила она. «Я думала, что ты собираешься открыть ворота силой». «Знаете», — сказала милость, — «я не могла иначе. Ворота закрылись, а этот свирепый пес находился где-то поблизости. Конечно, и вы бы застучали так, если бы были на моем месте. Пожелатель не рассердился. Что он сказал?» «Он улыбнулся. Я не думаю, что он рассердился. Но интересно, Для чего он держит эту собаку? Если бы я знала об этом раньше, то даже и не знаю, решилась бы пойти или нет. Однако мы теперь в безопасности, и я очень этому рада.
0: Я тоже, — ответила Милость. Я хочу спросить доброжелателя, для чего он позволяет такой дикой собаке быть возле его ворот?
1: Подхватила Яков. Спроси его, Милость. Мы даже боимся, что она нас укусит, когда мы выйдем на улицу.
0: Доброжелатель вернулся. Милость спросила его о собаке.
1: «Это не моя», — ответил он. «Недалеко от ворот стоит большой замок, который принадлежит злому принцу. Собака живет в замке и бегает по всей земле своего хозяина и даже подходит к моему домику. Когда же она слышит, что подошли пилигримы, она начинает свирепо лаять. Это злой принц научил ее так. Однажды или даже два раза она перепрыгивала через забор и покусала пилигримов. Но я всегда стараюсь открыть двери как можно скорее. И вы знаете, что царские слуги не должны страшиться, когда приближаются к опасности».
0: Яков положил свою руку Милости на голову, и девочка посмотрела на него.
1: «Я была не права», — сказала она. «В следующий раз я постараюсь это помнить и довериться царю, ведь он заботится обо мне».
0: Христиана стала расспрашивать доброжелателя о царской дороге, и он был готов ответить на все ее вопросы. После этого он предложил маленьким пилигримам искупаться, пока он приготовил им хороший обед, чтобы они могли почувствовать себя отдохнувшими и были в состоянии продолжать свое путешествие. Сад злого принца располагался совсем близко от царского пути, но царем была построена высокая стена вдоль всей дороги, так что свирепая собака не могла видеть пилигримов и подойти достаточно близко, чтобы повредить им, после того, как они войдут в узкие врата. В саду было посажено много деревьев, и ветви их свисали через стену, образуя приятную, манящую тень. Христиана не знала, что сад принадлежал замку, и она позволила детям идти под тенью этих деревьев. Некоторые деревья были увешаны плодами, и так как ветки наклонялись низко, Матфей стал срывать спелые плоды.
1: «Ты бы лучше не рвал их, — сказала Христиана, — ведь плоды не наши, и они могут быть отравленными.
0: Они очень сладкие и приятные. На твоем месте не ела». С Иосифом послушали сестру и не стали есть. Они выбросили плоды, которые Матфей успел сорвать для них. Матфею стало досадно, и он подумал про себя. «Я такой же взрослый, как и Христиана, и знаю столько же, сколько и она. Ведь фрукты очень хорошие». И он продолжал их есть. Глава 6. Первые трудности. Дети не успели еще отойти далеко от узких ворот, когда увидели двух парней, направляющихся прямо к ним. Они были намного выше, чем Матфей. Одежда их была из яркого бархата, а в шапках были вставлены перья.
1: «Наверное, это принцы», — сказал маленький Иосиф. «Наверное, царь выслал их нам навстречу».
0: «Я не думаю, чтобы царские слуги одевались так броско», — ответила Христиана. «И я уверена, что они не могут быть принцами местного города, потому что лица их неприятные и наглые. Давайте быстренько пройдем их и не будем на них смотреть». Ребята смеялись и разговаривали между собой. Когда же Христиана с детьми подошла к ним ближе, они вышли на середину дороги и остановились, не давая маленьким пилигримам идти дальше. Матфей и мальчики сильно испугались, и Христиана не знала, что делать.
1: «У нас нет денег», — сказала она. «Мы из бедной семьи и идем в небесный город».
0: Парень повыше схватил Христиану за руку, а второй схватил Милость.
2: «Бойтесь», — проговорили они, — «нам совсем не нужны ваши деньги, и мы не собираемся причинить вам никакого вреда. Вы обе очень хорошенькие, и мы хотим, чтобы вы просто провели с нами время».
1: «Мы не можем», — сказала Христиана, — «потому что у нас совсем нет времени. Отпустите нас, пожалуйста».
2: «Ах, какой вздор!» — ответили ребята. «Мы, конечно же, не позволим вам использовать такой прекрасный день на путешествие. Вам не обязательно притворяться, что вы не хотите побыть с нами, потому что мы вас все равно заставим».
1: Если бы Матфей не ел плодов из сада злого принца, то он был бы смелее и, возможно, постарался бы защитить свою сестру и маленькую милость от этих нахалов. Но стыдно даже подумать. Он стоял в стороне, дрожа от страха, и когда Иаков с Иосифом увидели его состояние, им тоже стало страшно, и они прижались к нему. Христиана и Милость поняли, что они не могут освободиться от этих наглых парней. Они решили кричать о помощи, так как они были не очень далеко от ворот. Доброжелатель услышал их и послал им на помощь человека. Кина бежал очень быстро и скоро нагнал их. По мере того, как он приближался, он крикнул: «Что это вы делаете? Какое вы имеете право препятствовать царским пилигримам?» Парни услышали голос мужчины, впустили Христиану и Милость и быстро перелезли через стену. Они взобрались на нее, а потом просто спрыгнули в сад злого принца. Очень обрадовались их исчезновению, а Христиана стала благодарить мужчину за то, что он прибежал и спас их. «Вам не нужно меня благодарить», — сказал он. «Но ведь это совсем небезопасно маленьким девочкам путешествовать одним. Я был очень удивлен, что вы не попросили доброжелателя послать с вами проводника, ведь ваши братья еще недостаточно взрослые, чтобы выполнить эту роль». И Матфей опустил голову, когда услышал такие слова. Ему было стыдно за себя. Он представлял себя таким смелым, а теперь поступил как самый обыкновенный трус. «Совсем не подумали об опасностях», — сказала Христиана, — «и что нам нужен будет проводник. Конечно, я должна была попросить об этом. Почему же доброжелатель не послал никого с нами, если он знал, что для нас совсем небезопасно отправляться одним? Царь не позволил ему посылать проводников ни с кем, если его об этом не попросят», — ответил мужчина. «Тогда нам лучше будет возвратиться обратно», — сказала Христиана, — «и сказать доброжелателю о том, что мы сожалеем о своей оплошности». «Нет, нет никакой нужды вам идти обратно. Я передам ему вашу просьбу, и когда вы придете к дому истолкователя, вы можете попросить проводника там». «Ох!» — вздохнула Милость, когда они опять остались одни. «А я-то думала, что все трудности остались позади. Не знала», — ответила Христиана. «А я знала и должна была помнить, что мы все еще дети, да еще и девочки, и не в состоянии постоять за себя так, как это делал маленький христианин». Глава 7. Дом истолкователя. После этих приключений некоторое время дети шли спокойно. Матфей больше не ел фруктов. Яков с Иосифом шли, держась за руки, стараясь быть поближе к Христиане. Неожиданно Невинность стала дремать. Милость сказала, что ноги у нее уже гудят. Поэтому все были очень рады, когда впереди, над дорогой, увидели большой дом. «Это, наверное, есть дом истолкователя», — сказала Христиана. «Нужно спросить, разрешат ли нам переночевать? И нужно не забыть попросить послать с нами проводника». Случилось так, что один из царских слуг, который видел детей, покидающих город разрушения, проходил мимо домика истолкователя немного раньше в этот же день и рассказал своим друзьям о новых пилигримах, которые только что встали на царский путь. Дети истолкователя помнили маленького христианина и знали, что он печалился о том, что Христиана не пошла с ним, когда он начал свое путешествие. «Наверное, это та самая Христиана», — сказал один из них. «Как обрадуется маленький христианин, когда встретит ее у ворот небесного города! окна были широко открыты, и когда маленькие пилигримы поднимались по ступенькам на крылечко дома, они слышали детский разговор. Христиане даже показалось, что она услышала свое собственное имя. Она нерешительно постучала в дверь, которую служанка сейчас же открыла. «Кого бы вы желали видеть?» — спросила она. «Нам сказали, что дом этот принадлежит одному из царских слуг», — ответила Христиана, «и что он позволяет пилигримам отдыхать здесь. Не могли бы мы здесь переночевать? Моя маленькая сестричка очень устала, и мы боимся продолжать путешествие в темноте». Тогда служанка сказала: «Вы должны мне сказать ваши имена. Я спрошу хозяина, нет ли для вас комнаты в доме». «Меня зовут Христиана. Я знала маленького христианина, и мне кажется, что он останавливался здесь, когда был пилигримом. Это мои три братика, а это маленькая девочка, моя подруга». Служанка повернулась и с поспешностью вошла в комнату, в которой сидели дети.
3: «Угадайте, кто стоит у двери?» — воскликнула она. «Сама Христиана со своими братьями, младшей сестренкой и подружкой».
1: Дети были в восторге и сразу бросились искать отца, чтобы первыми сообщить ему приятную новость. Добрый истолкователь также обрадовался и поспешил к дверям, приветствуя маленьких пилигримов ласковыми словами. «Так ты и есть та самая Христиана?» — спросил он, — «о которой нам рассказывал маленький христианин?» «Да», — смущенно ответила она, — «мне надо было идти тогда, когда он пошел, потому что только теперь я поняла, что все, что он мне рассказывал, правда».
2: «Ты правильно поступила, что последовала его примеру», — сказал истолкователь. «Но, пожалуйста, проходите, не стойте у дверей. Заходите, мои детки, и отдохните».
1: Еще и другие пилигримы, и два или три царских слуги. Квел Христиану в большую комнату, в которой они сидели. Казалось, всем было приятно видеть ее. Невинность поначалу стеснялась. Милость тоже робко оглядывалась, видя вокруг себя столько незнакомых людей. Но через некоторое время все почувствовали себя.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.